Мысли осенние. Время благодати даром не ушло, время урожая на смену пришло. Дни мои осенние так же хороши, как и те весенние, что вчера цвели. Хижина ветшает, но бессмертен дух, притупилось зренье и слабеет слух. Не погода в осени, а в душе уют. Мне в бессмертной вечности уж готов приют. Пусть тоска курлычет, как журавль летящий, пусть погода плачет о весенних днях, я расправлю крылья, как орел парящий, с верою живою, с Богом на устах. Грусть глубокой осени ветер унесет, хижину печали Дух Святой займет. Там, где утешитель, умолкает стон. Бог мой управитель, и хозяин он. Иван Цёма. Прислала Нина Ищенко, УСА.

0: Стихотворение «Служите Христу». Служите Христу каждый час и мгновение, служите Ему и всегда с дерзновением, служите с любовью, служите в смирении, отдайте все силы Ему на служение. Служите Христу, когда трудно придется, служите, когда сердце в счастье забьется, на отдыхе, дома, в пути, на работе, в служении Христу вы лишь радость найдете. От сердца служите молитвой, стихами, любовью служите, улыбкой, слезами. Служите друзьям, самым близким на свете. Вы счастливы будете, люди, поверьте. С терпением, с надеждой и искренним сердцем вы жизнь свою Господу Богу доверьте. Служите Христу, прославляйте Его, не ждите взамен никогда ничего. Как много труда и как мало служения, и как мы ленивы порой, к сожалению. Беритесь за дело, идите на Ниву, служите, трудитесь, не будьте ленивы. Служите Христу, а не всяким кумирам, которых вы вносите в ваши квартиры. К чему бесполезны эти искания? Служите, служите Христу, христиане. Не злитесь, не ссорьтесь по разным причинам. В пример для нас Бог дал любимого Сына. Служите Христу, ведь недаром мы все же зовемся единою Церковью Божией. Служить может каждый, и юный, и взрослый, и сильный, и слабый, старик и подросток. Служите Христу, чтобы ваше служение другим указало бы путь ко спасению. Подобно тому, как Христос омыл ноги злодею и Юде, а, впрочем, и многим. И мы не должны никогда забывать и злому, и доброму руку подать. Пусть даже придется страдать незаслуженно, Господь нам пошлет и терпение, и мужество. Он силу вам даст в мире счастливо жить, коль цель вашей жизни — Христу послужить. Ольга М.
1: Прислала нам свои стихи Эльвира Цуба. Очень красивые, но ничего о Боге. Но мы все же публикуем их. Просим молиться об Эльвире, чтобы Господь коснулся ее сердца и открылся ей в своем величии и любви, и она смогла бы посвятить свой талант тому, кто создал ее и терпеливо стучит в ее сердце. Я надеюсь, все станет лучше, а сегодняшний день не в счет. Разойдутся на небе тучи, добрый солнечный день придет. И твердить буду, как молитву, я надежды своей слова, чтобы жизнь наполнилась смыслом, ведь иначе жить просто нельзя. В этом бурном потоке жизни важно каждому устоять и себя, человека, личность, постараться не потерять. На рассвете. Земля под солнышком сверкает, как драгоценный изумруд. Ее и в песнях воспевают, и нежно матушкой зовут. И нет ей ни конца, ни края, она полна земных красот. Во всей вселенной лишь такая, никто подобной не найдет. Когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц голдеж, ты поклонись своей планете за то, что ты на ней живешь. Тебя разбудит запах леса, благоухание цветов и звуки музыки чудесной, церковный звон колоколов, жужжание пчел и смех детишек, и всплеск лесного родничка, и крики аиста на крыше, дыхание трав и трель сверчка. А если вдруг щеки коснется прохладный нежный ветерок, то эхом радость отзовется. Ты на земле не одинок. Какое счастье жить на свете! Ты только в тот момент поймешь, когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц голдеж.

Тихие беседы. Призвание мытаря. Ссылка к мытарю. Положение и деятельность мытарей, сборщиков налогов, делали их людьми подозрительными, и поэтому они упоминаются вместе с грешниками, блудницами и язычниками. По Талмуду еврей, поступавший на эту службу, считался отлученным от общества израильского. Библейский словарь составил Эрик Ньюстрем, издание 1989 года. Иисус говорит ему: «Следуй за мною», и он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал. Луки 5, с 27 по 29 стихи. Евангелист Лука, врач, пишет о многих телесных исцелениях. Были исцелены бесноватый в Капернауме, теща Петра, прокаженный, расслабленный, сухоруки, были исцелены страдающие от нечистых духов, слуга сотника, сын наинской вдовы, дочь Иаира, исцелена женщина, страдавшая 12 лет от кровотечения. А в 5 главе с 27 по 29 стихи мы читаем короткое повествование о духовном исцелении мытаря Левия и о его призвании. Проповедь Христа, подкрепленная действиями силы Божьей, явленной в исцелении многих, производила особое расположение слушающих. Чувства людей были смешанными – это радость и удивление, страх и благодарность, зависть и даже ужас. Но самое главное, они понимали – все происходящее творит Бог. И вот Христос подходит к одному мытарю и приглашает его следовать за ним. Точно так же и сейчас Господь незримо приглашает всех идти за Собой. Сегодня в наших краях мытари ничем не отличаются от мытарей далеких библейских времен, ни наглостью, ни богатством, ни любовью со стороны окружающих. На слова призыва сегодня люди реагируют по-разному. Нам часто приходится посещать больных в камерах тюремной больницы Львовского СИЗО. Открываются железные двери тюремных камер, где находится по 10-15 заключенных. Мы представляемся и заходим к ним в гости. Заключенные в камерах реагируют по-разному. Одни встают, другие сидят. Кто-то гордо лежит, часто перебивая нас, с насмешками задает умные вопросы. А мытарь Левий услышал Божий призыв. Как он поступил? Как он отреагировал на призыв Христа? В этом повествовании мы находим ответ на вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Показывается простейшая схема спасения – путь человека на призыв Бога. Все действия мытаря Левия имеют определенное значение. Во-первых, он встал. Так он приготовился к действию и исполнению Божьего приглашения. Самое трудное для тех, кого приглашает Господь – это встать. Люди всегда колеблются в решающий момент призыва – встать или сидеть, идти или стоять. Мытарь встал и тем расположил себя к решительному поступку – следовать за Иисусом. Во-вторых, он оставил все. Эта задача еще сложнее – оставить, выбросить, посчитать ненужным, расстаться с тем, что он считал богатством. Уважение – это непростая задачка, а высшая математика для мытаря. Мытарь оставлял классную работу, блестящую карьеру, заработок с наваром. Он оставлял круг друзей, свой обычный уклад жизни, а самое главное, он оставлял грехи. Друзья, Бог приглашает вас встать и оставить. Что оставить? Конечно, не благородную работу, не заработок, не семью и квартиру, а оставить грешную жизнь. Многие, вместо того, чтобы оставить грех, становятся только немножко лучше, оправдывают свои грехи. Гнилое слово – это же не сквернословие. 50 грамм водочки или пива – это же не пьянство. Взял, ну не на месте лежало – это же не воровство. Перекрутил и чуть-чуть добавил – это же не вранье, не ложь. Ну не хочется мне его видеть, ну не люблю я его, это же не ненависть. Такое часто слышим от людей. Итак, те, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот должен поступить так, как этот мытарь. Лукавый пускает стрелы. «Ты же уклоняйся от зла», — советует апостол Петр. В спортивной стрельбе всегда труднее попадать в цель, если мишень движущаяся.
спортивном фехтовании, чтобы победить, спортсмен должен уклоняться от уколов противника и наступать. Ох, как это трудно! Для духовной победы и достижения цели это должен уметь делать каждый ученик Христа. В-третьих, он последовал за ним. Следовать – не разовое действие, это вся жизнь. Это идти и делать так, как говорит Господь. Идти по Его совету, по Его следу. По глубокому снегу, по непроходимым лесам, по пескам пустыни легче следовать за кем-то. Идти за ним, делать, как он, советуя с ним. В-четвертых, он сделал. Что же сделал мытарь? Большое угощение. Праздник удовлетворенности, радости и счастья. И об одном кающемся грешнике радуются ангелы. Покаяние всегда сопровождается радостью. Мытарь пригласил своих друзей. Было там множество мытарей. Он свидетельствовал о Боге и его любви к нему. Мытарь не стыдится своего обращения к Богу и признания Иисуса Господом. Сколько в мире людей обретают счастье в Боге? Их жизнь изменяется, они радуются и свидетельствуют нам об этом. Друзья, Бог зовет и вас. Радуйтесь! Михаил Кеньо, Тюремное братство Украина.

открытое сердце и принесет много плода. Ты покоя искал, больше веры желал и усердно о многом просил, но забыл, что лишь тот мир и радость обрел, кто всю жизнь на алтарь возложил. Из песни. Когда я впервые услышала название «Забытый алтарь», то это словосочетание поразило меня своей торжественной грустью. Как бы печаль самого Спасителя струилась из этих двух слов. Хотя основная цель газеты — благая весть о покаянии погибающим во грехах людям, но появилась и вторая. Это зов к народу Божьему о пробуждении от сна, от сытой, спокойной жизни. Может показаться, что это случайность, но я вижу в этом руку Божию. Через сердца жаждущих, искренних, не желающих удовлетвориться только суетой христиан, Спаситель говорит, обличает, вразумляет. Значит, Дух Святой участвует в работе алтаря. Значит, это его труд, а не человеческий, потому что это первое действие Духа Святого. Придя, обличить мир во грехе, это действие свершается в наших сердцах через чтение газеты. Возможно, те, кто приближается к Богу, воспринимают эти слова как печаль Бога, что люди забыли о Нем, не хотят прийти к подножию креста, который явился алтарем для чистого непорочного агнца в покаянии о грехах. Но лично мне, человеку верующему с детских лет, эти слова говорят намного глубже и строже. И уверена, что многие согласятся с этой мыслью. Из писем в газету видно, что многие переживают и тоскуют о состоянии первой любви к Богу, когда сердце горит, и ты на все готов и жизнь отдать, и страдания принять, и смерть перенести, лишь бы угодить Спасителю и всегда иметь в себе этот священный огонь любви. На Господнем ли я алтаре? Принесла ли я Ему себя в жертву живую, благоугодную? Горит ли мое сердце первой любовью, которая превыше смерти и влечет Богу? Приношу ли я ежедневно свое плотское «я», свои желания на алтарь Господний? Есть ли во мне плод новой жизни? Видят ли его другие? Приносят ли моя жизнь благословение окружающим? Какое это чудное состояние, когда горит в сердце первая горячая любовь к Богу, и уже ничто не может удовлетворить нас, когда мы теряем это состояние. Мы годами тоскуем о нем, плачем, молим Господа, чтобы Он вернул нам это состояние, и порой годы уходят, жизнь проходит, а человек так и не возвращает утраченного. Действительно, алтарь становится забытым. Часто приходится размышлять об этом, копать глубоко-глубоко внутри себя, чтобы понять, в чем же причина. А причина кроется глубоко внутри каждого из нас. Слово Божие говорит нам: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». О, если бы мы не пренебрегали этими словами, честно и беспристрастно, вникая в себя, сравнивали свой путь с чистым словом, возможно, тогда бы мы не проводили годы в теплом, безжизненном, богопротивном состоянии. Если мы честны, если не лукавы, если не лицемерны, то неужели Господь
не откроет нам причину утраты первой любви, когда мы ее ищем. Порой мы ищем ее в людях, в обстоятельствах, в болезнях, в трудностях непосильных, а она только в нас, причина охлаждения. Сейчас мне уже 30. Много ли, мало ли, но за время сознательного хождения перед Богом я неоднократно пережила утрату и возвращение первой любви к Господу. И каждый раз, когда я хотела, чтобы Господь вернул мне первую любовь, требовалось от меня совершение определенного действия над собой, и устранялась причина охлаждения и пассивного теплого состояния. Личный опыт заставляет меня так мыслить, а не теория. Горение алтаря в сердце зависит от нашего ежедневного честного умирания на своем жизненном кресте. Образно это и есть тот алтарь, который либо делает из нас богоугодную жертву, и мы, сгорая, приносим плод новой жизни, либо алтарь остается забытым, и тогда плавильщик плавил напрасно. Уверена, что каждый может чувствовать, что ждет от него Господь в честном ежедневном умирании, в посвящении своем на алтарь. Иногда мы сознательно игнорируем в себе голос Духа Святого, и, будучи непринятым, непонятым, огонь Духа Святого угасает в наших сердцах, и процесс очищения прекращается. Очищение – это очень нелегко, это больно, это страдание, но ведь это же и смерть, а она не может быть без боли. Хочу говорить только из пережитого, ничего не воображать лишнего. Хочу поделиться с теми, кто переживает что-то подобное, но нуждается в утешении, так как не видят, что все происходящее с ними дает любящая рука Спасителя и только во благо, к горению, а не к охлаждению. Нужно найти причину, где и почему ты охладел, очень внимательно и честно исследовать свой жизненный путь и проверять каждый шаг, каждый рубеж жизни, и Господь укажет причину и место остановки. Дело в том, что в деле посвящения себя на алтарь Господу необходимо, чтобы все-все, что есть наша жизнь, наш путь, наша судьба, было освящено огнем священным. Невозможно тут подходить выборочно. Или весь ты, и все твое, или сразу остановка и постепенное охлаждение. Все события нашей жизни не случайны. Ошибки, падения, трагедии личные и близких, болезни, обиды, разочарования, несправедливости – все это необходимо, все должно осветиться огнем жертвенника. Мы должны быть постоянно облечены в готовность страдать, болеть, быть непонятыми, униженными, в общем, претерпеть все, что Господь допустит, через кого бы то ни было. И не только соглашаться, но принимать это, когда Господь допускает. Также очень важно и прошлое свое, и будущее постоянно отдавать на алтарь. Многие люди мучают себя прошлым, которого не вернуть и не изменить. Ошибки, болезни, неудачи прошлого лишают многих сердечного мира. Это нужно тоже пожертвовать Господу и успокоиться в мире и уповании на Его милосердие, а не мучиться своим самолюбием. Будущее наше в руках Спасителя. Но как часто мы теряем время и сердечный мир в беспокойстве, страхе за свое будущее и своих близких. Время, которое можно обратить в благословенное общение со Спасителем,
мы бесславно упускаем. По-настоящему истинной ценностью в глазах вечности является то, как мы проживем сегодняшний день, что делаем, что говорим, какие решения принимаем. Ведь только от этого в сущности зависит наше будущее. Вот допустил Господь сегодня, что меня обидели, не поняли, унизили, ранили грубостью, жестокостью. Нелегко пережить, простить, но ради Тебя, Господь, прошу, дай силы простить, любить, молиться за обижающих. Прими мою жертву умирания, чтобы жизнь новая открылась во мне. Бывает очень сильная боль души. Верю, знаю, что это. Душа просто кровоточит. Но помолись. Ради Тебя, Господи, ради Твоей горячей первой любви, чтобы она вновь горела и освещала меня, дай мне, Господь, силы простить. Я сам не могу. Нет сил. Я даже больше не пытаюсь. Самые тяжелые раны, пожалуй, нам наносят близкие люди, а не враги. Но свидетельствую о том, что у Бога есть сила для каждого, если мы искренно просим об этом. Лично я неоднократно пережила это, когда Господь освобождал меня от тех сердечных ран и груза, которые мне было не осилить самой. И ради себя самого дарил мне Господь любовь и прощение тем, кто причинял мне скорби. И силы не ищите в себе, у вас их нет, они у Бога, а Он сам снимет бремя и излечит раны бальзамом своей любви. Только откройте Ему свое сердце без остатка, излейте его в слезах сокрушения, раскаяния, и просите действия огня Его, очищающего в доверии, и не будете постыжены. Жизнь умирания исполнит свой закон непреложный. А если умрет, то оживет и принесет много плода. Лилия Мальцева, Россия.

0: Прошу помолиться. У нас один раз в месяц проходит собрание на русском языке. И был у нас в гостях один человек, который рассказал о своей жизни. Нашли его в мусорном ящике, с неперевязанной даже пуповиной. Жизнь его пошла под детдомом и интернатом. Дошел до того, что стал фальшивомонетчиком, и за это получил пожизненное заключение. В тюрьме он читал Новый Завет и уверовал. Сейчас на свободе, ходит по тюрьмам и проповедует заключенным. Когда я ему дала несколько газет «Забытый алтарь», он очень обрадовался, ну и я попросила его адрес. Молитесь о нем и о служении брата Виктора. Катарина Пеннер. У меня есть к вам просьба. Помолитесь за меня и мою семью. Моя семья еще вся в мире, а я больна. Анна. Высылаю небольшую сумму денег. Распорядитесь ею по своему усмотрению. Была бы рада, если бы они пошли в помощь малоимущим. Ищу Господа уже давно, знаю о нем, сколько себя помню, от моей бабушки. Сколько раз он помогал мне и защищал. Всегда чувствую его любящую руку над собой. Но сатана крепко держит в своих оковах. Прошу вас, помолитесь за меня. Очень большие проблемы с самой собой. Не могу сама справиться, запуталась совсем. Ни секунды не сомневаюсь, что Бог может помочь. Только захочет ли, ведь я такая грешница. Пришло желание написать вам и попросить о ваших молитвах, ведь в Библии сказано: «Молитесь, и дано будет вам». Надеюсь, любящий Господь и в этот раз не отвернется от меня и услышит молитвы. Очень люблю вашу газету и вас, несущих любовь и свет в этот жестокий мир. Елена. Выписываем газету нашу другу. Раньше я давала ему читать наши, но теперь они переехали. Он всегда спрашивал, пришла ли уже газета. Читал с большим интересом. Пусть Господь коснется его сердца через газету. Молитесь и вы за Виктора. Он болеет, а врачи не могут понять, от чего у него эти приступы. Мария Д. Прошу вас помолиться за мою сестру Хоменко Светлану. Она очень болеет. За свои 35 лет перенесла много операций и наркозов. В начале августа ей сделали операцию, и ей очень нехорошо. Врачи говорят, что внутри у нее нет ни одного здорового органа. Что будет впереди, знает только Бог. Пусть все будет по его воле. Валентина Махт.
1: Пользуясь возможностью, также прошу помолиться за нужды сотрудников нашего общества. За сестру Марию Гекель. Она, прочитав эти строки, получила известие от врачей, что у нее очень плохие анализы крови. К сведению, ей в прошлом году сделали онкологическую операцию. И хотя томография пока ничего не показывает, но она сильно упала духом. Ей, вероятно, опять предстоит хемотерапия. За сестру Лину Дерксен. У нее постоянные боли в бедерной области, и она почти не может сидеть. Врачи до сих пор не нашли причину и не смогли облегчить боли. За сестру Лену Янсен. Они ожидают пополнения в своей семье. И в 40 лет родить первого ребенка связано с большим риском. Поэтому давайте будем молиться, чтобы Господь даровал им здорового ребенка. Благодарю за соучастие в наших нуждах.
0: Сохранить себя верным. В августе 2009 года исполнилось 3 года, как Господь обратил меня к себе и поставил на служение. Мое служение состоит в том, чтобы ходить в Его свете, нести людям Его слово, свидетельствовать о Его безмерной любви и Его величии и о вечной жизни, а также о грехе и возмездии за грех. Возмездие за грех – вечная смерть. Его слово животворит, назидает и наставляет в любых вопросах жизни человека. Я не могу выразить в словах ту радость и благодарность за Его любовь, за дарованное мне спасение и надежду на вечность, но я могу славить Его. Основной для себя считаю ожидание Его пришествия. В этом мире, где грех распространился на всех без исключения, и лукаво желает увлечь в погибель, не просто сохранить себя верным и непорочным Богу. Христос имеет силу и желает, чтобы все спаслись. Виктор Хюберт. Я ничем не могу воздать. Люблю тебя за твое тепло, за твою искренность, за разнообразие твоих страниц, за изобилие духовных наставлений, за твою откровенность. Алтарь. Я очень прошу, не откажите мне в моей просьбе и найти на своих страницах маленький уголочек для моей благодарности. Хочу, чтобы она пришла в дом Денклингене, где живут Николай Николаевич Б. со своей супругой Мелитой. Хочу поблагодарить за их дочь Фриду. Спасибо вам сердечное за все тепло и заботу, которое я получаю от вашей дочери. Верю, вы помогли ей стать такой. Много милости проявил Господь ко мне через руки вашей дочери. У меня был серьезно болен старший сын. Много было пролито моих слез перед Господом. Нужно было лечить сына, а денег на лечение не было. Господи, молилась я, все людские сердца пред Тобой на ладони. Найди доброе сердце, расположи его помочь мне. Ты все можешь. Хочу, чтобы мой сын тебе служил. И Господь не замедлил. Это была Фрида. Имея чуткое сердце, она проявила бесконечно много любви и заботы о моей семье. И не только о моей. Удивляются соседи, знакомые и мой неверующий муж, что заставляет ее это делать. Сколько же у нее любви. Люди, видя ее добрые дела, прославляют Бога. Дорогой алтарь, я ничем не могу воздать этой семье. Пожалуйста, пусть с твоей помощью это маленькое письмо будет им моей благодарностью. Сестра Антонина, Россия. Кажется, что то была не я. Спешу продлить подписку для моей подруги юности. Как быстро летит время! В августе ей исполнилось 60 лет, а Господь все еще ждет ее. Но есть опасность опоздать, и поэтому нам нужно молиться. Молиться даже тогда, когда нет никаких видимых признаков об услышанных молитвах. Не собиралась я много писать, но одна строчка из стихотворения «Страдая» Галины Вольф, которая стала песней, всколыхнула душу и сердце. Вмиг, когда дыхание весь прервать готово, в один момент я оказалась в мыслях в том дне 13 июня 2008 года, когда утонул наш 7-летний сын Рихард. Статья «Там, где никто не тонул» за номером 1 2009 год. А это было не миг, это было 20 долгих часов. После, когда меня спросили, как я выдерживала эти часы, я ответила: «Не знаю». Я и действительно не знаю, но знает Господь. Иногда я удивляюсь самой себе, и мне кажется, что это была не я. Когда моему мужу один брат сказал, что он бы так не смог, муж ответил: «Я тоже не могу, но Господь». Вновь и вновь вспоминаю тот день, когда Рихард, признавшись в своем грехе, сказал мне: «Я так рад, что я тебе все сказал». Приятно было видеть, что прощение делает человека счастливым и даже ребенка, хотя он и не понимает в силу своих лет глубину происшедшего. Это было за 3 недели до трагедии. Я сохраню это воспоминание до конца своих дней. Радость будущей встречи с сыном у Господа в сердце моем живет всегда. Под этой одной строчкой «В миг, когда дыхание весь прервать готово» могут подписаться много матерей, но и не только матерей, но есть здесь еще и другие слова. «Господи, Ты видишь, Господи, Ты знаешь, Господи, Ты можешь, помоги же мне. В этом наша сила и утешение. Ему слава.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему.

и христианская песня – это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

прольет кровь на нас, на детях наших. Распни его! Распни его! Народ кричал. За грех наш был Христос обязан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады вновь приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». Вначале послушайте песню.

0: Материалистическая философия дает много объяснений о нашем физическом мире, но человеческое естество остается для нее загадкой. Подумайте только, человек, в отличие от всех других существ, живущих на Земле, может самостоятельно мыслить, принимать разумные решения, составлять обдуманные планы, любить, сочинять музыку, как Бетховен, рисовать чудесные картины, как Рембрандт, летать в космос, делать пересадки сердца и так далее. Представление, что обладающее такими высокими качествами существо является продуктом случайного соединения молекул, требует большой веры.
1: Известный биолог Эдвард Конкин сказал: «Вероятность случайного происхождения жизни точно так же велика, как возможность происхождения словаря после взрыва типографии». Дорогие друзья, не проще ли и разумнее принять свидетельство Библии о Боге, Творце Вселенной?

Бог не выдумка человечества и не миф, как его представляют. Он законный владыка вечности и вселенную управляет. Он и вам любовью обильною жаждет истины дать уроки, простирает вам руку сильную, только вы от него далеки. Допустимо ли состояние иметь такое, безотрадное, только мнимое, нездоровое, неживое? По причине упорства вашего вы ведь сами себя в неведение погребли и безумно и заживо, не приняв благодати спасения».

0: Библию можно назвать книгой чудес. Она повествует о многих чудесах, сотворенных Богом. Для ума человека чудеса представляют необъяснимое явление, потому что они выходят за рамки естественных законов и явлений, будучи сверхъестественными. Но чудеса Библии не должны нам препятствовать верить в великого и чудного Бога, для которого чудеса естественны. Кто-то сказал, что если бы мы своим маленьким умом вполне могли бы понять Бога, то Он перестал бы быть для нас Богом. Чудеса Библии демонстрируют могущество, премудрость, справедливость и доброту Бога.
1: В нашем разборе Библии, дорогие друзья, мы продолжим разбирать 5 главу Евангелия от Луки со стиха 11 по 26. Повествуется о двух чудесах, сотворенных Иисусом в исцелении двух тяжелобольных. Но перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору, послушайте песню.

0: Дорогие радиослушатели, я от сердца рад приступить вместе с вами к рассуждению о сегодняшнем тексте Библии. Находим мы его в 5 главе Евангелия от Луки. И сегодня мы постараемся с Божьей помощью рассмотреть с 12 по 26 стихи. В них рассказывается о исцелении одного прокаженного, который сам пришел к Иисусу и просил его о исцелении. Далее мы видим в этом же тексте одно чудо Христа, которое совершилось с помощью других людей. Эти люди принесли к Иисусу совершенно парализованного человека. В самом доме и вокруг дома, в котором был Христос, собралось такое множество людей, что люди с больным никак не могли к нему пробиться. Они решаются на необычайное и трудное дело, чтобы помочь больному другу. Прочтем сначала с 12 по 16 стихи. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу очистить“. И тотчас проказа сошла с него. Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, в свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Я думаю, о проказе каждый из нас уже кое-что слышал. Это болезнь, которая постепенно распространяется по всему телу человека. При этом распространении отмирают целые части рук, ног и других частей тела. Одним словом, человек, живя, тлеет и умирает. Правила поведения этих больных описаны в 13 и 14 главах книги Левит. Но страшнее самой болезни для больного была его духовная, нервная тяжесть. Он был отлучен от людей и при приближении кого-либо должен был кричать: «Нечист, нечист!». Такой человек презирался обществом, и эта изоляция от других людей сильно увеличивала страдания больного. Но очень интересное событие произошло в прочитанном нами тексте. Этот больной проказой вдруг стоит пред Христом. Он ведь должен сторониться людей и предупреждать их о своей заразной болезни. Как он пробился ко Христу, нам не сказано. Он вдруг стоит перед ним и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». В этом предложении слышится страх и чувствуется вера. Он знал, что Христос многих исцелял, отсюда его вера. Но ему было ясно и то, что ему грозит смерть из-за его появления среди людей. Можно представить себе картину, как люди, онемевшие от этого поступка прокаженного, пятятся назад. Прокаженный считался нечистым, и потому он просил Христа не о исцелении, а о очищении. И вот среди отступающих назад людей стоял Христос, и у его ног больной. Вдруг случается невероятное. Иисус простирает руку и крепко обнимает этого больного. Так следует перевести дословно слово «прикоснулся». И прикосновение к прокаженному делало человека нечистым. Но, несмотря на это, Иисус проявляет свою безмерную любовь к людям, независимо от их состояния и положения. Он любит нас таковыми, как мы есть, грешными, нечистыми и отвергнутыми людьми. Всех объемлет его любовь. Мы можем просить его о очищении, и он, Сын Всемогущего Бога и сам Бог, принимает нас, прощает и очищает. Но Иисус не удовлетворился только очищением этого прокаженного. Он посылает его в храм, как это требовал закон, чтобы тот показался священнику и принес требуемую законом жертву за грех. Этим Иисус еще раз подтвердил, что он пришел исполнить закон. Несмотря на запрет Христа, не говорить никому об этом исцелении, весть о нем молниеносно распространяется. Люди стекаются к нему и чтят его. Но он знает, что эти же люди позже будут кричать, чтобы его распяли. Они хотят видеть чудеса и пользоваться земными благами, которые они надеются от него получить. Поэтому мы снова читаем, что Иисус уходил в пустынное место молиться. Несмотря на всю ожидающую его работу, он берет себе много времени для беседы со своим небесным Отцом. Дорогие братья и сестры, прочтите это Евангелие от Луки с целью узнать, в каких обстоятельствах и как много времени Иисус уделял молитве. Пусть это будет заданием к разбору этого текста. И научимся от Христа молиться, то есть быть в общении с нашим Господом. Второй случай в нашем сегодняшнем тексте в сущности показывает то же самое. В нем Иисус демонстрирует свою власть прощать грехи людей. Прочтем вторую половину нашего текста, с 17 по 26 стихи этой 5 главы Евангелия от Луки. «В один день, когда он учил и сидел, тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом, но не нашедши, где пронести его, за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял то, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога. И бывшие, исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Это очень живое и наглядное повествование Луки. Во время Христа евреи считали, что все болезни неразрывно связаны с грехом. И в этом случае это действительно совпадало. Но раз болезнь произошла от греха, то исцеление ее ведь доказательство само собой, что грех этого человека прощен. Фарисеи и книжники о этой логике не думали. Слова Христа звучали в их устах как богохульство, и поэтому Иисус обращается к больному дважды. Но как первое, так и второе обращение ясно показывает власть Христа прощать грехи. Чудесный факт этого случая, однако, и тот, что этот больной получил прощение грехов и исцеление по вере других. Это хорошее ободрение для всех матерей, молящихся о их детях, и для всех других, кому кто-либо дорог. Дела любви уже привели многих к спасению. И такое дело любви мы видим в этом рассказе. Хочу в заключение привести в пример обращение отца церкви Августина к Богу. До своего обращения он вел распутный образ жизни. Его мать непрестанно и усердно молилась за него. В своем отчаянии она обратилась за помощью и советом к одному священнику. Выслушав ее, тот сказал: «Невозможно, чтобы этот сын, за которого пролито столько слез и вознесено столько молитв, оказался совершенно погибшим». Этот Августин стал отцом церкви, и его проповеди до ныне приводят людей ко Христу. Молитвы и дела любви христиан не напрасны. Они обязательно принесут в будущем чудесный плод.
1: На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Люди с ужасом думают о смерти. Она воспринимается ими как что-то, ведущее к исчезновению или угасанию, которое они чувствуют уже в своей земной жизни. Иисус же знал волю своего Отца и обратил внимание не на последствия, а на причину смерти. Только Он один в состоянии дать жизнь больному миру. Иисус не сразу пошел в Вифанию, чтобы исцелить Лазаря. Он отложил свой приход на 2 дня, позволив смерти забрать своего друга. Ученики испугались, услышав, что Иисус собирается назад в Иудею, ведь его там чуть не побили камнями на их глазах. Не сожаление о смерти Лазаря и желание свидетельствовать о славе Божией двигало ими, а страх за собственную жизнь. Поэтому Иисус и использовал сравнение между ходящими днем и теми, кто спотыкается, ходя ночью. Час распятия сравнивается с ночью, а она еще не наступила. Они могли спокойно идти в Иерусалим, потому что были под защитой Бога. Тот, кто не верит в Божью защиту, будет жить во тьме, как и враги Иисуса, потому что свет веры не осветил их. Поэтому Иисус просил своих учеников полностью довериться Ему и Его водительству. Иначе неверие приведет их в эту самую тьму. Пусть это будет утешением и для нас в трудные минуты жизни. Мы должны верить, что с нами ничего не произойдет без воли на то нашего Господа. Наша уверенность основана на Нем. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты Господин жизни. При Твоем свете мы видим наш путь. Ты ведешь нас по прямому пути, даже если Твои враги желают нам гибели. Помоги нам быть готовыми к трудностям и даже смерти ради Тебя, чтобы Ты прославился нашим доверием к Тебе, потому что Ты печешься о нас. Вопрос 74. Почему Иисус говорит о Божьей славе, несмотря на то, что Лазарь умер?
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 11 по 16. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним».
0: Иисус назвал Лазаря их возлюбленным другом. Он с учениками часто гостил в его доме. Лазарь был другом для всех учеников. Таким образом, он, возлюбленный друг Иисуса, был, как и Авраам, другом Бога. Иисус использует глагол «уснул», имея в виду смерть, но вместе с тем ставя ударение на то, что она не является концом жизни. Тело умирает, но душа живет. Наша надежда покоится в Господе и вере в Него. Полнота и смысл жизни в Нем, и мы увидим Спасителя при воскресении душ. Мы будем жить вечно. «Я иду разбудить его», — сказал Иисус. Он не сказал: «Давайте помолимся и узнаем, что Бог хочет, чтобы мы сделали, и как мы должны утешить его семью». Иисус общался со своим отцом в течение 2 дней, прежде чем услышал о смерти своего друга. Он знал, что воскрешение Лазаря будет предшествовать его собственному славному воскресению. Это укрепит веру учеников и докажет его врагам, что он и есть Мессия. Затем он добавил, что идет воскресить его. Так сказала бы мать о сыне, когда ему нужно проснуться, чтобы идти в школу. Иисус не сомневался и не медлил. Он сам есть жизнь, победившая смерть. Вера в него освобождает нас от всякого страха и дает уверенность в завтрашнем дне. Ученики еще не осознали значения победы Христа. Они представили Лазаря просто спящим. Зачем надо было идти и будить его, тем более, что они могли попасть в руки иудеев? Тогда Иисус прямо сказал им: «Он умер». Эта новость смутила учеников, но Христос ободрил их, добавив: «Я радуюсь». Вот ответ Сына Божьего, адресованный смерти. В ней он видит победу и воскресение. Уход кого-то из жизни – это причина не для горя, а для радости, потому что Иисус дарует своим последователям небесную, вечную жизнь. Он есть жизнь, и всякий верующий в Него разделит с Ним Его бессмертие. Иисус продолжал: «И радуюсь за вас, что меня не было там, и я не исцелил его сразу». Каждого человека ждет смерть, однако вера в Него есть начало новой жизни. Пойдем к Нему. Для людей подобное событие означает горе и слезы. Для Христа же — воскресение. Мы можем благодарить Бога за то, что, когда мы умрем, Иисус скажет: «Пойдем к Нему». Его приход к нам будет означать свободу, жизнь и свет. Апостол Фома любил Иисуса и был смелым. Когда он увидел, что Иисус решил идти ко гробу Лазаря, он, не понимая цели Христа вывести его оттуда, обратился к остальным и сказал: «Мы не оставим Иисуса одного. Мы любим нашего Господа и будем с Ним до самой смерти. Мы же принадлежим Ему». Этими словами Фома в полноте подтвердил свою верность Христу. Вопрос 75. Почему Иисус был уверен в своей победе, направляясь к Лазарю, чтобы спасти его? Б. Встреча Иисуса с Марфой и Марией. Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 17 по 33.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 17 по 19. Иисус пришед нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
0: Прошло уже 4 дня, как Лазарь лежал в гробу. Его похоронили в день смерти, и когда до Иисуса дошла весть о нем, уже не было смысла идти туда, так как его друг был похоронен. Лазарь умер, в этом не было сомнений. Вифания находится на восток от Елеонской горы, откуда открывается вид на Иордан, протекавший 1000 метров ниже. Далее на юг простиралось Мертвое море. На западе, в 3 километрах от Вифании, располагался Иерусалим. Он стоял на холме за долиной Кедрон. Многие друзья умершего пришли в его дом, плача и ударяя себя в грудь. Утрата была двойной, так как умер кормилец семьи. Над собравшимися витала тень смерти.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 20 по 24. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день».
0: Когда Марфа услышала, что Иисус приближается к их дому, она поспешила выйти ему навстречу, думая, что если бы он пришел раньше, всего этого бы не случилось. Увидев его, она поверила в его безграничную власть, но вместо того, чтобы плакать и скорбеть, Марфа выразила надежду на то, что Иисус победит смерть. Она еще не знала, как именно он это сделает, но верила в его всемогущество и связь с Богом, который во всякое время ответит на молитву своего сына. Иисус пообещал ей: «Воскреснет брат твой». Она не поняла истинный смысл этих слов, но восприняла их как обещание того, что брат ее воскреснет в день суда. Теперь Марфа была уверена в том, что смерть — это не конец. Воскресение к жизни — вот чего ждут верующие.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 25 по 27. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия». Отношение верующего к мирской власти. Франц Антонович Шумейко, Украина.
1: «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро».
0: 1 Петра 2:13-14. Устройство общества со всевозможными формами человеческого управления – это Божье установление. Существующие же власти от Бога установлены, Римлянам 13:1. Быть покорными этой власти – значит быть покорными Божьему установлению. Покорность эта вызвана не страхом наказания, но по совести, по внутреннему признанию прав и назначение этой человеческой власти для наказания преступников и поощрения делающих добро. Надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, Римлянам 13:5. Это не рабский трепет перед власть имущими, но сознательное повиновение. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые, Римлянам 13:6. Верующие вместе со всем обществом содержат тех, кто поставлен отмстителем в наказание делающим зло, хотя сами верующие понимают, что если бы люди покорились Евангелию, то не было бы необходимости носить меч для наказания злых.
1: Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь.
0: Римлянам 13:7. Хотя в человеческой власти встречается много несправедливости, много недобрых дел, но верующие верят, что их средства, выплачиваемые податях, затрачиваются на добродетельные цели, на нужное общественное дело. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым» 1 Петра 2:18. В современном понятии «слуга» – подчиненный человек. Верующий воспитывается Словом Божьим быть в повиновении начальствующим на предприятиях и в учреждениях. Кто-нибудь скажет, что такая покорность носит признак рабства? Нет. Христианская покорность основана на правознании и находится в рамках гражданства прав и обязанностей. Там, где власти выходят из этих рамок, верующие могут возразить с присущей им кротостью и терпением. Вот пример Иисуса.
1: Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?»
0: Иоанна 18:23. Апостол Павел для защиты своих прав пользовался званием римского гражданина. Деяния апостолов 16:37, 22:25, 25:11. В своих отношениях к мирской власти верующие должны быть так справедливы, чтобы могли с верным Даниилом сказать: «Я оказался пред ним Богом чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Даниила 6:22. Чтобы быть чистым пред Богом, Даниил не обратил внимания на указ, подписанный царем, стих 13, но приступил его. При этом он знал, что пред царем он не сделал преступления. Царский указ накладывал запрет на те стороны жизни, которые принадлежат Господу. Так и апостолы ответили человеческой власти:
1: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком».
0: Деяния апостолов 5:29. Мирская власть не должна влиять на внутреннюю жизнь церкви. Всякое вмешательство в церковь внешних оскверняет ее. Какой бы властью ни обладал человек, но собрание верующих никогда не разрешит говорить ему к собранию на месте богослужения. Оно освящено Словом Божиим и молитвой. Нарушение этой святыни может быть только насильственным, но никак не согласие верующих. Все запреты власти имущих, касающиеся духовных потребностей верующего, это не Божье установление, но и испытание веры, посылаемое для детей Божьих, чтобы знать, готовы ли они повиноваться Богу больше, нежели человекам, чтобы их повиновение стало великим свидетельством миру.
1: «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками».
0: Матфея 10, 18. Зависть. Катерина Сизова. В одном городе жил человек по имени Бенани. Он не был богачом, но жил и не бедно, имел 5 детей. У него был красивый дом, украшенный резными карнизами, доставшийся ему в наследство от родителей. За домом находился хороший сад. Бенани очень дорожил своим имением, любил ухаживать за садом, в котором часто прогуливался со своими детьми, рассказывая им историю каждого дерева и кустика. Он показывал детям цветы, учил ухаживать за ними, замечать красоту бутонов, которые со временем распускались, укрытые пышными лепестками. «Так и жизнь человека, — говорил отец детям, — подобно цветам. Детство похоже на бутон. Еще не знаешь, какой цветок и с каким запахом выйдет из него. Юность — это пора, когда бутон раскрывает лепестки, радуя всех своей красотой, а затем, после некоторого времени, отведенного для его жизни, приходит момент зрелости, когда цветок начинает осыпать лепестки, блекнуть и увядать. Бенани часто подходил к одному дереву в саду и подолгу в задумчивости стоял около него. Это заметил сосед, который завидовал спокойной, счастливой жизни Бенания и его семьи. Так хотелось соседу хоть чем-то омрачить, опечалить и раздосадовать этого безмятежного человека. И он решил, что дерево, возле которого часто и подолгу стоит Бенани, его любимое. И если оно погибнет, то безмятежное настроение Бенания надолго испортится. Задумав злое дело, сосед не спал ночь, размышляя, как привести его в действие. К утру злой человек решил, что перелезет через забор и выльет под дерево кислоту, которая разъест его корни, и дерево погибнет. Он так и сделал. Но, открывая канистру с ядовитым содержимым, сосед нечаянно плеснул кислотой себе на ногу. Почувствовав сильную боль от ожога, он трясущимися руками начал поспешно снимать свою обувь и вдруг услышал голос Бенания. «Сосед, что у тебя случилось?» Услышав вопрос, злой человек быстро вылил остатки кислоты под дерево со словами: «Все равно сделаю то, что задумал». Бенани посмотрел на лицо пострадавшего с сожалением. «Сосед, спасибо тебе. Я хотел на этом месте построить беседку, но у меня не поднималась рука спилить дерево. Мне было его жалко. Ты помог мне в моем решении». Бенани доставил злого соседа в больницу. Кислота сильно повредила его ногу, которую пришлось отрезать по колено. Часто бывает так, что человек допускает зависти жить в сердце, и это впоследствии выливается в злые дела. Из Библии мы знаем много примеров таких поступков. Хитрый Аман из-за зависти желал сделать зло, погубив евреев. Каин жестоко убил брата, позавидовав ему. Саул возненавидел Давида из-за зависти и причинил ему много зла. Позавидовав Иисусу Христу, книжники и фарисеи предали его смерти. Зависть – очень опасный и сильный враг для души человеческой. Библия полна примеров для того, чтобы христиане научились правильно жить и не потерять данного Господом спасения. на гору Мориа. 22 глава книги Бытия. Алла Скрабко. Каждому из нас в жизни приходится совершить восхождение на гору Мориа. Великий Бог, отдавший жертву ради нашего спасения своего любимого единственного сына, в эти дни, дни нашего путешествия на гору, ждет ответственного чувства, ответственного шага. Сможем ли мы отдать для Него наше драгоценное, любимое, единственное? Сможем ли мы в своей любви показать веру, в вере верность, в верности полное доверие? Само путешествие начинается с решения любить и отдать. И остаются позади дни слез, дни тревог и раздумий. Мы уже на вершине горы. Мы уже решили, да, люблю Тебя и отдаю в Твои руки все, да совершится воля Твоя. И в момент, когда мы, замирая сердцем, протягиваем Богу наше драгоценное, вдруг слышим: «Теперь я знаю, довольно». С горы мы уходим, воздав Богу другую жертву хвалы, славы, поклонения. И эти вершины, эти места наших испытаний мы называем именем Иегова Иры, то есть Господь усмотрит. Горы Мориа остаются в наших сердцах памятниками. Теперь мы, повзрослевшие, знаем из опыта: Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит. Господь усмотрит. Наверняка вы вспомнили гору Мориа вашей жизни. Тогда я знаю, ваше лицо осветилось мягкой улыбкой, а сердце пропело славу Ему. А если ты совершаешь сейчас свое трудное путешествие, неся на гору самое любимое, ободрись, верь, доверься, будь тверд и мужествен. Господь усмотрит. П.С. А жертва является жертвой только тогда, когда мы действительно решили отдать Богу что-то дорогое, когда мы не знаем, чем кончится для нас эта тяжелая история. И не подразумеваем, что в последний момент Бог все же остановит нашу отдающую руку.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахабы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Уриею. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения

0: переселение в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
1: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
2: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».»
0: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
0: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
4: «Где родившийся царь Иудейский?
5: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
0: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
6: «Где должно родиться Христу?»
0: Они же сказали ему:
7: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
0: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
6: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
0: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
1: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
0: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
2: «Из Египта воззвал я сына моего».
0: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
2: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
0: По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
1: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
0: Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава третья.
0: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
8: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»
0: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
2: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
0: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
8: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
8: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
0: Но Иисус сказал ему в ответ:
9: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
0: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий:
2: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава четвертая.
0: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
10: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
0: Он же сказал ему в ответ:
9: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
0: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
10: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
0: Иисус сказал ему:
9: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
0: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
10: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
0: Тогда Иисус говорит ему:
9: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
0: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
9: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
0: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
9: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
0: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
0: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
9: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
9: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем занятия по Евангелию от Матфея и сегодня перейдем к изучению второй главы. До начала лекции доктора МакГи у нас есть несколько минут, и мы воспользуемся ими для того, чтобы ответить на некоторые вопросы из ваших писем, дорогие слушатели. Вот что пишет нам Тимофеева Светлана из города Липецка. В 5 главе 1 послания Иоанна, 7 стих, написано: «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Далее Светлана задает вопрос: «Это что значит, что Бог Троица, как в православии?» Вы совершенно правы, Светлана, это именно то и означает. Когда мы говорили о книге «Бытие», мы говорили о Боге, который создал вселенную и человека. В первой главе Евангелия от Матфея мы узнаем о рождении Иисуса Христа в мир. Было предсказано, что Дева родит сына, которому нарекут имя Эммануил, что значит «с нами Бог». А в первой главе Евангелия от Иоанна прямо говорится о том, что Слово было Богом. Здесь речь идет об Иисусе Христе. О третьей ипостаси или личности Бога, о Духе Святом, мы читаем в книге «Деяний апостолов». Таким образом, это верно, что Бог являет себя людям в качестве триединого Бога. Это утверждение в богословии носит название «доктрины Троицы». Указание на эту истину содержится в апостольском символе веры, который признают все основные ветви христианства – и католичество, и православие, и протестантизм. Светлана задает нам еще несколько вопросов, и вот один из них. Утверждают, что все сны от сатаны. Правда это или нет? Как известно, сон является физиологическим явлением, которое отражает различные фазы процесса возбуждения и торможения коры головного мозга. Физиологи говорят, что то, что мы видим во сне, каким-то образом всплывает из нашего подсознания во время одной из фаз сна. В Священном Писании ничего не говорится о том, может ли сатана использовать это состояние человека для своих целей. Бог же, напротив, не раз использовал состояние сна для того, чтобы говорить с людьми. Вот и сегодня мы узнаем об этом, когда будем читать вторую главу Евангелия от Матфея. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Евангелия от Матфея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы займемся изучением второй главы Евангелия от Матфея. В этой главе мы разберем следующие темы: поклонение волхвов младенцу Иисусу, бегство в Египет и возвращение в Назарет. Я полагаю, что главная цель этой главы заключается в том, чтобы показать, каким образом эти пророчества были исполнены в рождении Иисуса. Я совершенно уверен, что во времена Христа существовало много искренних исследователей священных писаний, которые всерьез задумывались над тем, каким образом эти пророчества могут исполниться. Тогда это казалось сложным и даже вовсе невозможным. Давайте вспомним эти четыре пророчества. А далее мы увидим, что все они действительно исполнились в рождении Христа. Первое пророчество. Ему должно было родиться в Вифлееме. Пророчество содержится в книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Второе. Он будет вызван из Египта. Об этом предрекал пророк Осия в 31 главе, 15 стихе своей книги. Третье. Пророк Иеремия предсказал горький плач и рыдание в раме. 31 глава, 15 стих. В 11 главе, 1 стихе книги пророка Исаии было предсказано, что он назовется Назареем. Поскольку Христос родился в Вифлееме, почему плач в раме мог быть связан с его рождением? Рама находилась достаточно далеко на север от Иерусалима, в то время как Вифлеем был расположен в противоположной стороне, к югу от Иерусалима. Почему Иисус должен был называться Назареем? Что в данном случае то же, что Назарянин. Ведь он должен был родиться в Вифлееме, а затем быть вызванным из Египта. Главный вопрос заключается в следующем. Как все эти пророчества могли исполниться в младенце? В ответ на этот вопрос Матфей показывает, насколько буквально, насколько точно и легко все они исполнились без какого бы то ни было напряжения или искажения исторической действительности. Все произошло точно так, как сказал Бог. В наши дни мы точно так же можем посчитать определенные пророчества, касающиеся второго пришествия Христа, слишком сложными. Нам может быть трудно соотнести их друг с другом и представить, как они могут исполниться. Я думаю, что сейчас мы стремительно приближаемся к тому времени, когда они действительно исполнятся, и мы увидим, что все они произойдут обычным, вполне естественным путем. Предсказания о будущем могут показаться разрозненными кусочками мозаичной картины. Но когда все это сбудется, и мы будем собраны в его присутствие, все окажется так же просто, как и в случае с предсказаниями о его первом пришествии. Каждый кусочек большой мозаичной картины встанет на свое место, и мы будем удивляться тому, что в свое время не сумели этого понять. Итак, в первом стихе второй главы евангелист Матфей рассказывает: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока». Это историческое свидетельство о посещении младенца Иисуса волхвами. Обратите внимание, они пришли в дни царя Ирода. Во-первых, царь Ирод не хотел иметь никаких соперников. Он не стал бы терпеть ни при каких обстоятельствах никакого соперничества. Поэтому волхвы, пришедшие в Иерусалим с востока, всерьез встревожили его. А как вам понравится такое утверждение? Пришли в Иерусалим три волхва с востока. Но разве в Библии так сказано? Вы будете правы, если возразите мне, сказав: вы сами вставили цифру три. Да, но мы повсюду на рождественских открытках видим изображение трех мудрецов. Боюсь, многие люди знают библейские истории больше из открыток, чем из Библии. Отсюда столько неточной информации в нашем представлении летописи Писания. В этой главе я попытаюсь исправить некоторые неверные понятия. Во-первых, мы уже обратили внимание на то, что в тексте не сказано о трех волхвах. Я не знаю, сколько их было, но сомневаюсь, чтобы три человека сумели встревожить Ирода и уж тем более взволновать весь Иерусалим. Но я верю, что три сотни человек были вполне способны на это. Эти мудрецы, скорее всего, пришли из разных стран и областей. Они изучали звезды. И когда появилась эта новая звезда, они объединились и пришли в Иерусалим. Я не знаю, сколько их было, но я почти наверняка уверен, что их было не трое, но три сотни. Однако, пожалуйста, не говорите, что я утверждал наверняка, что их было 300. Итак, читаем второй стих. «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Они искали царя. Этот факт сильно встревожил Ирода, бывшего тогда царем. «Мы видели звезду Его на востоке». В поэзии эту звезду часто называют «восточной», и у нас даже есть такая организация «Восточная звезда». В моей церкви в Нэшвилле среди прихожан была одна почтенная женщина из этой организации, и она сильно расстроилась, когда узнала, что эта звезда вовсе не была восточной. Если мудрецы на Востоке увидели его звезду, и она действительно была бы восточной звездой, то им пришлось бы повернуть в сторону Индии и Китая. Но эта звезда была на западе, а волхвы были на востоке. Звезда появилась на западном небосклоне, и они последовали за ней. Они и пришли на запад, а не на восток. И я спрашиваю, каким же образом они связали появившуюся звезду с царем и государством Израиль? Но я знаю другое. На Востоке хранится память о пророчестве Валаама, история которого описана в книге чисел, 24 глава, 17 стих. Помните? Валааму было дано повеление изречь пророчество на Израиль. В том стихе мы можем прочитать пророчество Валаама. «Вижу его, но ныне еще нет». «Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Обратите внимание, в пророчестве сказано, что звезда восходит от Иакова, то есть от израильского народа. И жезл восстает от Израиля. Звезда и жезл идут вместе. Насколько я знаю, это единственное место, где они упоминаются вместе в ветхозаветных пророчествах. Мудрецы на Востоке хранили это пророчество, и поэтому они пришли с таинственного Востока, чтобы посмотреть на нового царя. И это встревожило город Иерусалим и старого царя Ирода. Далее мы читаем. «Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ирод захотел узнать об этом все. Это был Ирод Великий, очень суеверный человек. Если вы заглянете в библейский словарь, то можете там прочитать все об Ироде и его семье. Это была семья безбожных нечестивцев, подобно семье Медичи. Это были настоящие мафиози первых веков. И из всех них Ирод был самым нечестивым. Он был идумеем по происхождению и купил царский престол у римлян за деньги. Он вовсе не был израильтянином, и, конечно же, он очень захотел найти того, кто мог бы стать его соперником в борьбе за трон. А потому, как сказано в 4 стихе, «собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». Он потребовал у книжников ответа. Он сказал, «Я знаю, что у вас есть Писание, а в них сказано о предстоящем пришествии Мессии. Я хочу знать, где он должен родиться». Как неудивительно, они сумели ответить на его вопрос. В 5 и 6 стихах они отвечают ему. «Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Когда Ирод задал этот вопрос книжникам, им не пришлось искать ответа во всех книгах Писаний, потому что они знали, где он находится. В книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. На самом деле им даже не пришлось разворачивать свитки с книгами пророков, потому что они знали эти стихи наизусть. Они могли процитировать любой стих о грядущем Мессии. Вся проблема заключалась в том, что они знали эти стихи разумом, но это знание не касалось их сердца. Оно ничего не значило для них лично. Они были примером людей, которые знают содержание Библии, знают конкретные истины, но для них лично эти библейские истины не имеют никакого значения. И поскольку книжники так хорошо знали ветхозаветные писания, вы можете подумать, что они тут же побежали к волхвам и попросили их: «Позвольте нам поехать с вами, мы тоже хотим посмотреть на Мессию». Интересно, а сколько людей сегодня действительно ожидают пришествия Господа? Мы постоянно говорим об этом. Мы проводим тщательное исследование пророчеств о Его пришествии. Но действительно ли мы хотим увидеть Его прямо сейчас? Предположим, прямо сегодня Иисус возник бы перед вами и стал вмешиваться в то, чем вы занимаетесь. Он не прервал бы ваши занятия. Вам не захотелось бы сказать Ему: «А ты не можешь отложить свое пришествие на какое-нибудь другое, более удобное время?» Но возвратимся к Ироду. Он получил от мудрецов вполне конкретную информацию, и о ней мы читаем в 7 стихе. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Сейчас я сделаю одно заявление, а чуть позже докажу его. Звезда появилась в ночном небе за некоторое время до появления волхвов в Иерусалиме. Помните, они весь путь проделали на верблюдах, а не на реактивном самолете. Путешествие на верблюде – долгое и утомительное дело. Я полагаю, они появились в Иерусалиме не раньше, чем через год после появления звезды. Это событие не стало для них маленьким рождественским праздником. Они проделали долгий, тяжелый путь и черпали силы в надежде увидеть Его и представить Ему свои дары. Обратите внимание, что Ирод выведал время появления звезды на небосклоне. Запомните этот факт. Это очень важно, и мы вернемся к этому чуть позже. Итак, в 8 стихе Ирод начинает действовать. Он решил использовать мудрецов. «И, послав их в Вифлеем, сказал: „Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему“». Ирод был хитрым, как змея. Предположим, он бы сказал: «Если где-то здесь родился царь, я избавлюсь от него и отправил бы в Вифлеем воинов». Уверяю вас, он никогда бы не нашел младенца, потому что его тут же спрятали бы. Он знал, что лучше отправить туда мудрецов, чтобы они нашли младенца, а потом сказали царю, где его найти. Он объявил мудрецам, что тоже хочет пойти и поклониться младенцу, но на самом деле он хотел его убить. В следующих 2 стихах мы видим, как разворачивались дальнейшие события. «Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Звезда появляется вновь. Я думаю, им пришлось проделать долгий путь, прежде чем они опять увидели звезду. Некоторые исследователи говорят о наложении одной звезды на другую в один конкретный момент. Но Матфей совершенно недвусмысленно заявляет, что та звезда была необычной. Она фактически была сверхъестественным явлением. Это было чудо, и нам не нужно пытаться найти ему объяснение. Возможно, как полагают некоторые астрономы, в тот период произошло смещение небесной сферы. Когда родился младенец, на его пришествие в мир отреагировали и небеса, и земля. Я думаю, что такое действительно могло произойти, и волхвы увидели появление сверхъестественной звезды. В 11 стихе мы читаем: «И, войдя в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Когда они вошли, они увидели младенца не в хлеву возле гостиницы. К тому времени многочисленные гости Вифлеема покинули город. Они вернулись в свои дома, потому что перепись населения закончилась. Но младенец был совсем еще маленьким, и родители не хотели беспокоить его. Возможно, такое путешествие для малыша было бы опасным, поэтому они остались в Вифлееме и поселились в доме. Мудрецы нашли их в доме. И опять мы вспоминаем, что на рождественских открытках волхвы приходят к младенцу в хлев. Если только Иосиф не показал им тот хлев, они бы никогда не узнали, что он существует. Они пришли к младенцу в дом. Пожалуйста, обратите внимание, когда они вошли и увидели младенца с матерью, они упали и поклонились ему. Если когда-нибудь и возможно было поклониться Марии, тот момент был самым подходящим. Но они не стали поклоняться ей. Они были мудрецами. Они поклонились ему и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Очень интересно исследовать факты, касающиеся его второго пришествия, изложенные в книге пророка Исаии, 60 глава, 6 стих. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Какого дара недостает во втором пришествии? Это смирна. Они не принесут смирны, потому что она должна была символизировать его смерть. Когда он придет во второй раз, ничто уже не будет свидетельствовать о его смерти. Бог говорит о его рождении. Он рожден царем. Ладан символизирует благоухание его жизни, а смирно говорит о его смерти. Все это было принесено к нему в качестве даров в его первое пришествие. Но в следующее его пришествие ему не принесут смирну. В следующий его приход на землю он придет не для того, чтобы умереть на кресте за грехи мира. Он придет как царь царей и Господь господствующих. Теперь мы вновь возвратимся к младенцу и волхвам, и в 12 стихе увидим следующее. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Мудрецы поверили в искренность Ирода и его желание прийти и поклониться младенцу. Однако, если бы ангел Господень не предупредил мудрецов, и они вернулись бы к себе домой через Иерусалим, Ирод убил бы младенца. получив предупреждение от ангела, они могли пойти в южном направлении, перейти через южную оконечность Мертвого моря и таким образом обойти пределы Ирода. В 13 стихе ангел Господень обращается уже к Иосифу. «Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Ангел Господень, как мы видим, велел Иосифу бежать в Египет, потому что Ирод хотел убить младенца. В следующем 14 стихе мы видим, что Иосиф так и сделал. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Обратите внимание на беспрекословное и мгновенное послушание Иосифа. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: „Из Египта воззвал я сына моего“». Здесь Матфей цитирует первый стих из 11 главы книги пророка Осии. Это чудесное пророчество, потому что оно имеет под собой историческое основание в событиях прошлого. Из Египта Бог вызвал сына, который впоследствии стал праотцем израильской нации. Теперь из Египта был вызван этот сын Божий, младенец Иисус. Иосиф бежал с младенцем и его матерью в Египет и оставался там до тех пор, пока Бог не вызвал его обратно. А тем временем во дворце Ирода происходили события, которые привели к трагическому результату. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Гончаров из Можайска. Андрей, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Андрей сейчас находится в Московской Евангельской Церкви. Я знаю, что очень интересный труд, которым он сейчас занимается. Это новая церковь рождается, так?
4: Да, это новая церковь.
3: Вы собираете людей.
4: Точно.
3: Вы евангелизируете.
4: Да.
3: А, Андрей, могу я тебя позиционировать людям, которые нас слышат? Человек, который искал то ли любви, то ли искал сожаления. Как точнее в твоем случае будет? А вернее, давай я тебе так вот наведу. В Библии есть такое место. Возлюбите ближнего как себя. То есть Библия предлагает нам очень сильно себя любить. А вот скажи, это аналог, это одно и то же – жалеть себя и любить?
4: Да нет. Самосожаление – это обвинять кого-то и оправдывать себя. Самосожаление – это завуалированная прикрытая гордость. Это гордость, она толкает
3: то
4: тебя.
3: То есть это не знак,
4: это равняется не любовь, это,
3: любить и жалеть.
4: Это совершенно разные вещи. Что я такой хороший, а такой белый и пуховый, а вокруг вот такие-такие. Это самосожаление, которое выводит на осуждение.
3: А в твоей жизни такие грабли были, вот когда ты
4: путал? Да, эти ситуации у меня просматриваются с детства. Я с детства был такой, полная семья, полный достаток, все хорошо, но самосожаление и зависть, вот это самое страшное. Когда я пришел сейчас к Богу, Он мне показал это с детства. Я не понимал, почему мне дает часто оборачиваться назад и вспоминать мою жизнь. Я не понимал этого. А сейчас, когда я уже подрастаю духовно в Боге, я уже понимаю, как Он мне давал понять, где были грабли сатаны, где была петля его, что Он меня просто втащил в осуждение, в ложь, в самосожаление.
3: Ну, даже в истории есть такой закон, что если мы забываем историю, то она тогда обязательно повторится где-то, если не хорошие моменты истории. То есть так же и с Богом. Если мы забудем свои ошибки, они так или иначе повторятся.
4: Да, да, так оно и есть в жизни. Я начал, с детства я пытался себе доказать себе самосожалению своему, что я что-то представляю. У меня есть старшая сестра, которая играла на музыкальных инструментах, где родители ей, как мне казалось, в моем самовлюбленности, ей больше внимания. И я пытался постоянно им показать, что я из себя что-то представляю. Я начинал воровать, у меня получалось. Я начинал врать, у меня так все получалось. Такое было понимание, что я такой.

0: Вундеркинд, у меня все хорошо. Проходит время, и это все укореняется во мне. Я тогда не понимал, что дьявол сеет в меня свои семена. То, что мне будет потом приятно,
1: самосожаление. То есть самовыразиться нужно. Конечно. Было, и ты делал то, что у тебя лучше всего получалось.
0: Точно. Именно вот так вот. Я не знал больше, как себя выразить. Ни учебой, ни работой, ни какими-то добрыми делами. А показать себя, что я вот такой. Показать глупостью, показать свою мудрость мирскую, что я вот такой хитрый, я вот такой лживый и вот такой скользкий. Вот такие вы все недоразвитые, вот такие вы все. То есть это есть самовлюбленность.
1: Андрей, ну вот такие люди, такие мальчики, чаще всего бывают на поверхности очень хорошенькими.
0: Да, вот именно что меня все удивлялись, когда меня поймали первый раз с воровством, все удивлялись, неужели это ты, да почему, да как. И я опять шел на объяснение всего.
1: То есть такие хитрые, вертлявые люди умеют лицо держать.
0: Да, конечно, я начал в самооправдании себе опять врать, что я вот так нечаянно попал под чужую зависимость. Я вот, хотя внутри себя я понимал, что это я хотел, но я этого так прикрывал все это. Но видел это Бог, мою лживость, и Он мне подводил такие ситуации, где я должен был принять для себя ответ, но я этого опять не понимал. И он опять меня проводил дальше в этих ситуациях, когда я первый раз я женился, даже вот так, просто я женился, мне понравилась девочка, я рассказал ей красивую жизнь. Научившись показать себя с доброй стороны, я просто...
1: просто обманул.
0: Просто обманул. Она забеременела вот тут, мне Бог подвел в такую ситуацию, что я женился. Я женился, как показать, что я опять-таки и доброе начинание я извратил через самолюбие. Показать себя, что я вот такой добропорядочный мужчина, мужик. Но это же все была ложь. Просто ложь. Я женился, я ушел в армию. Ушел в армию, прихожу с армии, жена не дождалась. Она мне объяснила, какая-то ситуация произошла, но гордость меня перекрыла, что она где-то там, какая-то случайность, я не мог простить. Почему? Потому что я не любил. Видимость любви – это не любовь. Ах так, и в доказательство ей я начал гулять со всеми женщинами, чтобы показать ей в гордости моей, какой я хороший, кого она променяла. Как где-то, тут даже с любовью близко нет, тут чистая самовлюбленность. Бог опять меня подводил к той ситуации, где я должен был для себя дать ответ, кто я для себя. Если бы я себе дал четкий тогда ответ, многих бы вещей и бы не было. Я бы реально понимал, с чем мне бороться. Но мне нравилось самоугождение, лезть. Мне самолезть.
1: То есть на самом деле самый первый шаг и самое главное – перестать себя обманывать.
0: Да.
1: И тогда многих ошибок избежали.
0: Конечно. Лесть, она помогает тебе обмануть себя и начать себя оправдывать. Почему Бог говорит, что оправдание – это второй грех? Я сначала не понимал. А сейчас начни себя оправдывать, тебе внутреннее твое «я» тебе столько оправданий найдет оправдать себя, что ты даже вообще выйдешь из любой ситуации, где ты виноват, выйдешь.
1: Андрей,
0: вообще
1: а ведь
0: правым.
1: С этим вот этим внутренним «я» гораздо сложнее бороться, чем с внешними людьми, правда? Оно сильное, это «я».
0: Да без Бога внутренний. Это вообще невозможно.
1: Оно задавит.
0: Конечно.
1: Оно тебе 100 оправданий. Оно тебя
0: точно.
1: Так оправдает. Оно тебе такое сожаление подошлет, правда?
0: Да, Наташа, вот именно вот это. Что? Но я же этого опять не понимал, потому что я не знал Бога, я не знал самого себя внутри. Я жил тем, что мне рисовалось...
1: По понятиям.
0: Внутри себя, по понятиям. Я, значит, опять женился и взял себе жену в доказательство прошлой жене на 10 лет младше.
1: Опять не любовь.
0: Опять не любовь.
1: Опять сам
0: ложь. Опять я. А того даже я не понимал, что я взял ребенка, которому надо... Девочке 15 лет, а мне на 10 лет, я уже 25, я уже матерый. А женился, потому что она опять беременна. То есть я не понимал этих вещей. Меня перекрывало мое «я» и самовлюбленность. Но я опять-таки поступил, я женился, все, у меня родился... Бог мне дал сына, копия моя, полностью похож на меня. С другой стороны, по человеческому разумению, спокойно. Успокойся, живи жизнью, выйди на работу, заботься о жене и о сыне. Нет, Гордость, она давит. И внутри тебя твой эгоизм, он тянет тебя дальше доказывать всем, что ты не просто мужик-работяга, ты что-то из себя представляешь.
1: И, конечно, к этому прикладываются вредные привычки, которые подкрепляют все это.
0: Точно. Именно так, Наташа. И я начинаю опять воровать. Опять воровать. У меня же в детстве это все получалось, и очень хорошо получалось.
1: На трезвую голову все это делал?
0: На трезвую голову. Ну, я уже начал колоться. И опять-таки я начал колоться себе в оправдание, потому что у меня воровал, друзья, естественно, были у меня подобие мне. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты.
1: И ты не мог быть каким-нибудь совершенно слабаком. Ты должен был...
0: Конечно, я должен был показать себя, что друзьям я достоин друзей своих, вот этих. А это были помощники воров в законе и так далее. И все они, я смотрел на них, и все же они не пили. Всегда все со здравым мышлением, ясное понимание всего, всех вещей.
1: То есть наркоманы презирают немного, да, алкоголиков?
0: Наркоманы, они даже не немного, они презирают алкоголиков.
1: То есть они в порядке?
0: Да, они прямо говорят,
1: их
0: что
1: не развозят.
0: Алкоголь – это свиной кайф. Так, я сначала не понимал, а потом они говорят, вот смотри, наелся и упал лицом в тарелку. А мы вот такие. Я молодой, я пошел на вот это. Лучше буду колоться и для людей выглядеть перспективным таким человеком ясного понимания всегда. А впоследствии-то я не думал, что за удовольствие приходит и расплата. Кумар, называемый, когда начинает ломать тебя. И ломает, и тут тебе сатана пихает мысли. Того воровать, а там красиво, а там свободно, а там легко взять деньги. Вариантов куча. Где тебе заработать денег на иглу? И ты идешь и воруешь, берешь и идешь и относишь торговцу наркотиками все то, что ты украл, ни в семью, никуда. Ты относишь для снятия очередной ломки. Все. Этот результат заканчивается тем, что меня садят на 2 года. Жена ездит в зону, возит передачки, везде за мной, везде. Но благодарности нету, потому что нет любви.
1: Пустой.
0: Есть самовлюбленность, гордыня и самовлюбленность, самооправдание и ложь. То, что посадил сатана с детства, взрастило мне. Я сажусь на 2 года. Освобождаясь, жена ждет. Опять вот они, друзья, вот они, наркотики.
1: И опять выбор.
0: Опять выбор. Выбор всегда Бог ставит.
1: Сыночек растет, жена неплохая, верная
0: всё
1: оказалась.
0: Все прекрасно, все. Нет. Меня тянет старое мое, то, что взрослено во мне, то, что соблазн, и я иду туда. Вот они, друзья, ну как же, они блатные, надо же, к ним приходишь, все боятся тебя. То есть это самовлюбленность. Это сейчас она выглядит глупо, но тогда это было ой, как хорошо. Я опять начинаю ту же жизнь, от которой я ушел, ту же жизнь, которую жена мне простила. И вот все заканчивается тем, что я получаю 7 лет сроку. Иску 520 тысяч. За душой ни копейки. Все там, у торговцев. Я сажусь, я жене ничего не могу дать для взращивания моего сына. Я ухожу раздетый. Там где-то что-то, там где-то не продано. Там... Все это ерунда. И Бог меня опять там покрывает. Уже в наркозоне, зона для наркоманов, строгого режима. И там я увидел саму сущность наркоманов, что они себя представляют. Все эти блатные, все эти приблатненные, что они себя представляют за колючей проволокой.
1: То есть то, что было авторитетом, да, на свободе,
0: да.
1: Там, где солнце светит, там, где еще много есть интересных развлечений, то есть там, где можно, ну, разбавить, да, как-то.
0: Точно.
1: Это. А здесь концентрация этого, густая концентрация наркоманов. И как ты их увидел? В каком свете?
0: Элементарно. Нужен ему чай на чифер, потому что они все зэки, они привыкли к чиферу, без чифера они не могут. Он прикинет для тебя всем, кем угодно, чтобы ты ему дал этот чай на чифер. Надо ему сигареты, он выцыганит у тебя всячески.
1: То есть это не друзья, это хитрые змеи.
0: Это просто хитрые змеи. И Бог мне дает возможность. Я сварщик сам. Я хорошо варил вплоть до стекла. Я понимаю, как работает. Я чувствую металл. И Бог мне дает работу сварщиком в зоне.
1: А была необходимость работать?
0: Да.
1: Голодная зона была?
0: Зона была голодная, очень там опухали от голода. Потому что наркозона, администрация России на нее смотрела в последнюю очередь. Все последние, что оставались деньги на дотации в зоны, туда шла последняя.
1: Что это за места? Сибирь?
0: Это Сибирь. это обычно зоны, где они в отдалении, то есть там порой приходило мнение, что мы там просто заживо умираем. И вот там вся сущность наркоманская всплывает. То, что было здесь спрятано, там становится явным. И тут я увидел сущность людей. Блатной он или он приблатнил, какая разница. Сущность его видна воочию.
1: И ты схватился за работу?
0: Я схватился за работу, я ненавидел наркотики. Я ненавидел саму лживость эту, что наркоман что-то из себя представляет. Он ничего не представляет.
1: Хорошо, а как к тебе относились окружающие? Я знаю, что хорошо не относятся к человеку, который пойдет на работу в зоне.
0: Поначалу меня где-то осуждали. Потом начали меня просить о какой-то помощи, там, принести чай с рабочей зоны в жилзону.
1: А, то есть у тебя свободное еще и передвижение,
0: да,
1: там
0: у меня было?
1: Было
0: свободное передвижение, потому что я вошел в доверие администрации. Что-то можно было сделать, я делал, что не противоречило законам зоны. Можно чай, я принесу чай. Там что-то курить, конечно, я помогу. Но что касается наркотиков, за этим ко мне не обращайтесь. То есть они люди понимают...
1: То есть это еще не знал ты Бога, но уже ненависть возникла,
0: да,
1: к этому зелью.
0: Точно. Да, Наташа, это именно так. Я, пробыв там срок 5 лет, я понял многие вещи. Но Бог мне дал возможность начать собирать офисную мебель. Я делал кресла такие, которые здесь не делают.
1: Это с нуля, не умел раньше.
0: С нуля сам, я никогда этим не занимался. Вот ночью мне дал Бог откровение, как делать эти трубы, как выгинать, как все, начал это делать, и получались. Я сделал начальнику колонии офисные кресла, очень шикарное. И он загорелся именно сделать мне что-то доброе. Я не просил ни о чем. Я опять-таки понимал, что это Бог делает. Но тогда я это все оценивал в свою профессиональность. Я такой хороший. И дела Бога я переводил на себя, что я такой.
1: Ты был вознагражден как-то начальством?
0: Да.
1: За хороший труд?
0: Именно так. Именно так, что меня предоставили на условно-досрочное освобождение. Я на 2 года раньше освободился своего срока.
1: Вообще желание, наверное, было совершенно новую жизнь.
0: Вообще другое. У меня было желание поставить свою жизнь на нормальное русло, потому что я ненавижу наркотики.
1: Андрей, спасибо. Сейчас после музыкальной паузы мы продолжим разговор, и ты нам расскажешь, как дальше пошла твоя жизнь, да?
0: Хорошо.
1: После вот этих вот всех благих намерений. Сейчас для нас песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и наш гость Андрей Гончаров. Андрей, выходишь ты со второго срока, да? Вместо 7 5 лет просидел. И, естественно, самые благие намерения. Возненавидел и наркотики, и наркоманов, и всю эту жизнь. Да. И сейчас впору все начать с чистого листа. И?
1: Да, выхожу я, и вот тебе ситуация. Жена тебя не дождалась. 7 лет она тебя ждала 2 года, ты вернулся тем же. Тебе давали 7 лет, а сидел 5. Где у нее гарантия, что ты освободишься и станешь человеком? Ты не будешь колоться, будешь заботиться о семье, ты перестанешь общаться со всякими этими блатными. Где? У нее нет этой гарантии.
0: Ты не винишь этих женщин,
1: да? Я не виню.
0: Да?
1: Сейчас я не... Но тогда опять во мне взыграло мое самолюбие, саможалость. Саможалость, бедный я и несчастный. Ай, какое же вот это. И на этом дьявол выстраивает новую картину. Опять начинаются наркотики, друзья. Но я, так как я уже, мне привито в зоне была ненависть к этому всему, именно в понимании финала, я понимаю, что мне надо устроиться на работу. Я сварщик. Я устраиваюсь на работу. Мне Бог опять дает работу делать машины. То, что у меня в зоне очень хорошо получалось. Я начинаю работать. Я начинаю работать, и дьявол не хочет меня терять. И он, людей, с кем я работаю, поднимает в них саможалость, саможалость. Вот эта зависть, она идет от саможалости. Они видят, что мне доверяют, мне дают заказы, мне дают лучшие машины, я, получается, начинаю зарабатывать. Они меня вечером после работы подкараулили и разбили мне голову. Я стал инвалидом второй группы. То, с чем я живу, не я один такой оказалось. Самовлюбленный и саможалостливый.
0: То есть,
1: эгоист.
0: Я так понимаю, вот эти последствия сейчас речевые, то, что тебе достаточно трудно артикулировать, это с тех пор пошло,
1: да,
0: с этой
1: вот
0: инвалидностью.
1: Именно вот это. Я, значит, теперь инвалид, все, я сижу дома. Выхода нету, денег нету, ничего нету. Я сижу на эту пенсию. И вот они, друзья, дьявол не оставляет тебя. Друзья, в самосожалении. Давай, Андрей, у тебя сварим наркотиков, тебе дозу дадим. Я начинаю предоставлять свою квартиру, чтобы там кололись. А мне было самосожаление и уколоться. И тут мне вечером такое самоосуждение для себя пришло, что я встал на колени перед балконом и говорю: «Бог, я устал так жить». Я просмотрел всю свою жизнь, она у меня пролетела.
0: То есть вот те же ненавистные наркоманы, которых ты видел изнутри в тюрьме, они уже заселились в твою квартиру.
1: Да,
0: они,
1: Наташа,
0: всюду. Просто от них получается, ну, никуда. Да?
1: Никуда ты от них не денешься. Дьявол тебе не даст освободиться. Не даст никак. Он всегда тебе приведет друга, который тебе покажет, даст тебе иголку.
0: И еще расскажет, что у тебя голова болит и станет легче, да, то
1: все,
0: ну, уколись.
1: Будет. Именно только, чтобы ты был на привязи у дьявола. Все. Я просто взмолился, и Бог меня выводит в Москву. Приводит меня на Новый год, я новогодний. Я родился 31 декабря. Он меня приводит сюда к сестре. Здесь я знакомлюсь с церковью. Здесь я переживаю первый раз Духа Святого, но я не понимаю, что это такое.
0: Это из сибирских мест ты едешь,
1: да,
0: к сестре в Москву.
1: Да, Наташ, я не понимаю, что
0: то есть
1: это
0: ты
1: такое.
0: Ты совершенно измотанный, я понимаю, и физически. Ты больной, ты измотанный духовно, душевно, морально.
1: Я был вообще что-то...
0: Развалина.
1: Это...
0: Плохо, да, ходишь, как я понимаю, шаткая походка.
1: Это так, Наташа, я уже... Задавал Богу вопрос, зачем ты меня вообще оставил в живых? Лучше бы я умер. То есть я устал от этого состояния растения, которое не может ни думать, не может ничего решить, ходит как полупьяный, как постоянно шатаешься, которого... Кстати, я презирал алкоголиков. И после травмы через наркотики, через все это, я первый раз попал в отрезвитель. Я нахлебался именно того, от чего я презирал, я этого и нахлебался. Первый раз в жизни я побыл в отрезвителе, потом еще раз. И потом уже, когда мне дали группу инвалидности, меня перестали хватать меня и в отрезвитель.
0: А, это из-за походки имеется?
1: Да, это
0: то
1: именно.
0: То есть ты идешь покачиваясь, будто ты пьяный?
1: Да, именно поэтому.
0: Ну, в общем, нахлебался. Оказался в Москве у сестры.
1: Да, и тут я... Она мне говорит на Новый год: пойдем в церковь. Вот тут для меня был, ну, просто, ну, наверное, шок. Я задаю себе вопрос, зачем я пойду в церковь на колени в Новый год стоять на колени перед иконами? Я даже не понимал, что есть евангельские церкви, где поют и прославляют Бога без всяких икон, где его слышат и чувствуют. Я такого уже даже понять не мог. Мы пришли на Новый год в церковь. Я начинаю поклоняться Богу. Я чувствую, что я покрываюсь чем-то... Я первый раз пережил такую свободу. Свободу и легкость.
0: Что-то другое, да? Это что-то другое.
1: Это ничем не заменимо. Ни наркотиками, ничем.
0: Но ты еще не дифференцируешь, ты еще не понимаешь, что это.
1: Я не могу понять, что
0: это такое. Но ощущаю, что ты другой немного, да, становишься?
1: И тут сестра мне после вечера говорит, поехали, у меня есть братья, служители исхода, церкви исход. Я понятия не имею. Мы едем с ней на квартиру.
0: Давай сейчас вместе с тобой нашим слушателям расскажем, потому что я очень многих людей из церкви «Исход» записывала вот в этой студии, и ты оказался там в нескольких словах. Это церковь?
1: Это церковь. Это та церковь, где люди не просто пришли к Богу, а они ищут Бога и пытаются жить с Богом.
0: И я добавлю, они пришли из огромных трудностей, потому что в этой деноминации она по всему миру раскидана. Во всех странах есть течение «Исход». Это, как правило, люди из наркоманов туда. Поэтому название они взяли «Исход».
1: Это...
0: Из рабства.
1: Это
0: из рабства
1: церковь,
0: греха.
1: Которая помазана Богом для того, чтобы люди через нее выходили оттуда, где уже дьявол поставил клеймо. Все, ты мой. Последние дни ты доживаешь, и уходишь ты в ад.
0: И вы приходите не в церковь, да, а в какую-то тесную такую узкую группу, да, людей?
1: Я прихожу на домашний, да, на дом, где они живут, где, откуда они выходят каждое утро в Москве, несут Евангелие и служат. Я прихожу туда, где они живут с сестрой.
0: То есть сестра тихо, ненавязчиво заботится о тебе,
1: да.
0: Она тебя ведет, подталкивает.
1: Именно вот так оно и было. И что меня поразило, прекрасные парни, здоровый видом лицо, все прекрасно. И начинают мне свидетельствовать, кто они. Вот мы были наркоманами. Я им говорю, хватит мне врать. Бывших наркоманов не бывает. Я первый срок отсидел, начал колоться. Второй срок отсидел, начал колоться. Бывших наркоманов даже по 5 лет не курят.
0: Андрей,
1: но бывших
0: а вот
1: нет.
0: Кто учит людей этому, медики? Я много раз слышу, бывших наркоманов не бывает. Это чья такая формула, медицинская?
1: Нет, это формула самих наркоманов, потому что бросают по истечении жизни. Вот я бросил, не кололся 5 лет, ну, я уже...
0: Ну, вот сидя на строгой зоне, ты 5 лет мог не колоться, потом вышел, и все началось.
1: Я опять начал. И поэтому я понял для себя, что бывших наркоманов не бывает. А вот тут такой момент.
0: И вот тут они свидетельствуют тебе. Мы бывшие наркоманы, я там был наркоманом. Тебя это как-то цепляет или ты не веришь?
1: Я им не верю. Они мне начинают показывать свои фотографии через компьютер прошлого, до прихода в церковь, до прихода на это служение. Я думаю, ну это... что я еще заподозрил, у них реплика, речь ихняя наркоманская. То, где наркоман выкупит сразу такого же, как он, по его жестикуляции и по его речи.
0: То есть есть что-то такое незримое, да?
1: Да. И я понял, что что-то в них есть. Но когда они мне показали фотографии, какие они были, и я понял, что это реальные наркоманы. И когда я увидел их в реальную вот сейчас воочию, живые, здоровые парни, полные жизни и веры, я выхожу к сестре, говорю, Света, я не поеду ни в какой Кемерово, я поеду в реп-центр.
0: То есть, подожди, перед тобой стоял выбор, либо вернуться после новогодних праздников к себе в Кемерово,
1: да.
0: А ты от них узнал, что есть такие реабилитационные центры?
1: Именно от них я узнал, и во мне родилась надежда, что я смогу все-таки не зоны изменить жизнь свою, а изменить свою жизнь с помощью Бога. И я поехал в реп-центр один, в Краснодар, без никого. Прям тут же мы меняем билеты.
0: С севера на юг.
1: Нет, я меняю билеты в Москве.
0: Да-да.
1: Меняем все. Билеты
0: на Краснодар.
1: То есть
0: вместо Кемерово ты в Краснодаре оказываешься.
1: Мы сдаем билеты на Кемерово и покупаем билеты на Краснодар. Я приезжаю туда, в реп-центр. И я сразу там понял, где такие же, как я, бывшие проститутки, бывшие наркоманы. То есть, по их речи я понимаю, что люди хватили того, что я, и более того. И я когда увидел на молитве утренней, я понял, что Бог, Он всесилен. И когда через какое-то время я принимаю свободное крещение после покаяния...
0: Андрей, сейчас, подожди, в нескольких словах для тех, кто нас сейчас слушает. Что такое репцентр? В двух словах. Это может, капельница какие-нибудь стоят?
1: Нет,
0: это, может, инъекции какие-нибудь?
1: Это где собираются люди, именно ищущие Бога и жаждущие получить
0: свободу.
1: Которые
0: заблудились и которые не могут сами задний ход дать.
1: Да, которые мы сами не можем выйти. Это только может сделать Бог.
0: Так, а репцентр – это сообщество себе подобных.
1: Точно именно
0: как
1: вот
0: бы,
1: так.
0: Как кулак получается,
1: да.
0: Все вместе.
1: Там такая ситуация была. У нас банный день. Репцентр – рядом жилые дома. Где-то украли какой-то мопед. Милиция знает, что здесь репцентр наркоманов. И все. Больше они о нас ничего не знали. Приезжая сюда, у нас банный день. Мы покончили мыться и выходим остыть после бани. Там как... картинные галереи, все расписаны на колках. Милицию увидел, и они побелели, что когда начали знакомиться с делами нашими, там 15, 20, 23 года отсиженного. И по положению, кто такие по криминальному миру. И они сами стали говорить, вот это Бог. Люди, которых реально в мире ничто не может изменить. И они видят, как люди молятся и поклоняются Богу. Они сняли шапки перед Богом, свои фуражки, и уехали, и больше я их не видел там. Никакие больше наговоры на репцентр для них уже не действовали. Они реально знали, что люди здесь меняют свою жизнь. Поэтому Бог мне дал шанс.
0: Сколько месяцев был
1: я
0: в центре?
1: Я был в реабилитации 6 месяцев. Я никуда не дергался.
0: Подожди, что... сейчас немного провокационный вопрос. Ты был на зоне почти столько же, 6 лет. Ты
1: да.
0: был в репцентре 6 месяцев. Почему этих 6 месяцев были более действенные, ну, то есть не принимал ты наркотиков, не там, чем тех 6 лет?
1: Бог меня ждал до тех пор, пока я не найду его. Когда я нашел Бога...
0: Пока жажда не появится.
1: Да, когда моя жажда привела к тому, что я начал его слышать. И начал многие вещи, свои поступки согласовывать с ним, советоваться с ним.
0: Вот я сейчас к чему веду? Бог что, из зубов выбивает сигарету, из рук вышибает шприц? Что делает Бог?
1: Ну, если я кумарю,
0: да.
1: Я сам видел уже в служении Богу, люди кумарят, приходят каяться и уезжают в репцентр. К нам приезжали люди в репцентр, только с иглы слезли, их ломает. Начинаем вечером молиться, утром они встают с нами молятся, на вечер они уже забывают, что такое кумар. Они сами ходят и удивляются. Они ждут, что их будет ломать, а их не ломает. Бог снимает эту ломку.
0: Послушай, Андрей, ну, наверное, это происходит с людьми, которые уже устали, которые уже хотят и которые перестали себя обманывать.
1: Да, только так, Бог, когда приходишь к нему с искренним сердцем.
0: Очень многие люди с лукавством приезжают в репцентр. Жена что-то пообещала, мама что-то пообещала. Вот такие тоже идут.
1: Но
0: в репцентры.
1: Но Бог поступает с искренним искренне, с лукавым по лукавству его. Бог не лукав, но по твоему же лукавству он с тобой поступит. Точно так же там бездна премудрости у Бога. Это наш Творец, который знает нас.
0: Спасибо, Андрей. И вот сейчас на эту тему, на тему Бога, у которого бездна премудрости, для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей Гончаров из Можайска. Мы напомним, что Андрей сейчас с друзьями, с братьями организовывает в Москве новую евангельскую церковь. Сейчас ваш труд основной – евангелизировать, рассказывать людям о том, кто такой человек и кто такой Бог. Конечно. И в сущности, в нашей программе мы сейчас тоже подошли к этому рубежу. Ты рассказал, кто такой человек со всех позиций. С позиции себя, кто такой был ты. Да. С позиции всех друзей наркоманов, кто такие люди. А теперь больше расскажи нам, кто он, этот Бог.
1: Меня Бог поставил в служение в Владикавказ. Он меня увел аж служить в Владикавказ. И поставил меня там ходатаем за людей, ходатаем за церковь. Я люблю общаться с Богом. Я люблю молиться и люблю, когда Он приходит. Когда я с Ним разговариваю,
0: любишь,
1: как с тобой. Любишь,
0: потому что Он живой для тебя.
1: Да.
0: Вот такой, как я сейчас сижу перед тобой. Вот такой реальный.
1: Точно. Именно так, что кому много прощено, тот больше любит. Мне прощено столько, что я даже не представляю, как это можно было мне простить. Ты понимаешь, Наташ? И тут я прихожу, я вставал каждое утро в 3 утра, до 6 я молился сам, потом в 6 просыпалась вся моя группа, с кем я ночевал, ну, с кем мы жили в квартире. И потом с 6 до 7 мы молились, а потом пошли на служение. То есть уже, то есть у меня было долго, хорошей продолжительности разговор с Богом. Я каждое утро выходил на служение к людям, я знал, куда меня ведет Бог. Я знал, что Он хочет, чтобы я людям пришел посвидетельствовал.
0: Андрей, ты слушал его или ты говорил ему
1: что-то? Я разговариваю с ним, я и сейчас с ним разговариваю. Он и сейчас мне, не я веду себя, он мне дает сил говорить о том, что человек простой не скажет. Человек простой будет стесняться, но это его. Это не мое, я хочу говорить о нем.
0: Он через слово свое говорит, через Библию.
1: Он через Библию.
0: Через мысли.
1: Через мысли. Он говорит в сердце. Бог, Он всегда с нами, но Он ждет, пока мы придем к Нему.
0: То есть, вот кто не нуждается, кто не жаждет, кто не хочет пить, тому не нужна эта кружка воды.
1: Бог, Он не навязывает себя, но Он приходит к тем, Он же сказал, кто ищет меня, тот найдет меня. И я воздам ему. Также он говорит, что воззови ко мне, я тебе покажу все недоступное. Еремия 33:3, что недоступное? Твоя жизнь, жизнь наперед, жизнь своих родных. То есть то, что ты даже не представлял, что это есть, что это, об этом можно заботиться, это можно любить. Это недоступно было, когда-то было это закрыто. Когда-то это было все закрыто. Ты был как животное. Твой круг мышления был настолько ограничен. А, в кафе сходить там, какую-то девочку найти.
0: Инстинкты
1: все.
0: Фактически. Да,
1: да, животные инстинкты. Все. Бог тебя подводит к тому, что ты видишь это и начинаешь
0: разум
1: понимать.
0: Разум открывает. Разум горизонты, да? Сердце
1: Именно
0: открывает.
1: Именно сердце. Почему он говорит, что самоохранимо? Храни сердце, потому что из него источники жизни. Оттуда исходят все помыслы наши. Но мы же этого не понимаем. Порой мы просто даже не разумеем. Я молился утром, мне говорят, тебе надо ехать домой. Я испугался. Испугался, потому что я откровение Бога начал заключать в человеческие мысли. Это назад в Кемерово, это назад туда, откуда я вышел. Я опять вернусь туда. Страх. Сатана начал сеять страх неимоверно.
0: Подожди, почему ты думаешь, что это сатана? Это может здравый разум говорить, я не пойду туда, где есть искушение.
1: Он меня начал такие, ты сейчас вернешься туда, чтобы я противился призыву Бога. Я вечером из страха Богу говорю, я не поеду, я боюсь. Он сделал спокойно. Бог никогда не насилует. Но он сделал так, что через неделю я уже ехал в поезде. Назад в Москву к сестре. Я еду возле окна, и Бог мне ко мне опять сердце приходит. Ну как? И я понимаю, что это замысел Бога, который отменить не сможет никто. Я пошел в тамбур молиться и каяться за все.
0: То есть тебе Бог доверил?
1: Да,
0: Он каяться. Доверил тебе вот этот срок, всего 6 месяцев. Он тебе доверил, что ты не вернешься обратно.
1: Да, я приезжаю к сестре. Сестра по-человечески бегает и переживает. Куда же тебя, если в Кемерово ты опять вернешься? Если так, вот
0: да,
1: так.
0: Если
1: вот
0: по-человечески, тебе нужно просто в посылку запаковать. И,
1: да,
0: как,
1: и все.
0: Как-нибудь, да, скрыть.
1: И все. Заходит в ванну, выходит, говорит, я знаю, куда тебя. Я говорю, куда? Она, ты, говорит, такой спокойный, и меня, говорит, это поражает. Я говорю, Света, я знаю от Бога, что Он ведет меня туда, куда Он знает. Она опять не поймет. Ну, ты, говорит, какой-то вообще спокойный. Я говорю, я верю Ему. И он меня уводит в санаторий Можайский, где я, приезжая, меня ждет двухкомнатная квартира. Меня помещают туда жить, я все живу один. И я лежу возле телевизора. Она обставлена вся меблированная квартира. И я лежу возле телевизора и молюсь Богу. И говорю: папа, ты меня привел сюда, я даже готовить не умею.
0: То есть зачем я здесь, да?
1: Да, я не понимал.
0: Но не телевизор же
1: через
0: смотреть
1: неделю
0: я пришел.
1: Приводит ко мне маму. Мама у меня жила на квартире здесь, ухаживая за бабушкой и работая. Вот так сатана подводит вот такие ситуации.
0: То есть все, что разрушилось по кирпичику, по камешку, начало созидаться, строиться.
1: Да, Бог начинает созидать, но только верным он помогает. Кто ищет его, кто всегда стоит перед ним. Всегда верен ему в любом призыве. И он начинает помогать. Мама удивляется всему этому. Сейчас меня там прописали, у меня теперь двухкомнатная квартира, прямо в санатории. 2 минуты ходьбы до всех врачей. Мама может пройти и пролечиться, и работать, и надо в бассейн. Я даже умом не мог представить, что у меня Бог так может сделать.
0: Ну, то есть мама от тебя никогда ничего доброго не имела?
1: Никогда она ничего не видела такого. Она сейчас начинает приходить и говорить: вот это Бог. Она не знает Бога, но я всегда ей говорю, что вот это сделал Бог, вот это, ты свои 70 лет, ты имеешь работу. Спокойно, работа у тебя, ты не переживаешь ни за что. У тебя автобусы привезут, тебя увезут, все блага для тебя. Это Бог тебе делает. И она начинает приходить и благодарить Бога, так как она понимает. Я знаю, что Господу Иисусу это просто приятно. И я еще раз просто говорю, я говорю для того, чтобы люди услышали, что выход у Бога всегда есть, но только с Богом. Без Бога я пробовал разные варианты.
0: Андрей, вопрос. Очень многие люди, ну, те, что сидели, не сидели, любые благополучные офисные работники, любые уровни людей, они боятся подойти к Богу, потому что есть такое понятие, что Бог отбирает что-то, он лишает чего-то. Так вот, Бог лишает или Бог дает?
1: Как может Бог лишить, если Он творец всего? Он не даст тебе того, что тебе навредит. Он не даст тебе.
0: Он хочет забрать или Он хочет дать?
1: Он никогда ничего не забирает. Он дает. Потому что Он Отец наш, и Он всегда дает. Но то, что тебе будет во благо, даже трудности какие-то Он допускает трудности, где ты укрепляешься в вере и укрепляешься в самом себе, понимать, для чего тебе это дано.
0: А если забирает, то забирает зло. Так скажем, вот как хирург забирает опухоль,
1: да,
0: забирает то, что тебя может погубить. Да,
1: Наташа, это именно так. Потому что если он уже отдал своего сына за нас сюда на крест, зная, что сыну придется претерпеть то, что ни один человек не может претерпеть в теле. Он претерпел за нас и дал нам выход назад.
0: Андрей, сейчас вы собираете церковь. Сейчас ваше такое направление, по которому вы движетесь, евангелизация. Говорить людям самую главную, вот эту вот, да, такую вишенку, изюминку, евангельскую весть.
1: Именно
0: Иисус
1: так.
0: Пришел,
1: да.
0: Иисус сказал людям, да, Он умер, Он попал на крест, Он умер, Он воскрес. А в будущем ты видишь себя служителем, пастором? Как ты думаешь, тебе есть сердце отца, пастора?
1: Я думаю, что у меня есть, но я знаю другое. Куда бы он меня ни призвал, я там буду служить ему.
0: То есть ты не выбираешь, ты не заказываешь
1: выбираю.
0: Ему,
1: нет.
0: Кем тебе стать.
1: Нет.
0: Ты слушаешь.
1: Да.
0: Что скажет он?
1: Что он скажет? Что он скажет, так и будет. Потому что он говорит: только я знаю намерение о вас. Это он говорит, намерение во благо.
0: И ты готов
1: выполнить. Готов.
0: И ты не боишься услышать что-нибудь такое, что вразрез с твоими желаниями пойдет?
1: Теперь уже нет. Как было в Владикавказе, я это обдумал и пережил. Бог мне открыл, почему я тогда испугался. Теперь я уже этого не боюсь.
0: То есть веришь?
1: Да.
0: И знаешь, что все, что Он тебе поручит, будет во благо тебе и окружающим.
1: И это именно так, Наташа.
0: Андрей, большое спасибо. А я напоминаю всем, кто нас слушал, что сегодня наш гость Андрей Гончаров. Андрей Гончаров из Можайска и сейчас в Москве с друзьями, с братьями. Они организовывают новую евангельскую церковь. Андрей, еще раз спасибо за время, за путь, который ты проделал из Можайска. А я предлагаю вам записать наш адрес всем, кто хочет написать нам, задать вопросы. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

«Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра». Эти прекрасные слова мы читаем в Псалтире, в 129-м псалме. Ожидать Господа значит уповать на Него, а уповать на Него значит ожидать Его. Эти слова «ожидать» и «уповать» — синонимы, и в подлиннике мы видим употребление того и другого слова. В Слове Своем Бог постоянно призывает нас к этому ожиданию. Ожидать времени, определенного им, ожидать Его Слова, Его действия, Его ответ на наши молитвы. В смутный период истории Израиля страна была спасена от полного духовного падения, потому что Бог нашел человека, ожидающего и уповающего на Него, человека молитвы, человека по имени Илья. О нем мы читаем в Библии, в Третьей книге Царств, 18 главе. «Было слово Господне к Илье в третий год. Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Дело в том, что в стране была большая засуха и голод. Если в жизни Ильи есть грань, которая особенно выделяется и обращает на себя внимание, то это его молитвенная жизнь. И только его одного, Илью, мог употребить Бог. Видите причину, почему Бог мог употребить Илью? Он был человеком молитвы. Он постоянно ожидал Слова Господне и пребывал в присутствии Божьем. В Новом Завете в послании Иакова сказано о нем так. «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Обратите внимание, он говорит, что Илья имел такую же природу, то есть такую же греховную натуру, какую унаследовал каждый потомок Адама. Он был человеком, подобным каждому из нас. Но разница была в том, что он использовал привилегию, сказано о нем, и молитвою помолился. Это значит, что для Ильи молитва была самым серьезным делом. Он погружался в молитву, отдаваясь ей духом, душой и телом. Дальше мы видим, что молитва Ильи была определенной и конкретной просьбой. Человек, который в молитве ожидает Господа, делает себя пригодным для Божьего назначения. Он готовый сосуд, благопотребный Богу, годный на всякое доброе дело. Читайте Библию, и вы обнаружите, что каждый человек, употребленный Богом, был человеком молитвы, человеком ожидания Божьих слов. Бог не может употребить человека, который не молится. Не случайно Илья услышал голос Божий. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Да, Илья был единственным человеком во всем Израиле, способным услышать, что хотел сказать Бог, потому что его сердце всегда было настроено на божественную волну, и этому способствовала его молитвенная жизнь, его непрерывный контакт с Богом. Молитва делает человека способным знать волю Божию точно и ясно, и одновременно дает ему силу исполнить услышанное слово. Написано, что Илья сразу пошел, чтобы показаться Ахаву, хотя явиться перед этим царем для Ильи было равносильно тому, что попасть прямо в львиную пасть. Но Илья знал своего Бога. Он знал, что если Господь говорит «пойти», то значит настало время идти. Сегодня Бог также ищет таких людей, которые вошли бы с Ним в молитвенный завет, например, о покаянии нашей страны, о пробуждении Божьего народа. Глядя кругом, что мы видим? Везде безбожие, беззаконие, насилие, полное духовное разложение и падение морали. Уважаемые радиослушатели, эта истина касается не только страны, в которой мы живем. Она распространяется на все сферы человеческой жизни – личной, семейной, церковной. Благословения не могут быть без предварительной молитвы. Это мы видим в истории Ильи и других мужей Божьих. В этот смутный период жизни Израиля страна была спасена от полного духовного падения, потому что Бог нашел человека, человека молитвы. Вы заметили, Бог ищет человека, который ожидает его.
Безразлично, мужчина или женщина. Он не сказал молодого или пожилого. Нет, Бог ищет человека, всецело преданного Ему. Почему бы тебе не стать этим человеком, которого Бог ищет сегодня? Пусть будет молитва о личной нужде, но пусть она будет искренной и с верой. Бодрствуйте в ней, не сдавайтесь, ибо когда мы молимся, действующий в нас Дух Святой силою Своею может сделать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мой друг, может быть, ты не имеешь никакой надежды на будущее. Если так, то для тебя есть радостная весть. Иисус Христос любит тебя и предлагает тебе «просите, и будет вам». Если ты еще Его не познал как Спасителя, то сделай сегодня твоей первой просьбой: «Господи, ради Иисуса Христа прости меня», и ты получишь конкретный ответ. Он готов простить тебе все твои грехи. Все. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это значит обратиться к Нему всем своим сердцем в молитве. Кем бы ты ни был, Бог любит тебя. Он здесь, Он зовет тебя. Приди к Нему и будешь спасен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Амоса. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Эмав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств, не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов из тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог с самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф. Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останутся 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: не своею ли силою мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Эмав до потока в пустыне». Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков? Он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал

брал и часть земли, и сказал я: «Господи Боже, останови! Как устоит Иаков, он очень мал!» И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес, и сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму царю Израильскому сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей».

Глава восьмая. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина с спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину с спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля? Не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию!» Они падут и уже не встанут. Глава девятая. Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их, обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь — имя ему. Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира?
Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израиля по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой.

Книга пророка Авдия. Глава первая. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его. Не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия, ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить. Будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа. Книга пророка Ионы. Глава первая. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис
от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иона. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты.

0: Глава вторая. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава 3. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!» И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь и пропало. Не ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Михея. Глава 1. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева». От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущие в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых жительница Лахиса. Ты начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Маришеф Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе жительница Мареша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Глава 2. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь: вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменниками». Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господен? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно и отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
1: Глава третья.
0: И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда? «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Глава четвертая. «И будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли. Глава пятая. Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир, Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих и среды твоей, и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы обращаемся к великому Творцу, создавшему Вселенную и нас. Наши сердца полны благодарности, ибо Он не тот Небесный Отец, который говорит одновременно миллионам, а тот, который говорит лично каждому из нас. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на наше следующее занятие программы «Вечная истина», на которых мы изучаем Божье Слово. На нашем последнем занятии мы рассматривали, почему верующие испытывают состояние депрессии и измождения. Мы видели это на примере Моисея и других верующих, чьи жизни описаны в других книгах Ветхого Завета. Эти люди переживали состояние подавленности и измождения до такой степени, что даже просили Господа лишить их жизни. Таким образом, в книге «Числа» и других книгах мы увидим урок о состоянии измождения, который дает нам Библия. Когда верующие были настолько подавлены и измождены, что просили Господа неправильных вещей лишить их жизни, но их сердце было праведно, Господь давал им правильные вещи. В 8 главе книги «Послания римлянам» послание апостола Павла является очень важным. Он сказал, что мы не молимся так, как мы должны это делать, потому что часто мы не знаем волю Господа. Мы знаем, что если мы молимся в соответствии с волей Господа, то мы получим то, о чем мы просим. Но проблема в том, что очень часто мы и понятия не имеем о воле Господа. Так что, вообще не молиться? В книге послания римлянам Павел сказал, «Не позволяйте этому остановить вас от молитв. Вы всегда должны молиться, даже если вы просите неправильных вещей. Потому что, когда вы просите неправильные вещи, но ваше сердце праведно, Святой Дух, который находится в вашем сердце и который знает Божью волю, будет просить за вас Господа в соответствии с Его волей. Затем Господь пошлет вам то, что в Его воле. Другими словами, если вы просите неправильные вещи, но ваше сердце праведно, Господь пошлет вам правильные вещи, даже если вы не знаете, какие вещи являются правильными. Существует смысл, который вы никогда не пропустите, если ваше сердце является праведным. Даже если вы скажете «Господь, убей меня! Я так хочу умереть! Я в такой депрессии!» Господь не собирается вас лишать жизни. Но Он даст вам то, в чем вы действительно нуждаетесь. В случае с Моисеем Он послал ему на помощь 70 человек. Он сказал «Ты думаешь, что ты должен делать это сам? Я благословлю тебя, и ты будешь делать это с помощью команды. Собери мне 70 старейшин Израилевых и приведи их в Скинию, и я собираюсь послать на них Святого Духа, так же, как я сделал это с тобой». Это не означает, что Господь лишил Моисея лидерства. Это не означает, что появились другие лидеры, кроме Моисея. Нет, Господь сказал Моисею разделить ответственность между этими людьми. Таким образом, Бог благословил этих 70 человек. Кстати, тесть Моисея предложил то же самое в 18 главе книги «Исход». Очевидно, Моисей исполнил это, когда Господь показал ему, что это была его воля, а не его тестя, который не относился к числу избранных людей. Другой пример. Когда Илия молился о том, чтобы умереть, Господь сказал ему, «Илия, ты пренебрег своей храмовой поддержкой, твоим телом. Сейчас просто ложись здесь и поспи». Господь послал на Илию крепкий сон, и затем во время сна он разбудил его и сказал, «Поешь что-то». Еда была предоставлена сверхъестественным способом. Потом Господь сказал, «Иди, снова поспи». Когда Илия наконец проснулся, Писание говорит, что он чувствовал большую силу в себе. Если вы прочитаете в 18 главе 1 книги Царств о всех физических усилиях, которые предпринимал Илия, когда он призывал пророка Ваала, то вы поймете, что он был абсолютно истощен физически. Когда Илия молился о том, чтобы Господь послал ему смерть, Господь сказал, «О, Илия, тебе не надо умирать, тебе нужен просто отдых». Тебе надо поесть немного, ты пренебрег своим храмом, ты пренебрег своей храмовой поддержкой. Господь не послал Илии смерть. То же самое Он сделал с Иаковом, Иоанном и Давидом. Но я нахожу интересным то, что когда эти люди были в состоянии разочарования и приходили в место, где они нуждались в подкреплении, Господь был практичен в том, как Он посылал им это подкрепление. Одним из величайших стихов на тему подкрепления во всей Библии является 22-й Псалом, 3-й стих, где Давид говорит, «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего святого. Когда я испытываю состояние опустошения, потому что я пренебрег моим телом или я пренебрег моим духом, я нуждаюсь в подкреплении». В 11 главе книги «Числа» Моисей пришел к Господу совершенно изможденным. Господь сказал, «Твоя душа нуждается в подкреплении. Позволь мне показать тебе, как это сделать. Я собираюсь показать тебе стезю правды. И я хочу, чтобы ты ходил этой стезей на протяжении 3, может, 5 лет. Стезя правды подкрепит твою душу». Таким образом, Господь подкреплял людей, которые были измождены. Это не является пудингом мгновенного приготовления, кофе или чаем мгновенного приготовления или мгновенным ремонтом. Мы живем в нетерпеливом мире. Мы хотим все здесь и сейчас. Господь не посылает нам все мгновенно. Он может дать нам некоторые вещи мгновенно, но подкрепление в примере с Моисеем является очень, очень практичным. Господь сказал: «Я покажу тебе стезю правды, которая подкрепит твою душу. Возьми 70 человек на помощь, раздели свой груз, поручи этим людям некоторые вещи». Это является очень практичным так же, как и совет Илие был очень практичным. Это обращает мое внимание на то, что даже такой великий человек, как Моисей, мог грешить и мог быть в состоянии стресса. В этом я нашел большое утешение. Я не знаю насчет вас, но когда эти человеческие слабости были продемонстрированы этими библейскими героями, это было утешением для меня. Это согрело мне сердце, потому что когда я вижу их слабости, я понимаю, что мои слабости тоже не являются катастрофой. Многие люди думают, что когда вы становитесь христианином, вы больше не человек. Я нахожу очень реальным видеть проявление человеческих слабостей в жизни людей, описанных в Библии. Они не являются мифическими героями, они являются реальными людьми, как я и как вы. Но их человеческая природа находилась под контролем Святого Духа, поэтому они были способны совершать все те великие вещи, которые они совершали. Я хотел бы обратить ваше внимание на другое событие, описанное в книге «Числа». В 22 главе описана история про пророка осла. У Господа был план, но он не мог найти человека, который мог видеть его и который мог сделать то, что Господь хотел, чтобы он сделал. У Господа было послание, но он не мог найти человека, который говорил бы от его имени. Поэтому Господь нашел маленького осла, который мог его видеть и через которого он мог говорить. Позвольте, я приведу вам один пример. У меня есть один знакомый, который, когда учился в семинарии, имел серьезные проблемы по теологии или богословию. Он ставил под сомнение вдохновение Библии. И одной из его проблем была эта история, описанная в 22 главе книги «Числа». История про пророка осла. По некоторым причинам он засел над этой историей. Он спрашивал своих профессоров в своей семинарии, чтобы быть спасенным, должен ли он верить в то, что Господь говорил через этого осла? Я не знаю, почему его внимание было обращено на этот вопрос, но профессора организовали молитвенные вечера для этого человека. Они были очень обеспокоены, что он задает такие вопросы. Для него этот вопрос был очень важным. Спасены ли мы нашими взглядами о вдохновении или потому, что мы верим в Евангелие Иисуса Христа? Так размышлял он. Вот в чем была суть его вопроса. Но он сфокусировал это на маленьком ослике. Для него было трудно поверить, что Господь говорил через этого осла-пророка. А вы когда-либо видели осла? Если вы хотите, вы можете послушать, какие звуки они издают в деревне. Вы, наверное, понимаете, что назвать кого-то ослом – это не является комплиментом, особенно если вы осознаете, что из себя представляет осел. В каком-то отношении это был вызов вере того человека, который должен был поверить, что Господь говорил через этого осла. Этот пример показывает величие нашего Господа, который всегда доносит свое слово до слушателей. Господь имеет самые разные пути, чтобы сказать нам то, в чем мы нуждаемся. Господь может использовать и такого осленка, и даже неверующих людей. Позвольте, я приведу вам один пример. Я знаю одного пастора, который однажды посетил банкет для владельцев гостиниц. Это был туристический городок, и основным источником дохода были гостиницы. На этом банкете, чуть позже, атмосфера стала немного накаленной для этого пастора. Ведущий церемонии рассказывал острые шутки. У него было много шуток подобного плана. Каждый раз, когда он рассказывал такую шутку, все поворачивались и смотрели на реакцию пастора. А что проповедник думает по этому поводу? И я задумался. А как действительно ему следовало отвечать? Они знали, что он был проповедник. Может ли он просто смеяться? Или ему следовало разозлиться и прервать эти истории? Он чувствовал себя неуютно. Каков должен был быть его ответ? Затем у него появилась такая мысль. А как бы Иисус повел себя? Из Писания он знал, что Иисус часто приходил посещать такие компании. Иисус ходил на такие встречи, где собирались грешники. Иисус не был против вечеринок или празднований. И людям тоже нравилось присутствие Христа на них. Таким образом, наш пастор сидел там погруженный в раздумьях и думал, как бы Иисус повел себя в этой ситуации? Он начал говорить: «Господь, как ты это делал?» Затем к нему пришло откровение, что Господь любит этих людей. И пастор подумал: интересно, а я люблю этих людей? Интересно, а знают ли они, что я их люблю? Он сидел за столом напротив мужчины, который тогда был мэром города. У этого мэра были проблемы со спиртным, и в тот вечер он был очень пьян. У них началась беседа, но мэр становился все пьянее и пьянее. И проповеднику пришла мысль: а действительно ли я люблю его? И знает ли он, что я люблю его? Поэтому он начал молиться: «Господь, помоги мне показать этому человеку, что я люблю его». Они сидели прямо напротив друг друга. В тот момент мэр повернулся к проповеднику и сказал: «Пастор, у меня есть несколько советов для вас. Когда я пришел в политику, кто-то сказал мне: не зови их так, как ты их видишь, а зови их так, какими они являются». Смысл этого выражения в том, что внешность часто бывает очень обманчивой, и очень тяжело судить о человеке до тех пор, пока ты не узнаешь его сердце. Не зови их так, как ты их видишь, а зови их так, какими они являются. Проповедник сказал: «Мэр, я действительно ценю это действительно хороший совет. Я даже готов прочитать проповедь на эту тему. Не зови их так, как ты их видишь, а зови их так, какими они являются». Мэр сказал: «Если вы будете читать проповедь об этом, то я обязательно приду в вашу церковь, чтобы послушать. Только скажите моему секретарю, когда будет эта проповедь, и я буду там». После этого проповедник повернулся к мэру и сказал: «Вы знаете, мэр, вы решили большую богословскую проблему для меня». «Каким образом?» — спросил мэр. Проповедник сказал: «Когда я был в семинарии, у меня была очень большая проблема в том, чтобы поверить, что Господь мог говорить через осла. Но я абсолютно уверен в том, что только что Он говорил мне через вас. Вы разрешили мою проблему». Он думал, что это было забавным. Мэр пообещал, что он придет, когда проповедник будет давать проповедь на эту тему. И он действительно пришел. Название проповеди было «Называй их так, какими они являются». Проповедник был убежден, что откровение в тот вечер было сконцентрировано на 22 главе книги «Числа» и на мэре этого города. Откровение было следующим. «Где вы взяли идею, что Господь может использовать только святых? Что Господь делает великие вещи только через великих людей, потому что они являются великими святыми?» Как мы сказали, посмотрев на поручение Моисея, это является мифом, это ложь. Господь хочет совершать необычные вещи через обычных людей, потому что они являются доступными. Я полагаю, что то, в чем мы действительно нуждаемся, так это люди, которые предлагают Господу их доступность. Это очень важная мысль, которую мы видим в жизни Моисея, и позвольте мне повторить вам еще раз, что Господь совершает великие вещи через самых обыкновенных людей, потому что они являются доступными. Будучи пастором, я заметил это в церкви. Иногда люди обладают маленькими способностями, но они очень доступны и проявляют готовность. А иногда люди очень способны, но не имеют никакого желания и готовности. Они талантливые и одаренные люди, но они не могут уделить вам даже 5 минут своего времени. Я считаю, что главным является не то, обладаем ли мы большими способностями или не очень, а то, являемся ли мы доступными. В жизни христианина самой большой способностью является доступность. Это то, чего хочет Господь. Если правда является то, что Господь является тем, кто все совершает, а не мы, то самым лучшим, что мы можем Ему предложить, это наша готовность быть инструментом Господа. В книге «Числа» описывается величие Моисея, но также его измождение и его грех. Затем я осознал, что так же, как Господь использовал маленького ослика, так же Он использовал и Моисея, потому что он был доступным. Господь хочет и будет использовать тебя и меня, если мы готовы и мы хотим. Стали ли вы доступными для Господа? Если нет, сделайте это сейчас.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». В книге Откровений сказано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Мы будем рады новых встреч с вами. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Наша радиослушательница из Варндорфа, Надя Эб, поздравляет с юбилеем свою подругу и сестру в Господе Анну Вибе, проживающую в селе Белен в округе Варндорфа. 18 мая Анне исполнилось 70 лет, и в связи с этой прекрасной круглой датой подруга желает ей всего самого доброго в жизни и обильных Божьих благословений. Как счастлив тот, чье сердце знает Бога, кто день за днем в общении ходит с Ним. Как счастлив тот, кому не нужно много, лишь только б знать, что он Христом храним. По просьбе Нади для Анны Вибы сейчас еще прозвучат небольшое стихотворение, а также 8 и 11 стихи из 102-го псалма и песня, которая называется «Твой день рождения». «Благодарю за все тебя, Отец, за каждое мгновение бытия и за любви возвышенный венец, за то, что к свету прикоснулась я. Благодарю за то, что ты со мной. Всегда, когда нуждаюсь я в тебе, благодарю за этот путь земной, за все, что мне дано в моей судьбе. Благодарю за каждую ступень, за мудрость жизни и ее плоды, за каждый уготованный мне день, за все, чем в этом дне одаришь ты. За веру и надежду и любовь, за все тебя, Отец, благодарю, за то, что ты мне утром даришь вновь свой свет и восходящую зарю.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его.

20 мая жителю Пифицайды Петру Дюк исполнился 71 год. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу поздравления от братьев и сестер из библейского кружка. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появился на земле, и мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным светлым днем и от души тебе желаем успехов, Божией охраны, ну и, конечно, радости во всем. Песня, которая сейчас прозвучит для Петра Дюк по поводу его дня рождения, называется «Я иду по тернистому жизни пути».

0: Сегодня для Петра Дюк и для всех, с кем он находится в данное время в дальнем пути, прозвучит еще одно стихотворение, а также 14 и 16 стихи из 138-го псалма и, конечно, песня. «Дети Божьи, Господа семья, дети Божьи в Господе друзья, и мы все желаем одного – жить для славы имени Его. Не беда, что встречи коротки, что опять нас в путь зовут часы, лишь бы было нам важней всего жить для славы имени Его. Жизни горизонт лежит во мгле, грех рябит на встречной полосе. Знает Бог, что не всегда легко жить для славы имени Его. Наши пожелания вам, друзья, помните, что цель терять нельзя. В каждом дне пусть всех влечет одно – жить для славы имени Его. Верим, что мы встретимся опять, в небе, на земле, неважно знать, лишь бы встретить всех до одного, там, во славе имени Его».
1: Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Без смирения нет покаяния, без покаяния нет прощения, а без прощения нет спасения. Многие хотят мира, радости, вечной жизни, но не хотят склонить свое сердце перед Богом и сказать искренне: «Господи, прости меня грешного, каюсь, ибо грешен я перед Тобой». Но именно с этого начинается путь к Богу, не с гордости, не с оправдания себя, а со слез покаяния и сокрушенного сердца. Иисус Христос сказал:
1: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье».
0: Бог прощает не тех, кто считает себя праведным, а тех, кто приходит к Нему в смирении и истине. Пока сердце живо, дверь милости еще открыта.
1: Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже.
0: Псалом 50, стих 19.

0: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое.
1: Псалом 102, стихи 3, 4 и 5.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». С этого дня священник стал молчаливее прежнего. Часто он молился Богу как в горах, так и дома. И мальчику это очень нравилось. Просыпаясь ночью, Палка часто видел его стоящим на коленях перед маленьким деревянным распятием. Тогда и Палка начинал беседовать со своим спасителем, и на сердце его становилось легко и хорошо. В субботу, когда уже вторая неделя приближалась к концу, Палка услышал, как жена лесничего говорила своему супругу. «Священник приехал сюда, чтобы отдохнуть, но вместо этого ему с каждым днем становится все хуже. Мне кажется, что какое-то горе удручает его, а завтра он хочет сказать проповедь. От этого ему следовало бы воздержаться. Знаешь, милая, он также не может обойтись без проповедования, как я без своего ружья и ты без своей поварюшки. Если бы он был как другие, то не делал бы этого, но он очень хороший и сознательный человек». Когда позже Палка и священник гуляли по лесу, мальчик вдруг спросил: «Правда, батюшка, что у вас есть какое-то горе?» «А кто тебе сказал об этом, дитя мое?» «Об этом говорили в доме лесничего. Хозяйка беспокоится о вас. Вы выглядите таким бледным. Она думает, что вы больны». «Она не ошибается, дитя мое. Я болен при смерти. И от моей болезни больше нет никакого лекарства или помощи». «Разве и Господь Иисус не может помочь?» спросил мальчик испуганно и своими загорелыми ручками схватил белую руку священника. «Даже Господь Иисус», — повторил священник и посмотрел в глаза мальчика, полные беспокойства и сочувствия. «Правда, он может помочь, но...» «О, тогда скорее просите его об этом! Вы же знаете, что он каждого исцелял, кто приходил к нему, даже и того расслабленного, хотя он сам даже не просил его об этом лично. А что, если нам теперь немедленно попросить его?» «Ты хочешь мне помочь молиться?» «С величайшей радостью, как делали эти посланные сотника из Капернаума, которые говорили: он достоин того, чтобы ты послушал его». «Нет, Палка, так ты не должен молиться, поскольку я не достоин его милости». «Но как же мне тогда вам помочь? А что, если нам просить его, как тот человек в храме, который остановился вдали и не смел глаза свои поднять к небу? Вы знаете его, над которым фарисей так гордо превозносился?» «Ты прав, милый мальчик, это единственная молитва для нас». Священник об этом больше не говорил, и на этот раз они вернулись домой довольно рано. Священник выразил желание, чтобы после обеда Палка сопровождал его домой и у него переночевал, а на другой день пошел бы проведать дедушку и у него провел воскресенье. «Но как мне, такому оборванцу, пойти с ним?» — думал Палку. — «Вот если бы у меня был новый костюм и фуражка!» После обеда, когда он на кухне помогал жене лесничего мыть посуду, он поведал ей свое горе. «Не беспокойся, Палку, я об этом уже подумала и из одежды своих ребят кое-что отложила для тебя, так как вижу, что ты хорошо обслуживаешь священника, да и мне всегда помогаешь». Палку получил белую рубаху и синие штаны, и его пиджачок жена лесничего как-то тайком ухитрилась выстирать. Правда, пиджачок после стирки немного сел, но Палка на плечах его скоро расправил. Посмотревшись в речку, как в зеркало, он еле узнал себя. Свои ботинки он починил сам и почистил вместе с ботинками священника, а также вдел новые шнурки. Потому неудивительно, что после всего этого со своей сумкой через плечо он шагал радостно рядом со своим барином, а тот радовался вместе с ним. «Спасибо вам за все хорошее, и да хранит вас Бог!» Пройдя некоторое расстояние и оглянувшись назад, крикнул Палко лесничихе, смотревший им вслед. «Поведи меня, Палко, самой кратчайшей дорогой, которой обычно вы с Дунаем ходите», — сказал священник. «О, тогда мы попадем в село очень скоро», — радостно сказал мальчик. «Но не бойтесь, эта дорога хорошая, иначе я не повел бы вас по ней, так как лесничий приказал мне вести вас по ровной дороге». Священник улыбнулся. «О, если бы он знал, Палко, где только мне не приходилось лазать с тобой! Но не беспокойся, я ему об этом не скажу. Самые красивые цветы обычно растут на краю пропасти. Но прежде чем мы спустимся в долину, ты бы мне рассказал что-нибудь, как тогда, когда мы с тобой встретились в первый раз в стране солнца. Расскажи мне что-нибудь о своих родных». Палко был рад, что священник не был больше печален, и охотно рассказал ему, что он 2 года тому назад пришел сюда в горы вместе с дедушкой Радской. Как дедушка потом заболел, поехал домой и умер. И дедушка Юрига принял его к себе. Священник удивлялся, что родители разрешили ему это. Потом мальчик рассказал, как мать Анна его нашла в горах. И так как никто из родных не нашелся, то она оставила его у себя. Священник слушал с вниманием. «Ну а если бы теперь дедушка Юрига умер, куда бы ты пошел?» Мальчик остановился в удивлении, пораженный, смотрел своими смущенными голубыми глазами во все стороны. «Я думаю, что Господь Иисус поможет мне и дальше, как тогда, когда Он послал ко мне мать Анну, когда я заблудился в лесу. А когда она умерла, меня взял дедушка Радзга, а после его смерти меня принял дедушка Юрига. Хижина в горах принадлежит нам, пока дедушка там живет, а дом в селе принадлежит сыновьям дедушки. Там уж я не мог бы остановиться, но теперь я уже не такой маленький, и кто-нибудь найдется, кто согласится принять меня на службу. Если вам, дорогой священник, понадобился бы пастушок, я бы охотнее всего пошел к вам». «Ко мне?» – воскликнул священник. «Это хорошая мысль. Да, если я еще буду жив, а твой дедушка умрет, тогда никуда не ходи, кроме меня. Дай мне слово, что ты никому другому не пойдешь». О, как охотно мальчик дал на это свое согласие! Их разговор был прерван несколькими женщинами, которые сопровождали их до дома священника. Там Палко получил хороший ужин, а ночевать священник снова взял его в свою спальню. Прежде чем лечь спать, они один за другим приняли ванну, и теплая вода хорошо освежила их после длинного путешествия. Мальчик едва успел помолиться, как сон уже сковал его глаза. Он только еще почувствовал, как священник накрыл его, погладил по головке и поцеловал. Спустя мгновение он уже крепко спал. Проснулся Палко на другой день вместе с восходом солнца. Он хотел было тихо встать и одеться, но увидел, что священник уже одет и сидит около окна. На коленях у него была священная книга, но он не читал ее. Глаза у него были закрыты, и он как бы во сне улыбался. Утренние лучи озаряли лицо священника. Мальчик тихо оделся и на цыпочках вышел из комнаты. У колодца он умылся, утерся и, причесав волосы, вернулся в комнату. Священник по-прежнему сидел возле окна, но глаза его были открыты, и он углубился в созерцание восходящего солнца. Мальчик тихо подошел к священнику и, не отдавая себе отчета, почему спустился у его ног. «Палко, «Ты уже на ногах?» – сказал священник, медленно гладя голову мальчика. «Да, ведь уже пора. Сегодня очень красивое воскресное утро, такое же прекрасное, как то, когда воскресший Спаситель явился Марии. Не правда ли, сегодня никакое горе вас больше не смущает?» «Сегодня? О нет, дитя мое, сегодня я очень-очень счастлив. Тебе я могу это сказать, так как ты меня поймешь и будешь радоваться вместе со мной. В эту ночь я нашел путь в настоящую страну солнца. Теперь я могу сказать, я имею Дух Христов. Теперь я принял Господа Иисуса, как некогда Марфа, и как та росинка – солнце. Поблагодари вместе со мной Господа, что Он крестил меня и принял своим слугой. Теперь я хочу еще немного отдохнуть, так как не спал всю ночь. Но это ничего. Эта ночь для меня была самой прекрасной в моей жизни». Вместе они преклонили колени и помолились. Потом священник прилег на диване. Палка принес ему подушку. «Вам нужно хорошо поспать несколько часов, иначе как же вы сможете сказать проповедь?» Священник прижал мальчика к своей груди. «Как я могу сказать проповедь? Сегодня я это сделаю, как никогда раньше. Сегодня я в первый раз в своей жизни буду настоящим свидетелем моего Господа». Палка очень соскучился по дедушке. За последние 2 недели он виделся с ним всего 2 раза. Один раз в горах в хижине и 2 раз в лесу. «Мне тебя сильно недостает», — сказал ему тогда Юрика. «Но служи этим людям как следует. Это тебе может пригодиться в жизни». Сегодня Палка собрался навестить дедушку. Он хотел уйти без завтрака и тихо вышел из комнаты. Однако старая экономка успела заметить его. Она накормила его молоком и хлебом, а потом отпустила. Глава 11. Маленький слуга Божий. Тем временем в их хижине произошло нечто особенное. Старый Павел Юрига получил письмо, но не от своих детей из Америки, а от Лессинга. Юрига был рад, что кое-что уже сказал Лишке о болезни жены Лессинга, так как теперь пришлось просить Лишку прочитать письмо, а там упоминалось о его жене. Юриге пришлось объяснить Лишке, что она немного тронулась в уме, так как в письме было написано: «Свою жену я нашел в общем здоровую, но моя мать говорит, что мне нельзя уходить, так как она одна не в силах справиться с ней. Но вы ведь знаете, что я еще раз должен вернуться к вам, иначе я понес бы большой убыток. Так что у меня появилась мысль взять жену с собой. И я бы вас очень просил разрешить вашему мальчику бывать возле нее. Он всегда такой любезный, и я думаю, что это подействует на нее благотворно. Он мог бы с ней гулять и вообще быть возле нее. Я не останусь у вас в долгу. О, жальтесь над нами, 2 несчастными людьми. Палка мог бы уступить нам свой уголок, а спать вместе с вами. Кроме того, моя жена могла бы на всех вас стирать, готовить еду и делать вообще всю домашнюю работу. С этим она и здесь великолепно справляется. Если я буду знать, что этот мальчик с нею, то у меня на душе будет так, как будто Божий ангел-хранитель явился к нам. Вчера в книге пророка Исаии я нашел такие слова: «И малое дитя будет водить их». Вдруг я увидел Палка перед своими глазами. Я чувствую, что он то малое дитя, которое поведет нас к Богу. О, если бы я мог так верить, как он! Читая письмо, Лишка часто вытирал слезы. «Да, это действительно так. Малое дитя будет водить их. Он – это дитя». Со своей стороны Юрига был рад, что может быть полезным Лессингу. Места ведь хватит, пусть она приходит, да и даст милосердный Бог, чтобы и присутствие Палка было для нее во благо. О, кто бы мог мальчику раньше сказать, что его ожидает дома? На все он был бы согласен, только не на это. Значит, он не может больше вернуться к своему любимому священнику. Насколько сильно он полюбил его, он почувствовал только теперь, когда дедушка не разрешил ему вернуться обратно. Он сказал, что в понедельник после обеда придет дядя Лессинг со своей женой и что ему придется обслуживать ее, пока оба мужчины будут на работе. Он вообще должен оставаться с нею при доме, помогать ей, а если она пойдет по грибы, то он должен сопровождать ее. Напрасно Палка старался убедить дедушку, что священник нуждается в нем, потому что он болен, и некому сопровождать его в горы. К тому же он еще только на несколько дней вернется в дом лесничего. «Перестань же, наконец, мне долбить про своего священника!» — крикнул на него дедушка. «Этот священник тебе совсем чужой человек, католик, а Лессинг ведь из наших, евангеликов. И ты ему должен помогать. Ты ведь твердишь, что Господь всегда с тобой слышит все. И я не знаю, понравилось бы ему, что ты не хочешь помочь такому несчастному человеку, как Лессинг. В понедельник утром ты пойдешь к лесничему и предупредишь, что больше не придешь. И теперь больше ни слова». Палка взял кувшин, чтобы принести воды. Придя к источнику, он упал на траву и горько заплакал. Подперев голову руками, он говорил сам про себя. «Неужели я всех должен обслуживать? Дядя свою жену ведь мог бы оставить дома. Зачем ему нужно было ее брать с собой? И теперь я тебя, Господи Иисусе, тоже не могу принять к себе. И Марфа не могла бы принять тебя, если бы у нее отобрали ее дом. Теперь они лишили меня моего уголка, чтобы там поселились дядя с тетей и чтобы я вернулся снова к дедушке. Но нет, я не согласен. Лучше тогда я с Дунаем буду спать под открытым небом. И потом, дедушка говорит, что священник для меня чужой человек. Но это неправда. А разве дядя Лессинг к нам родственник? Ничуть. Что же с того, что он живет у дедушки и вместе с ним работает? Но и дедушка ведь мне не настоящий дедушка. О, я здесь один среди совсем чужих мне людей». И мальчик снова заплакал. «Что же ты, Палка, так плачешь?» Вдруг раздался позади него голос дедушки. Но мальчик не дал себя утешить. «Потому что у меня нет никого близкого, и я все время должен скитаться среди чужих мне людей», — ответил он, рыдая. Юриге стало жаль мальчика. «Ну, успокойся же», — сказал он нежно. «Присядь немного. Я хочу тебе кое-что сказать». Ласковый голос успокоил маленькое взволнованное сердечко. Мальчик послушался и сел рядом с дедушкой. «Почему ты так сокрушаешься, что я не разрешаю тебе вернуться к священнику? Он ведь богатый и за свои деньги найдет себе другого проводника. Лессинг, напротив, человек бедный и к тому же глубоко несчастный. Мы же читаем в священной книге, что Спаситель сострадал несчастным и что всегда помогал им, а ты не хочешь помочь Лессингу. Этого я от тебя не ожидал». «А почему вы дядю Лессинга считаете несчастным? Ведь у него все есть», — робко возразил Палко. Он чувствовал, что поступил неправильно. Так не сделал бы Иисус. «Я не могу тебе об этом рассказать, но ты мне должен дать слово, что об этом никому не скажешь, ни Лишке, ни Лессингу». «О, я никому не скажу, дедушка!» И мальчик положил свою маленькую ручку в мозолистую руку седого старца. «Ну тогда слушай. У дяди Лессинга также был маленький мальчик, но он потерялся. Его жена об этом так сильно скорбела, что потеряла здравый рассудок. Она все рвется пойти искать своего ребенка, поэтому дядя Лессинг берет ее с собой, чтобы она одна, ушедшая из дому, не заблудилась. Она и здесь будет искать своего мальчика, и поэтому ты всегда должен сопровождать ее.
2: «И помогать ей искать его!»
1: – воскликнул мальчик, вскакивая. На его маленьких щечках еще были видны слезы, но глаза сверкали от радости и желания действовать. Юрига был рад, что ему удалось убедить мальчика. Теперь Палко вместе с больной сможет искать заблудившееся дитя. Теперь Юрига знал, что Палко больше не пойдет к священнику, а останется дома. «Но не забывай», — напомнил ему дедушка, «что тебе нельзя ни в присутствии Лессинга, ни кого-либо другого упоминать про дитя».
2: «Но с тетей я ведь могу о нем говорить?»
1: «Да, с ней можно».
2: «Значит, это был мальчик? А большой он был? Я должен это знать, чтобы узнать его, если где встретим».
1: Он был совсем маленький, только в одной рубашонке.
2: «Бедное дитя!» –
1: воскликнул Палко, полный сострадания. Рассуждая так, они достигли хижины. Мальчик совсем не обратил внимания, что дедушка несет кувшин. Настолько все услышанное заняло его мысли и сердце. Он помог дедушке приготовить большую постель.
2: «Не правда ли, дедушка, мы здесь тоже можем принять Господа Иисуса?»
1: «Разумеется, сынок мой. Как же нам не принимать его? Ему ведь принадлежит вся наша хижина».
2: «О, как я рад!»
1: Понятно, на другое утро ему пришлось идти в дом лесничего предупредить, что он больше не придет. И на сердце у него было так печально, особенно потому, что не сможет даже попрощаться со священником. Но как же велика была его радость, когда он в доме лесничего застал священника, опередившего его. Увидев мальчика, он ласково приветствовал его.
2: «Здравствуй, Палко! Сегодня я встал раньше обычного, и ты приходишь за мной позже».
1: «О, я совсем не для того пришел, чтобы сопровождать вас», – ответил мальчик сквозь слезы. «Дедушка передает вам поклон и велит сказать, чтобы вы себе нашли другого мальчика, так как я нужен ему дома. Он сказал, что такой барин, как вы, за деньги всегда найдет другого».
2: «Другого такого Палко я за деньги не найду», – священник сказал, гладя головку мальчика.
1: «А зачем ты ему нужен? Может быть, его еще можно уговорить, если я сам пойду к нему? Я ведь могу здесь остаться до среды».
2: «О, это будет бесполезно», – тяжело вздохнул Палко.
1: Он вытер слезы и коротко рассказал, почему теперь он нужен дома и кого придется ему обслуживать. При этом он добавил, каким несчастным он чувствовал себя вначале.
2: «Теперь я хочу дедушку успокоить, но боюсь, не оскорбил ли я чем-нибудь Господа Иисуса?»
1: Священник присел на срубленном дереве, а Палко по своему обыкновению опустился на траву возле его ног и прижал свою головку к коленям священника.
2: «Не оскорбил ли ты его?»
1: «О нет, наоборот, он, наверное, удивляется тебе», – ответил священник.
2: «Удивлялся? Почему?»
1: «Ну, ты ведь совсем еще недавно обещал быть его слугой. Он считал твое решение серьезным и принял тебя. Если бы ты был у меня на службе, то должен был бы идти, куда я посылаю, и делать то, что я приказываю».
2: «О, с какой радостью я исполнял бы все ваши поручения, но еще с большим удовольствием повеления Иисуса!»
1: «Вот, Палко, он мне тебе и говорит, возьми на себя крест свой и следуй за мною. Он охотнее остался бы со своими учениками, которых так любил, но его Отец Небесный сказал ему: возьми этот тяжелый крест на свои плечи и неси его на Голгофу, и позволь себя там распять на нем». И что же он сделал? Он повиновался.
2: «Значит, вы полагаете, что Господь Иисус послал мне это и повелевает оставить вас и служить тете? Значит, это мой крест?»
1: «Да, дитя мое, я так думаю. Возьми его охотно на свои плечи. Господь, наверное, знает, зачем он к тебе посылает эту душу. Как он знал, зачем он тебя ко мне послал, чтобы служить мне?
2: Так что, я в самом деле буду на его службе?»
1: «Разумеется, ты будешь его маленьким слугой».
2: «О, быть может, он мне тогда поможет найти ее маленького мальчика?»
1: Палка радостно воскликнул.
2: «Какого мальчика?» «О, об этом я не смею никому говорить, ни Лишке, ни Лесингу, так приказал мне дедушка. Но вас дедушка не упоминал, и потому полагаю, что вам можно рассказать».
1: Палко все рассказал священнику и удивлялся, что тот ему ничего не отвечает и только на него как-то странно посматривает.
2: «Сколько же тебе было лет, Палко, когда мать Анна нашла тебя?» – спросил он после небольшой паузы.
1: «Она говорила, что мне тогда было приблизительно 1,5 года.
2: А потерявшийся ребенок Лесинга тоже был мальчик?»
1: «Да, но совсем маленький, в одной рубашонке». «О, пути Господни неисповедимы!»
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет краткое стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвение и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб, с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой.

Прочтем из Священного Писания, книга Иова, 9:33. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Таково начало одной из древнейших книг Священного Писания, книги Иова. Если судить по началу книги, то приходишь к выводу, что будущее такого праведника, как Иов, тихое и мирное. Но уже в первой главе сообщается, как сатана возбуждает дело против Иова пред Господом, и Бог допускает сатане испытать верность этого праведника. В один день приходят к нему вестники из разных сторон его владений и сообщают ему о гибели всего его богатства. Не успел Иов выслушать эту весть, как уже другой вестник сообщает о гибели всех его 10 детей. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Увидев верность Иова, сатана вновь возбуждает дело против него и на этот раз получает еще большую власть. И он поражает Иова, проказывая лютой от подошвы ноги его по самой теме его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Теперь, как никогда раньше, Иов стал нуждаться в помощи и утешении. Но кто даст ему теперь это утешение? Друзья живут вдали, дети его все погибли, но жива еще его жена, самый близкий друг жизни. Конечно, она придет к Иову и утешит его, ведь недаром она одна осталась живых из всей семьи. И не для того ли, чтобы утешить мужа? Не для того ли Господь дал мужу жену, чтобы она была помощницей на седней жизни? И вот она перед кучей пепла, на которой сидит ее прокаженный и страдающий муж. Прочитаем теперь из книги Иова 2:9 слова, с которыми она обратилась к своему мужу. «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». На что он ответил: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Сделай Иов. По ее совету он обрек бы себя на вечные муки. Но и после ее совета он остался в непорочности своей. Он был знаменитее всех сынов Востока. И, наверное, вскоре услышат друзья его о беде и придут к нему с утешением». И действительно, услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый своего места и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Пока, наконец, сам Иов не заговорил с друзьями своими. О многом друзья переговорили тогда между собою. Но важно заметить жалобу Иова и высказывание его надежды. В жалобе он произносит, читаем в 9 главе стих 33: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». И о чудной своей надежде Иов в 19 главе со стиха 25 говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узру Бога. Я узру его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Иов знал,
что еще долго ждать, пока явится человечеству посредник. Потому он и имел надежду на воскресение. Ну, а теперь он говорил, нет между нами посредника. Где-то в середине, между днями жизни Иова и нашими днями, Бог Отец явил миру своего Сына Иисуса Христа, который есть единственный посредник между Богом и людьми. И потому апостол Павел писал в 1 Тимофею, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Этот Иисус – единственный посредник, который обладает именем, которым спасется всякий верующий в Него. Этот Иисус и послал Духа Святого Своего, чтобы каждый верующий, страдающий за имя Его, мог получить своевременное утешение. Миллионы людей шли тернистым путем страданий по стопам Христа. Сколько людей печалились из-за страданий, но после приобретали чудный мир со своим Богом и людьми. Иов когда-то выразил желание, «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертанными были они в книге, резцом железным, с оловом, на вечное время на камне вырезаны были». Бог дал ему гораздо больше. Сегодня сотни миллионов Библий повествуют о его страданиях. К тому же его страдания описаны не только на камне, но даже в сердцах людских. Многие люди, потерявшие близких, родных, имения, друзей, свободы и так далее, утешались, вспоминая в Духе Святом страдания праведного Иова. У христиан не бывает страданий без значения. Страдания всегда приносят мирный плод праведности в том ли, кто страдает, или же польза для других людей. Однажды один служитель пришел к престарелой сестре и пожаловался ей, что он так устал от всех обвинений, осуждений, страданий, и что ему кажется, что престраданий его раздавит. На что мудрая старушка ответила, «Не беда, когда пресвитер попадает в пресс, потому что масло, то есть благословение, достаются церкви». И псалмопевец говорит, «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. И здесь исполнилось слово, сказанное в книге к Евреям 12:11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Важно страдания не отвергнуть, а выстрадать. Точно так и для тех, кто не страдает, но видит ближних своих в страданиях. О них Иов в 6 главе 14 стихом говорит, «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха вседержителю». Каждый из нас должен быть очень внимательным к тому, чтобы не огорчить того, кого Господь не хотел огорчить. Иезекииль 13:22. А если кто чрезмерно страдает, ему уже не надо говорить, как некогда говорил Иов, нет между нами посредника. У нас же есть посредник. И этот посредник сам более всех пострадал и взял на себя гнет греха всех верующих в него на себя. Потому он и может помочь всем приходящим к нему.

вспоминая семилетнего брата, которые были сосланы в глухой лесной край. И там жена обличала его подобно, как неразумная жена Иова. Зачем ты так прямо следовал за Христом? Мог же и ты проявить немного гибкости. И таким образом мы избежали бы ссылки. К концу рабочего дня брат брал гитару и часто шел к берегу реки. Там он пением прославлял своего Творца и утешался сам. Однажды его долго не было, и жена пошла за ним. Она нашла его сидящим на земле, с намокшей от слез гитарой в руках. Дотронувшись до его холодного тела, она поняла, что он уже оставил этот земной мир. Жена поняла свою вину, постоянного недовольства и роптания на него, с печалью слегла в постель и вскоре умерла сама. Страдающему, скорбящему, удрученному нужно дать духовный бальзам, утешительное слово и, прежде всего, от самого ближнего человека, от супруга, друга, единоверца и так далее. История Иова закончилась гораздо большей славой, чем та, которую он имел до своих страданий. Также и все страдания церкви ничего не стоят в сравнении с той славой, которую Господь откроет и даст любящим своим в грядущих вечных веках. Наш посредник Иисус Христос утешит каждого последователя своим Духом Святым. И никто, доверившийся Ему, не будет постыжен, когда предстанет пред Отцом Небесным. Да станет наш Господь Иисус Христос посредником спасения еще и для многих наших радиослушателей. Аминь.

единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Наши приоритеты».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Это ложь. В наших предыдущих передачах мы рассмотрели три фундаментальных, на мой взгляд, области искушения. Наши представления о Боге, о себе и о грехе. Они определяют наши остальные убеждения. Если мы обмануты в этих сферах, то шансы обмануться в остальном сильно возрастают. Как мы уже видели, сатана обещал Еве, что если она отведает запретный плод, ее глаза откроются, она будет как Бог и будет знать добро и зло. На самом же деле, в тот же мгновение она духовно ослепла и не могла больше видеть истину. Хотя она и была сотворена по образу Божьему, этот образ теперь был искажен, и она приняла греховную природу, также противоположную Богу, как тьма свету. Она действительно получила познание зла, чего Бог не хотел. Но общение с Богом было нарушено, и она больше не могла оставаться праведной. С тех пор, как грех вошел в этот мир, мы все духовно слепы, отдалены от Бога и не способны угодить Ему. Из-за нашего греха мы все находимся под праведным осуждением Бога.

0: Я часто получаю записки от женщин, которых мучают сомнения в том, что они спасены. Некоторые из них знают правильный ответ, но до сих пор страдают от какого-то греха. Думаю, во многих случаях дело в том, что они не покаялись в своем грехе по-настоящему и не возложили упование на Иисуса, не поверили, что только Он один может их спасти. Они, может быть, и религиозные люди, но так и не получили оправдания перед Богом. Мы принимаем это прощение и оправдание перед святым Богом не благодаря тому, что родились в христианской семье и ходили в церковь. Суть не в том, что мы приняли крещение, прошли конфирмацию, делаем добрые дела, выходим вперед, когда нас призывают к покаянию, имеем сильные религиозные переживания, знаем наизусть какую-нибудь молитву или принимаем активное участие в жизни церкви. Мы не спасаемся от греха своими делами. Единственная возможность получить вечное спасение – положиться на то, что Иисус совершил на кресте. Евангелие состоит в том, что Иисус пришел на эту землю и взял на себя наказание за все грехи Евы и наши грехи, чтобы их разрушительные последствия можно было изменить. Посредством Его безгрешной жизни, смерти на Голгофе и победоносного воскресения мы можем получить абсолютное прощение всех грехов, примириться с Богом, которого оскорбили, и обрести силу жить святой жизнью. А вы, друг мой, враг хочет держать вас в рабстве страха, сомнения и вины. Бог хочет, чтобы вы жили в свободе, вере и были уверены в прощении. Независимо от того, насколько вы хороший человек, единственный путь к праведности перед Богом – это вера в Иисуса Христа. И независимо от того, насколько вы грешный человек, Его благодати достаточно для вас. Смерть Христа – вот единственно возможное решение проблемы греха. Если вы никогда не решали проблему своего греха таким образом, если вы не знаете, дитя ли вы Божие, то я хочу призвать вас остановиться сейчас и восстановить свои отношения с Богом, прежде чем мы перейдем к следующей теме. Не позволяйте врагу ослеплять вас и держать в плену. От этого зависит ваша судьба в вечности. Признайте перед Богом, что вы согрешили против Его закона и не можете спасти себя. Поблагодарите Его за то, что Он послал Иисуса принять наказание за ваш грех. Верьте, что Христос спасает вас, и примите в дар жизнь. Скажите Богу, что вы хотите отвернуться от своего греха, уповать только на Христа и позволить Ему быть господином вашей жизни. А потом поблагодарите Его за то, что Он простил ваш грех. Поблагодарите Его за дар Святого Духа, который пришел, чтобы жить в вас и который даст вам силу побеждать грех, если вы будете подчиняться Ему. Уверовали ли вы недавно или же знаете Господа уже некоторое время? Давайте помолимся старинной пуританской молитвой. Давайте вспомним, где нашел нас Бог и что Он сделал для нас. Помоги мне, Господи, никогда не забывать потрясающую мерзость греха, потрясающую праведность спасения, потрясающую славу Христа, потрясающую красоту святости и потрясающее чудо благодати. Вернемся опять к Еве и почитаем ее дневник.
1: События ураганом ворвались в мою жизнь. Уже несколько месяцев я не записывала свои мысли. В последние дни просто нет времени. Наши мальчики такие подвижные. Кажется, я только и делаю, что бегаю за ними и подбираю то, что они разбрасывают. Удивительно, с какой скоростью они могут создавать в доме хаос. Они растут так быстро, наверное, мы и глазом не успеем моргнуть, как они повзрослеют и уйдут от нас. Я не хочу упустить ни одной возможности, пока они еще маленькие. Стараюсь играть с ними, радоваться тому, что мы вместе, и учить их самому важному в жизни. Пришло время собирать урожай. Для Адама это самое трудное время в году. Мы очень мало видимся. Как бы мне хотелось просто посидеть, поговорить о нас, о детях, о будущем. В последнее время из-за суеты у меня совсем не было времени гулять и беседовать с Богом. До рождения детей все было гораздо проще. Теперь такое ощущение, что в сутках слишком мало часов. Вечером я буквально валюсь с ног, а на следующее утро просыпаюсь, и все повторяется снова. И так каждый день.
0: В следующих передачах мы рассмотрим несколько практических аспектов, о которых многие христианки имеют ложное представление. И начнем мы с наших приоритетов. Плакат, который я видела несколько лет назад в бутике женской одежды, выявляет некоторые плоды этого обмана. «Я женщина! Я непобедима! Я устала!» Эти слова позаимствованы из песни Хелен Редди, которая завоевала премию Грэмми в начале 70-х годов. Конечно, они вызывают улыбку, но они также возвращают нас к вопросу, который мучает каждую женщину: как преодолеть трудности и ответить на вызов, который каждый день бросает нам жизнь. Большинство знакомых мне женщин не чувствуют себя непобедимыми. Напротив, они постоянно страдают от чувства собственной неполноценности и неуверенности в себе. И большинство женщин чувствуют себя измученными. Они часто ощущают свою неспособность справиться с множеством навязанных им ролей и обязательств. Эти чувства провоцируют также и разного рода ложь, которую враг сеет в современном обществе. Например, ложь 18. «У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое». По итогам нашего опроса, эта ложь оказалась самой распространенной. 70% женщин сказали, что верят в нее. Меня не удивили подобные результаты. В конце концов, если спросить сегодня любую женщину, как дела, скорее всего, она ответит вздохом или стоном. «У меня ни на что не хватает времени. В семье происходит что-то невообразимое. Я просто не успеваю сделать все необходимое. Я с ног валюсь от усталости». Очень часто женщины, и христианки, не исключение, чувствуют, что не в состоянии справиться со своими делами, что у них катастрофически не хватает времени. В результате многие из них крутятся, как белки в колесе, без отдыха, покоя и радости. Много лет назад я прочитала, что в распоряжении современной женщины находится фактически 50 слуг, современных бытовых машин, помогающих сэкономить время. Эта цифра может быть неточной, но у нас, безусловно, есть удобства, которые были недоступны женщинам прошлых поколений. Представьте, что вы живете в те дни, когда не было ни посудомоечных машин, ни микроволновок, ни фенов, ни автомобилей, или даже в те незапамятные времена, когда люди не слышали об электричестве или о туалете и ванной в доме. Дорогие друзья, в конце нашей передачи мы обобщим беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наши приоритеты». Я помню, что еще ребенком я была на выставке мировых достижений, устроители которой пытались показать жизнь будущего. Технические новинки и электроприборы облегчали жизнь домохозяек, позволяя им отдыхать или тратить свое время на нечто более важное. И вот будущее наступило. И у нас есть устройства и приборы, о которых во время моего детства не могли мечтать даже самые смелые умы. Так почему же наша жизнь стала суетливее, чем раньше? Почему мы так перегружены? Этому, возможно, есть несколько объяснений. Но одна из причин заключается в том, что мы поверили в ложь, будто у нас нет времени сделать все необходимое. Но ведь времени у нас не больше и не меньше, чем у любого человека, жившего в прежние века. Ни у кого, независимо от его положения или работы, никогда не было больше 24 часов в сутки, 168 часов в неделе и 52 недель в году. Даже у самого Иисуса было на земле всего лишь несколько лет на то, чтобы воплотить замысел искупления. Вот это был действительно длинный список дел. Однако в конце своей жизни Иисус мог взглянуть на Отца и сказать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. Меня это удивляет. Я редко в конце дня могу сказать, что сделала все, что запланировала. Напротив, поздно вечером я частенько падаю в кровать, думая о длинном списке дел, которые я хотела, но не смогла выполнить. Как мог Иисус совершить дело своей жизни за такое короткое время? Ответ в словах Иисуса. Это мощная истина, которая освобождает нас из рабства, спешки и разочарования. Заметьте, какое дело Иисус завершил за 33 года своей жизни на земле. «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот в чем его секрет. Иисус не совершил всего, что хотели от Него ученики. Некоторые из них даже надеялись, что он свергнет римское правительство. Он не совершил всего, чего хотели толпы людей, следовавших за ним. Оставалось еще множество больных и умирающих. Но он совершил дело, которое Бог поручил ему исполнить. Мне никогда не хватит времени, чтобы за 24 часа сделать все, чего хотят от меня окружающие. И вряд ли мне хватит времени сделать все, чего хочу я сама. Я не могу встретиться со всеми желающими, позвонить каждому, кто хочет со мной поговорить, помочь всем нуждающимся, справиться со всеми проектами, которые, по мнению друзей, должны у меня получиться, прочитать все интересные книги, провести с друзьями столько времени, сколько бы мне хотелось, и при этом постоянно поддерживать порядок в комнатах для гостей, которые могут приехать в любой момент. Это просто физически невозможно. Какое облегчение осознать, что я не обязана выполнять все это. На самом деле я должна исполнять только Божьи поручения. Я ощутила истинную свободу, осознав этот факт, что у меня есть время на все, что Бог запланировал для меня на этот день, неделю и на всю мою жизнь. Я только расстраиваюсь, если пытаюсь нести ответственность за то, что Бог мне не поручал, когда я сама определяю список своих дел или позволяю другим определять мои приоритеты, вместо того, чтобы понять, чего же хочет от меня Бог, то в конце концов оказываюсь погребенной под грузой незавершенной, плохо выполненной или так и не начатой работы. Я живу с чувством вины, в спешке и депрессии, и не могу наслаждаться мирной, упорядоченной жизнью, которую предлагает мне Бог. Очень важно помнить, что Божий список дел для меня отличается от списка, предназначенного для другого человека. Иисус сказал: «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить», а не «дело, которое ты поручил исполнить Петру, Иоанну или моей матери». Дело, предназначенное мне Богом, отличается от того, которое Он предназначил вам, моим коллегам и друзьям. Бог не призывает мать троих маленьких детей выполнять то же, что выполняет ее муж, молодая незамужняя девушка или женщина, которую уже покинули ее взрослые дети. Более того, наша жизнь разделяется на несколько периодов. И в 40 лет Бог дает мне совсем не то дело, которое поручал мне в молодые годы, и не то, что Он приготовил для меня в старости. Кстати, есть еще одна ложь, которой женщины нашего времени поддаются так же легко. Это ложь о том, что я все могу, и что я должна быть идеальной женой и матерью, соблюдать чистоту и порядок в своем доме, готовить вкусную и полезную пищу, постоянно быть в курсе событий школьной жизни своих детей, церкви и общества, оставаться всегда подтянутой, привлекательной и при этом еще и работать на полную ставку. Женщины, которые подсознательно верят, что должны справляться со всем перечисленным, скорее всего, прямиком угодят в болото усталости и разочарования. Ни одна женщина не может качественно исполнять все роли сразу. Рано или поздно что-то или кто-то обязательно пострадает. Разочарование – это итог попыток выполнить то, чего Бог нам не поручал. А свобода, радость и успех приходят, когда мы стремимся определить Божьи приоритеты в данный период нашей жизни, а затем стараемся воплотить их силой Его Духа в жизнь. При этом мы должны понимать, что Он уже дал нам все необходимое и время, и способности, чтобы выполнить все, к чему Он призывает нас. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое. Истина. В каждом дне достаточно времени, чтобы сделать все, что хочет от меня Бог. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух истину, приведенную выше. Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 89, с 10 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 9 по 10 стих. Послание Тита, 2 глава, с 4 по 5 стих для замужних женщин. И 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стих для незамужних женщин. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отец, я каюсь, что часто заполняю свою жизнь земным и временным. Я хочу прожить жизнь, которая была бы угодна Тебе. Пусть то, что важно для Тебя, будет важно для меня. Пусть Твое Слово будет светом, открывающим мне Твои мысли. Помоги мне чувствовать Твой Дух и знать, что делать каждый день. Пожалуйста, покажи мне, как исполнить особое призвание женщины. Дай мне мудрости и смелости не заниматься ненужными делами. Помоги мне провести свою жизнь в свете вечности, чтобы в конце жизни сказать, как Иисус: «Я прославила Тебя на земле тем, что совершила дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить». Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на русском христианском радио, и тема сегодняшнего нашего с вами общения – «Божия премудрость». Призовите своих друзей, родных, близких, и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, братья и сестры во Христе! У микрофона Виктор Сербевский. Я сегодня буду читать из первого послания к Коринфянам первой главы. Речь будет идти о Божьей премудрости. Итак, откройте, пожалуйста, у кого есть возможность, первую главу первого послания к Коринфянам и будем читать с 18 стиха по 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Дорогие друзья, конечно же, каждый из нас знает, что в мире всегда были особые люди, великие мудрецы, великие ученые, первооткрыватели, они были

как звезды и сверкали на небосклоне земной истории великими светилами. Это правда, они открывали тайны, достигали вершин знаний, но, к сожалению, не были в состоянии решить своих собственных насущных проблем. Первая мысль. Мудрость мира сего есть безумие, по слову Божьему. Сынишка смастерил лук и стрелы, сел на игрушечного коня и крикнул: «Папа, я поскакал на охоту, жди меня с большой добычей!» Отец усмехнулся. Пятилетняя дочурка одела на голову белую тюль и спросила маму: «Мам, посмотри, какая у меня хорошая фата! Я выхожу замуж за братишку Петю!» Но папа и мама знают, что у детей свои игры. Однако детские игры – это еще не реальность, не действительность для взрослых людей. Мужчина случайно наступил ногой на муравейник. Муравьи шустро обратились к нему с враждой, то есть хотели отомстить человеку-обидчику. Они не знали, что человек готовил площадку для работы бульдозера. И вскоре муравейник должен быть снесенным. Пчелы на лесной пасеке усердно трудились, собирая мед в улье, когда почувствовали запах дыма. А, ну, наверное, это дым от пасечника, от его дымаря. Но на сей раз дым говорил о большом лесном пожаре, движущемся на пасеку. И муравьи, и пчелы, заботливые труженики трудились, но трудились напрасно. Одних уничтожил бульдозер, других спалил пожар. Миллионы людей, как дети, играют в свои игры, в свои иллюзорные подвиги, верят в великие свершения. Они кажутся друг другу мудрыми. Они строят сытую, счастливую жизнь, но без Бога. Строят, мечтают, женятся, выходят замуж, едят сытно, пьют сладко и, как мы читаем в Слове Божьем, не знают. И не знают. Они могут сказать: как это мы не знаем? Мы знаем все. Может быть, они многое знают, но они не знают главного. Они не знают, что имеют мудрость, но эта мудрость земная, пустая, не ведущая к вечной жизни. Да, возможно, они мудрые, даже очень. Но их человеческая мудрость похожа на мудрость трудолюбивых муравьев, не догадывающихся о бульдозере, и заботливых пчел, не помышляющих о пожаре. Мир этот своей мудростью не познал чего? Того, что земля и все дела на ней сгорят. Вот что не знает мир. 1 Петра 3:10. Вторая мысль. Премудрость Божия ведет к спасению. Коринфяне увлеклись мудростью человеческой, мудростью мира сего, и потому у них было много проблем. Ни одна церковь, здесь отмеченная в Писании, не имела столько неприятностей, сколько церковь Коринфи. Почему? Потому что, во-первых, у них было много нарушений. Нарушение первое – у них появилась тяга к разделению церкви. Они хотели жить каждый сам по себе. Второе нарушение – это то, что они увлеклись мудростью своих собственных авторитетов. Третье – они предались плотской жизни. Четвертое – не думали о грядущем суде Божьем. Пятое – они были высокомерны в отношениях друг с другом. Шестое. Имели низкую мораль, низкую норму жизни. Им все было позволено. И последнее. Они даже судились у нечестивых людей, за что их и упрекал апостол Павел. Почитайте эту главу. Мудрость мира, Слово Божие говорит, это безумие. Пусть это не обидит никого из неверующих людей, но это действительно так. Это Слово Божие.
это безумие, то есть ум Христов у них не существует. Мудрость мира есть духовная тьма. Когда слышали о Христе, что думали эти люди? Ибо слово о Христе для погибающих юродство есть, Павел апостол говорит, а для нас спасаемых сила Божия. Смотрите, совершенно разные отношения неверующих и верующих. К слову о кресте одни относятся с уважением, а другие с презрением. Потому что эти, презирающие слово о кресте, называли себя мудрецами. Но написано: «Погублю, — говорит Господь, — мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Итак, вопрос: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И когда Бог убедился, что мудростью мир не познал его, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И верующие были спасены, а остальные? Люди стали как слепые, как безумные. Они отвергли главное – слово о кресте. Слово о нашем Господе и о Его кресте было немодным у них. Однако мы читаем: слово о кресте Иисуса Христа ведет к спасению для одних и осуждению для других. Для спасенных это сила Божия, для погибающих это юродство, что значит безумие. По-человечески это выглядит так. Юродство – это состояние невменяемости человека, то есть состояние умалишенного. Другим словом, это умопомешательство. Юродство еще есть бессмысленный, нелепый поступок или безумное поведение человека. Знаете, были много юродивых в России и в других странах, и к ним почему-то относились с каким-то уважением. Их не наказывали, им позволялось говорить, считали, что они же ненормальные, ну что с них взять? И так еще в то давнее время слово о кресте рассматривалось как юродство. Итак, одни это слово о кресте принимали, а другие не принимали. Так было раньше, так и продолжается сейчас. Крест Иисуса Христа и сегодня делит мир на две неравные части. На спасенных, и по слову Божию этим спасенным Он дает спасение, вечную жизнь с Господом, и на погибающих, которые отвергают крест Христа и идут в ад. Два разбойника, висящие по левую и правую сторону у креста нашего Господа. Один принял спасение и пошел в небо, а другой не принял спасение и пришел в ад. Но крест Христов не разделяет церковь, однако он делает церковь единым живым организмом, телом Иисуса Христа. Но когда апостолы проповедовали Слово Божие, иудеи, требующие чудес, отвергали слово о кресте. Евреи всегда признавали пророческое слово, если оно подтверждалось, или пророк творил какие-то чудеса, исцеления, скажем, знамения и так далее. Павел апостол говорит: иудеи требуют чудес. Но главное чудо – это сам Бог, пославший Сына Своего умереть за них. Однако они Его не приняли. В 12 главе Евангелия Матфея мы читаем: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение“. Но Он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Итак, из прочитанного мы знаем, Господь оставил им только одно знамение, единственное знамение – Его воскресение из мертвых. О еленах апостол Павел говорит, что они ищут мудрости. Однако заметим, все, что не согласовалось с их личной мудростью, эллинской мудростью, они считали безумием. Они хвалились своей традицией, своими знаниями, своими богами.
Помните, как они поступили с апостолом Павлом, когда он пришел и увидел их святыни, это было в Афинах, и они слушали его до тех пор, пока он не заговорил о Господе, который умер и воскрес. Потом философы, наверное, переглянувшись, сказали: «Ну, друг, послушаем тебя об этом в другой раз». Другими словами, нас не интересует слово о кресте. Слово тем более об убитом на кресте, о котором вы говорите, что он воскрес. Так рассуждали философы. Философия. Два греческих слова, объединенные в одно. Первое слово означает «любить», второе – «мудрость». Эти любящие мудрствовать философы не приняли главного. Они были слепыми духовно. И мы знаем, если слепой слепого ведет, оба попадут в яму. И третья мысль. Мудрость Божия от Отца Светов. Человеку невозможно понять премудрость Божью плана спасения своим собственным умом без Божьего откровения. Будущее для плотского ума сокрыто, но Бог открывает верным своим свои тайны. Павел апостол говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 9 стих 2 главы 1 послания к Коринфянам и ниже я читаю. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим Его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проникает, и глубины Божьи. Вот она тайна, которую открыл Господь апостолу Павлу, и эта великая мудрость, которая была преподнесена им для нас, утешает нас, не правда ли? Не видел того глаз. Нам Бог открыл это Духом Святым, хотя мы и не видели этого. Бог приготовил спасение в Сыне Его. В этом заключается Его великая любовь. Сын Божий осуществил спасение смертью. В этом есть великое предназначение для нас, когда мы веруем и принимаем это. Мы принимаем Его смерть, мы веруем, получаем жизнь вечную. И Дух Святой применил эти благословения, как первое и второе, оставив нам великую надежду, и вера, и надежда, и любовь все вместе в наших сердцах. Я хочу прочесть утешительные слова из послания Ефесянам 1 главы. Павел апостол говорит: «Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, во Христе, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И в Нем мы и соделались наследниками, быв предназначенными к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Бог открыл нам тайну свою. И тайна Господня, мы читаем, боящимся Его. Мы знаем, что приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Бог возвещает нам свою мудрость, и мы принимаем эту мудрость, потому что она исходит от Отца Светов. И мы знаем, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Павел апостол говорит: но духовный, верующий человек, возрожденный от Духа Божьего, может судить о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем
ум Христов. И ум Христов дает нам величайшее благословение и величайшую мудрость. Надо быть возрожденным духом человеком, чтобы понимать язык Духа Святого. Многие многого не понимали, пока не покаялись. Но теперь, после покаяния, Бог открыл им ум к разумению Писания, и они радуются, что Господь открыл им. И последняя мысль. Божья премудрость открывает неиссякаемый источник благодати Божьей. И вопрос тебе, дорогой мой друг, ты принял эту премудрость или живешь, как говорят, своим умом? Принял ли ты его премудрость, нисходящую свыше, или цепляешься за земную мудрость великих людей мира сего? Что тебя больше приближает, искание правды Божьей или философские рассуждения неверующих людей, которые сами не знают, что делают? Ходишь ли ты во свете или ходишь ты во тьме? Задай себе такой вопрос. Мудрость Божия ведет к свету. Мудрость человеческая тонет во мраке лжи. И я от души хотел бы сказать каждому слушающему мою радиопередачу. Друзья мои, если вы уже приняли Иисуса Христа и Его премудрость, вы приняли великое благословение. Но подумайте и о тех, которые рядом с вами и еще не знают об этом. Скажите им о Христе Иисусе, который есть величайшая премудрость. Может быть, и они захотят присоединиться к этому великому сонму святых и бросить за борт безумие мира сего и обратиться к мудрости Божьей. Сколько людей похожи на того сынишку и на ту пятилетнюю девочку. Да, они играли, играли по-детски, и отец с матерью понимали их игры. Да, но мы-то с вами не дети. Мы понимаем, что от нашего решения принять Христа или нет, принять Его премудрость или нет, зависит будущее наших близких. И потому с глубокой молитвой и смирением перед Богом воззовем к Нему и будем просить, чтобы Он коснулся Духом Святым тех, которые еще не приняли Его мудрости, но чтобы, покаявшись, стали детьми Его. Итак, дорогой друг, слушающий мою радиопередачу, еще раз подумай о своей будущности. Где ты будешь проводить вечность? С тем, которое есть вечная премудрость, или с тем, которое есть вечное безумие? Прими Иисуса Христа в сердце свое. Скажи: Господи, я много мудрствовал, я, может быть, много книг перечитал, но не достиг Тебя. Итак, прости меня, открой мне свою мудрость, дабы я познал Тебя как личного Спасителя. И когда это с тобой совершится, уверен, на все 100%, ты будешь самым счастливым человеком, потому что ты примешь самое драгоценное, самого Иисуса Христа в сердце свое. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня красивый солнечный день. В лесу недалеко от дома Каратаевых Ирина Сергеевна с детьми и дедушкой собирают чернику. Недалеко от Сережи и Веры, прячась и прыгая в траве, играют Мишка с Пушком.
1: Вот это да!
2: Как много здесь ягод!
1: Прямо как в сказке!
3: И какие крупные!
4: Да,
3: о, прелесть!
4: Действительно много!
1: Черт, на этой полянке мои ягоды! Сережа не собирай здесь, иди дальше!
2: Какие странные эти девчонки!
1: Вот мальчишки, они-то и странные.
3: Ну ладно, дети, не спорьте. Всем ягод хватит. Смотрите, как их много вокруг.
4: А Мишки-то теперь здесь раздолье. Вон как бегает там.
3: Да, ой. Попал на волю.
4: Действительно.
2: Ему хочется все вокруг обвязать.
4: Да,
2: и
4: вот уже ему это принадлежит такая.
3: И за Пушком надо следить. Смотрите, если он потеряется в лесу, тогда слез и обид не оберешься ведь. Так что, Сережа, давай, смотри. Вот опять побежал. Ну, смотри, смотри, убежит ведь.
1: Пушок тоже найдет дорогу домой, как и Мишка.
2: Сомневаюсь. Ведь он намного глупее Мишки. Точно так же, как девчонки глупее мальчиха.
1: А вот и неправда. Они просто немножко другие, чем мальчишки.
4: Да, это ты сказала,
3: ну, собирай,
4: правду.
3: Собирай, Сережа. Собирай, собирай, что ж ты стоишь?
4: Нужно просто научиться уважать индивидуальность другого и его право быть иным.
3: Да.
1: А коты и собаки умеют уважать друг друга?
2: Ничего они не умеют. А они просто существуют.
4: Во всяком случае, они хорошо научились ладить между собой.
3: Да. Хотя инстинкты у них ведь совершенно разные.
4: Да.
2: Вот, например, когда кот машет хвостом, он хочет сказать: берегись, а то я отцарапаю тебе. А вот собака, виляя хвостом, говорит: я люблю тебя, будем друзьями.
3: Да, это правильно.
1: А Мишка еще не может переносить, когда Пушок вдруг бросается на его хвост.
3: Ну, правильно. Кто же такое потерпит?
4: Да, это-то верно.
3: Да. По-моему, животных нужно было оставить дома, дети.
4: Да,
3: с ними
4: это
3: в лесу
4: было
3: так
4: бы...
3: много возни.
4: Это было бы лучше.
3: Да. Смотрите, вам и ягоды собирать некогда. Все время только и бегаете за ними по всему лесу.
2: Да, но они так радуются, что они могут быть на свободе.
4: Да, это правда. Они радуются.
1: Мама, правда, кошки такие же умные, как и собаки?
3: Ну, во всяком случае, некоторые из них.
2: Конечно. Если только сравнивать вашего умного кота с глупой собакой.
3: Ой, ну что-то ты, Сережа, агрессивно настроен против кошки.
4: Да, это видно. Да.
3: Сам же Пушка-то спас.
1: А помнишь, как папа рассказывал, что у него в детстве был очень умный кот?
2: Ну и что? Все равно собаки умнее кошки. Я такую интересную книгу прочитал про одну собаку. Она даже понимала настроение своего хозяина.
3: Да, таких историй сколько угодно. И про кошек, и про собак, и про других животных.
4: Да, их только учить
3: да.
4: надо.
3: Мне рассказывали даже про умных крыс. Не то, что про кошек и собак.
2: Про крыс?
3: Да, про крыс. И знаете, они очень хорошо утешали одного человека, когда он был в одиночестве. Этот человек даже дал крысам клички, и они откликались на них.
4: Вон как.
3: Да, это интересно было. Когда ему было очень грустно и одиноко, он звал своих крыс и начинал с ними разговаривать. Вот так.
1: Как интересно. А что он им говорил?
3: Ну, рассказывал все, что у него было на сердце. И даже песни пел. Да.
4: Действительно очень интересно.
3: Да. Да, вот так.
2: Ну, а крысы что делали?
3: В том-то и дело, что они сидели и внимательно все слушали. Вот. И когда человек рассказал им все свои горести и все свои тяжести, которые были у него на сердце, он говорил им: ну, а теперь до свидания. И они сразу же уходили к себе в нору.
1: Вот видишь, Сережа, что ты теперь скажешь?
2: Ничего.
3: Давайте дома продолжим эту тему. А сейчас пойдем вон на ту горку собирать. Вы тоже не ленитесь, собирайте как следует. А то вон как мало мы еще насобрали, только на донышках.

0: Мама, смотри, моя корзиночка уже полная.
1: Ну, молодец, Верочка.
2: О, Верочка, вот ты быстро молодец. Собираешь.
0: Давай я пересыплю тебе ведро и еще пойду собирать.
1: Давай, вот молодец. Ну, Сереж, а твое лукошко тоже уже полное?
0: Да нет, у Сережи только полкорзины еще.
2: Да неужели? Немножко больше, наверное.
3: Конечно, только и бегай, и следи за этими животными.
1: Ну вот, а я ж говорила вам, не берите их с собой. А теперь вот и ягод некогда собирать.
2: А мне показалось, что тебе даже нравится за ними смотреть.
1: Да.
2: Для тебя это гораздо интереснее, чем ягоды собирать.
1: Так, наверное, оно и есть.
3: А я не виноват, что моя спина не выдерживает плохого долгого сгибания.
2: Но да, правда даже. Ли это, молодой
1: бедный
2: такой?
1: Бедный старичок. Верочка, Верочка.
2: Ой, как ой. Же это случилось, Верочка?
1: Ну вот, весь наш труд на смарку.
2: Повалилась прямо на ведро.
1: Ой, Вера, ну на кого ты теперь похожа? Не девочка, а черничный пирог. Сережа, ну еще и смеешься. Здесь нет ничего смешного.
3: Да, ну ты посмотри, какая Вера смешная.
0: Теперь эти ягоды рассыпались, и моя любимая карточка в чернике.
1: Ну, ладно, не плачь. Ой, горе еще, черника-то так плохо отстирывается. Я же говорила, что не берите животных в лес. Вот сколько раз мне уже вот об этом надо
2: напоминать.
1: Говорить.
2: Да, да.
1: Никто даже слушать меня не хотел. Теперь сами видите, что из этого вышло. Ну и как тебя, Вера, угораздила упасть, ну прямо в ведро?
0: Я ничего не могла сделать, Мишка уронил меня.
2: Но не плачь, Верочка.
1: Да, ну
2: все хватит. Будет хорошо. Ты, Ирина, не ругай ее.
1: Ой.
2: Она же не виновата в этом несчастье.
1: Не виновата, да.
2: Пойдем-ка к озеру, я помогу тебе помыться, да и кофту застираем. А за ягоды не беспокойся, в лесу ягод хватит. Наберем еще, да и с этих рассыпанных, может, немножко.
1: Сереж, не уходи,
2: соберем.
1: Прочь. Давай-ка собирать. Собирай вот рассыпанные. Собирай сюда.
2: Да, попробуем немножко собрать.
1: Ну, давай.
3: Вот не повезло. Неужели нам надо снова набирать полное ведро?
1: А как же?
3: Я-то думаю, что мы уже домой пойдем. Я голодна, как волк.
1: Ведро, Сереж, надо обязательно добрать. Так что давай, поднажми немного. Мы ведь недавно кушали, когда же ты, Сережа, успел проголодаться опять?
2: Да, потрудимся.
1: Только что поели.
3: Правда, я страшно хочу есть. Что эти бутерброды? От них только еще больше аппетит появляется.
1: Ну ничего, ничего, придется потерпеть. Дедуля, а кофту не стирайте. Лучше дома как следует постираем.
2: Ну, хорошо, Ирина, не буду.
1: Ничего не поделаешь, Сережа, ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Давай-ка, давай, собери до конца. Вот видишь еще, какая кучка здесь ягод. Собирай.
0: Дедушка, я так рада, что ты мой дедушка.
2: Очень приятно слышать. Я тоже очень рад, что у меня такая чудесная внучка.
0: Вот если бы все люди в мире были бы такими добрыми, красивыми, как ты, дедушка.
2: Вон что она думает.
0: Когда я буду взрослой и буду замуж, то я буду за такого, как ты. Жалко, дедушка, что тебе нельзя уже стать молодым. А то я бы вышла замуж только за тебя.
2: Что поделаешь, милая моя. Здесь на земле молодость не возвращается. И человек сам в этом виноват. Раз он поверил больше сатане, чем Богу. Без грехопадения человек бы жил вечно, не старея.
0: Это было бы так чудесно, правда,
2: да,
0: дедушка?
2: Да. Человек не знал бы ни болезни, ни страданий, ни смерти. Но знаешь, Верочка, такую жизнь мы будем иметь в вечности с Господом.
0: Как хорошо, что Иисус хотел нас спасти.
2: Да, милая моя, слава Господу за Его к нам любовь. Ну вот, мы и пришли к озеру. Наклонись-ка пониже, я хорошенько помою тебя.
0: Ой-ой. Фу, как много воды ты плеснул мне, дедушка, в лицо.
2: Ну ты же такая черная, как чернила. Смотри же, и лицо, и рот, и зубы черные, даже нос. Ты, наверное, столько же съела, сколько и собрала, а?
0: Мой рот черный, как грех, да?
2: Вот, во всяком случае, видно, чем он наполнялся.
0: Отцу небесному, наверное, тоже у нас приходится много мыть.
2: Да, и так случается.
0: Человек боится, когда его ругают. Интересно, а Отец Небесный моет нас без руганий или как?
2: Да я над этим еще не задумывался никогда. Наверное, Отцу Небесному и приходится иногда нас поругать, если мы не хотим понимать, что поступаем неправильно. Но если человек уже сам осознал свои поступки и сожалеет о них, то Бог в таком случае никогда не ругает.
0: Но умывает начисто и утешает его.
2: Правильно. Я вот помню одного верующего старца, который теперь уже умер. Умирая, он говорил, когда я попаду на небо, мне не трудно будет узнать Иисуса.
0: Конечно, у Иисуса ведь венец на голове.
2: Да, у него и раны на руках и на ногах, знак нашего искупления. Дальше он сказал, что Иисусу тоже легко будет узнать его. Угадай, почему?
0: Потому что Иисус так много раз умыл его своей кровью.
2: Совершенно правильно. Как ты угадала? Именно так и этот верующий говорил.
0: А мне мама говорила один раз, что Иисус знает каждого из нас полностью. Потому что так много раз ему приходилось умывать нас своей кровью. Со всех сторон.
2: Правильно. Значит, Отец Небесный знает своих детей. А мы учимся познавать его через ту любовь, которую он оказывает нам. Разве не так?
0: Конечно, так.
2: Ну вот. Сейчас ты, Верочка, намного чище стала. Теперь пойдем быстренько ко всем и поможем набрать полное ведро ягод. А потом домой. И дома приготовим вкусный обед. Наверное, все проголодались теперь здесь в лесу.
0: Я, во всяком случае, очень даже.
2: Да и неудивительно.

«Отец Небесный знает своих детей», — сказал сегодня дедушка Каратаев. «Дети Божии, если вы знакомы с христианами или если вы регулярно слушаете христианские радиопередачи, то вы, по всей вероятности, многократно уже слышали это выражение. Через это выражение, которое найдется также в Библии, характеризуется отношение между христианином, верующим, и Богом. На основании чего можно сказать, что христианин, Христовый последователь, Божье дитя? Ведь никто физически не рождается от Бога и не появляется на свет без своих плотских родителей, отца и матери. Совершенно правильно. Каждого человека на эту землю родила его мать. Но когда говорят, что человек – дитя Божие, то здесь идет речь уже не о плоти и не о физическом рождении. Здесь имеется в виду духовное рождение. Наша плоть умрет через 70-80 лет и опять превратится в прах, а дух – та часть из нас, которая живет вечно. Но тот простой факт, что дух каждого человека вечен, не делает человека автоматически чадом Божиим. Библия говорит, что пока человек не встретится с Богом и не отдаст своей жизни Богу через личную веру, он находится в духовно мертвом состоянии. Человек, никогда не уверовавший и не открывшийся Богу, погибшее в своих грехах существо. Апостол Павел написал верующим: «И вас, мертвых по преступлениям вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого». Также написано, что «все согрешили и лишены славы Божьей», что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь. Чтобы стать Божьим чадом, нужно родиться свыше, от Божьего Духа. И это рождение происходит через веру. Когда произойдет духовное рождение, то в человеке произойдет также перемена. Человек отдастся серьезно и всецело Богу, Богу, которого он, возможно, раньше хулил и которым пренебрегал. Его оценка ценностей, порядок жизни, приоритеты, цель жизни меняются. Через духовное рождение человек становится чадом Божиим, и после его обращения к Богу Бог называет это новое родившееся общение человека с собой – усыновлением. Библия говорит: «Он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Бог имел лишь одного единородного Сына – Иисуса Христа, который через свою крестную смерть стал жертвой за грех каждого из нас. Все остальные, все христиане, уверовавшие в Иисуса Христа в течение всех веков, стали детьми Божьими через усыновление, через процесс, который Библия называет рождением от Духа. При рождении от Духа человек получает новую жизнь и новую натуру. При оправдании, о котором говорит Библия, человек получает новое положение пред Богом, и при усыновлении он получает новую позицию, новое взаимоотношение с Богом. Как сегодня, так и в дни апостола Павла в греческо-римском мире усыновление было обычным явлением. Если супружеская пара не имела детей, то муж имел право взять себе сына, который становился его наследником. Возможно, мальчик имел еще живых родителей. Это не мешало процессу усыновления. После усыновления плотские родители больше не имели никаких прав на своего ребенка. Новый отец, усыновивший его, приобретал всю власть над ним. Апостол Павел говорит, что Бог поднимает человека из его прежнего состояния и через духовное рождение вводит его в свою Божию семью, прощая ему все грехи и преступления его прежней жизни. Бог вводит его в свою семью как сына. Усыновление Богом никто не заслужил.
Только Божья любовь побудила Бога принять это благословенное для нас решение, наше усыновление. И в этом отношении Божья благодать аннулирует все человеческие заслуги. В Библии сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». «А как вы сыны, — продолжает апостол Павел, — то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего, Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследника Божий через Христа». Но в процессе нашего усыновления Богом есть и человеческая часть. Наша часть — это уверование в Иисуса Христа и принятие Его как своего личного Спасителя. И такое уверование требует от человека полной отдачи. Оно требует его разум, чувства и волю. Человеку нужно знать истину о Евангелии. Ему нужно также с сердцем согласиться с этой истиной. И чтобы принять Иисуса Христа и отдать себя полностью, всю свою жизнь Богу, требуется конкретный, определенный акт воли. Хотя вера, которую мы проявляем при уверовании и принятии Иисуса Христа, сама и не производит усыновления, но она приготовляет нас к Нему. Апостол Иоанн пишет: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Без нашего личного согласия Бог ничего никогда не совершит в нашей жизни. Джон и Мэри Мурфи были женаты уже более 10 лет, когда им предложили усыновить младенца, которого должна была родить девушка, не желавшая иметь ребенка. И так как у супругов Мурфи не было детей, они согласились взять себе ребенка. Они приняли это предложение как ответ на свои молитвы. Своей радостной новостью они поделились также со своими друзьями. Когда маленькая Сузанна родилась, все, как казалось, было хорошо. Девочка была прелестной, и приемные родители были рады младенцу. Но через несколько часов врач-акушер позвонил супругам Мурфи и рассказал им, что у маленькой Сузанны волчья пасть, дефект полости рта. Врач спросил: «Вы все еще хотите взять этого младенца?» Не колеблясь ни секунды, Джон ответил: «Да». И всем уже известно, что Сузанна — ответ на наши молитвы. Она — дар от Бога. Несмотря на этот дефект, мы ее любим и любим не меньше, чем без дефекта любили бы. Однако как раз перед тем, как супруги должны были взять младенца из больницы, возникло препятствие со стороны юристов. Мурфи жили не в том штате, где девочка родилась. Пресвитер церкви, которой принадлежали Мурфи и который был инициатором удочерения девочки, обратился за помощью к министру юстиции, самому высокому авторитетному лицу в штате. Министр сказал, что по закону, если Мурфи сразу возьмут младенца к себе домой, то не будет никаких претензий к удочерению. Супруги сразу же отправились в больницу и забрали маленькую Сузанну как свою дочку. Спустя несколько месяцев девочке сделали операцию. Операция прошла удачно, и Сузанна теперь совершенно здорова и счастлива со своими приемными родителями. Когда я прочел эту не такую уж и необычную жизненную историю, она напомнила мне о Божьей любви. Бог усыновил нас, когда мы были еще в погибшем состоянии, без надежды, ни к чему не годны, осужденные насмерть, с уродливым дефектом греховной натурой. Но Бог возлюбил нас и привлек нас к себе. И в то время, когда Бог влек нас, враг души нашей пытался воспрепятствовать процессу нашего усыновления, пытался удержать нас под своим рабством. Но Бог
через искупительную смерть Иисуса Христа, устранил препятствия нашему усыновлению, и теперь каждый, уверовавший в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя, становится членом Божьей семьи, омытым, исцеленным и одетым в Божию праведность, чадом Божиим. И мы можем всю вечность радоваться от того, что стали детьми Божьими, освобожденными от проклятия и от власти дьявола. Возможно, ты, мой друг, сейчас думаешь, а я лишен этой радости. Я не знаю ни Бога, ни Иисуса Христа. И судя по моей жизни, моим хозяином скорее является сатана, чем Бог. Возможно, глубоко в своем сердце ты чувствуешь желание измениться, стать на сторону Бога, стать членом Его семьи, испытать ту перемену жизни, о которой ты слышал. Мой друг, ты можешь это испытать. И ты можешь испытать это сейчас, там, где ты находишься. Мы сейчас будем молиться, и я прошу тебя помолиться вместе со мной. Вырази Богу желание своего сердца в молитве такими словами, какими умеешь. Пригласи через молитву Иисуса Христа войти в твою жизнь, чтобы Он стал твоим Господом и Богом. Готов ли ты это сделать? Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, слава Тебе за то, что мы можем прийти к Тебе без заслуг и добрых дел, такими, как мы есть. Благодарность Тебе, что Ты готов усыновить каждого, кто всем сердцем обращается к Тебе. Слава и хвала Тебе, о Боже, что Ты послал Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, на крестную смерть, и что, пролив Свою кровь, Иисус сделал возможным наше усыновление. Отец Небесный, я знаю, что Ты слышишь сейчас молитву моего слушателя. Дай ему испытать радость спасения и прощения грехов. Дай ему власть быть чадом Божиим. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Виктория Фаст. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог-Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Предшествующая благодать». На текст из послания апостола Павла к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего».

Ани рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа, как бы чешуя отпала от глаз его. Он крестился и стал самым великим из всех христианских учителей. Он мог с полным правом так сказать о себе. Общепризнано, что по своей внезапности и ярко выраженному характеру обращение Савла исключительно уникально. Это действительно так. Но в то же время оно не исключение из общего правила обращений, а скорее это образец, модель или пример того, как Бог проявляет свое долготерпение к тем, кого ведет к уверованию. Из моего текста, однако, явствует, что в истории Павла есть еще одна грань, заслуживающая в такой же степени нашего внимания, как и внезапный характер его обращения. А именно, тот факт, что хотя Павел был обращен в веру в одночасье, милость Божья пребывала на нем с самого момента его рождения. Не на дороге в Дамаск начал Бог свой труд над ним. Не тогда любящий взгляд впервые пал на этого первого из грешников, но от утробы матери, как заявляет Павел, избрал и отделил его Бог, чтобы он вскоре мог быть призван благодатью и чтобы открылся в нем Иисус Христос. Я выбрал этот текст не столько ради самого текста, сколько ради того, чтобы иметь сегодня возможность немного поговорить об учении, которого редко касаются в проповедях, а именно об учении, предшествующей благодати, или благодати, которая предваряет возрождение и обращение. Я считаю, что мы недооцениваем его, мы не относимся с должным уважением к той благодати, которую Бог проявляет к людям до того, как фактически приводит их к себе. Павел утверждает, что относительно его Бог был преисполнен милосердных планов еще до того, как призвал его из мертвого мира в жизнь духовную. Для начала поговорим немного о предшествующей благодати спасения, целенаправленной деятельности Бога, которая с ясной для всех очевидностью проявляет себя в истории человечества. Вы, как правило, судите о намерениях человека, исходя из его действий. Если вы видите человека, старательно делающего в песке углубление для форм, который далее берет и расплавляет несколько кусков железа, и затем на ваших глазах выливает расплавленный металл в заготовленные формы, вы вряд ли сможете с точностью определить, над какой машиной он работает. Но вы совершенно верно заключили бы, что он изготавливает какую-то деталь двигателя или другую часть механизма – лонжерон, винт, коленчатый вал или колесо. Рассмотрев, что из себя представляют вырытые в песке формы, вы бы могли соответственно представить, что конкретно намеревается создать человек. Так, когда я смотрю на жизнь человека до его обращения, я думаю, что способен рассмотреть кое-что из того, что Бог творит в нем еще до того, как в его сердце войдет возрождающаяся благодать. Разрешите пояснить мой ход мысли примером. Когда Бог создавал человека, об этом повествует нам книга Бытие. Он создавал его из праха земного. Посмотрите на него, когда он еще под рукой своего Творца. Человеческое тело, вместилище бессмертной души, существо, сплетенное из плоти, полностью завершенное и, полагаю, во всех отношениях совершенное. Но в нем есть один изъян, который будет исправлен. После того, как Бог сотворил человека из праха, он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Давайте постараемся более подробно разобраться в этом. Меня безмерно удивляет то, что еще на ранней стадии развития людей, которых Бог намеревался спасти, хотя они еще и не получили в свои сердца духовной жизни и не испытали на себе силы труда возрождения, их жизнь похожа на кусок глины, из которой лепят изделия. Разве в Павле не проявляется Божие намерение,
когда вспоминаете, какими он был одарен исключительно

уникальными способностями. Этот человек был таким талантливым, что его труды являются собой образцы красноречия, с которыми не могут сравниться, а тем более превзойти, ни Демосфен, ни Цицерон. Он также логик, его аргументы в высшей степени убедительны и глубоки. Никогда человек не был одарен такой орлинной зоркостью, способной проникать во все глубины сущности вещей. Никогда человек не обладал такой орлинной мощью, способной поднимать его на небесную высоту духовных озарений. Он толкует такие запутанные вопросы, которые во все времена были полем для битв, но, оказывается, для него в них все понятно и просто. Он рассказывает и разъясняет их с точностью языка, исключающего превратность толкования. Все апостолы Иисуса Христа, вместе взятые, не могут сравниться с Павлом во всем, что касается учения. Он мог сказать о них всех: «Вы всего лишь дети по сравнению со мною». Петр обрушивается на врагов и делает это замечательно, но он не умеет созидать, не умеет учить, будучи великим апостолом у язычников. Он вынужден признаться сам, что в трудах Павла есть нечто неудобовразумительное. Петр может поддержать, но он едва ли способен понять Павла, потому что там, где задействован интеллект, Павел намного выше Петра. Как видно, Бог одарил Павла таким массивным мозгом, какого не знала ни одна человеческая голова. Он обладал интеллектом, далеко превосходящим все, что мы можем себе представить. Будь Павел простым, смертным, он, несомненно, занял бы место Мильтона среди поэтов или Бекона среди философов. Он был на деле и поистине великим умом. Итак, когда я вижу такого человека, отлитого Богом в природную форму, я спрашиваю себя, что хочет Бог? Что он здесь совершает? Аналогично тому, что каждый человек поступает целенаправленно поступает и Бог. Во всем этом, я думаю, Бог понимал, что было необходимо создать такого человека в качестве сосуда, через который он мог бы передать миру сокрытые сокровища Евангелия. Что такой человек был нужен Богу для того, чтобы провозглашать через него свои великие истины. Вы, пожалуй, скажете, что Бог открывает великое и через глупцов. Извините, Бог действительно однажды позволил говорить ослу, но то, что тот произнес, было так незначительно, что это мог бы сказать любой осел. Тогда же, когда нужно изречь мудрость, для этой цели всегда избирается мудрый человек. Посмотрите всю Библию, и вы увидите, что откровения всегда соответствуют тому человеку, в чьи уста они вложены. Вы никогда не слышите, чтобы Иезекииль пророчествовал так, как Исаия. Иезекииль – само воображение, поэтому призван парить на крыльях орла. Исаия – воплощение любви и отваги, и поэтому его слова исполнены евангельских истин. Бог не дарует пастуху Амосу откровений Наума. Пастух Амос не может говорить, как Наум, но также и Наум не может говорить, как Амос. Каждый человек следует своему призванию. И мне кажется, человек такого незаурядного ума, как апостол Павел, был, конечно же, сотворен не для чего иного, как только для того, чтобы стать надлежащим инструментом для передачи нам полноты и блаженства Евангелия мира. Обратим также внимание на образованность апостола. Павел был иудеем не полугреком или полуиудеем, а чистокровным иудеем из колена Вениаминова, евреем от евреев, говорящим на коренном языке иудеев и хорошо знакомым с древним языком Израиля. В традициях иудеев не было ничего, чего бы Павел не знал или не понимал. Он получал образование у ног Гамалиила. Лучший учитель века выбран в наставнике молодому, подающему надежды ученику. И школа, в которую он помещен, конечно же, должна быть раввинской.
Посмотрите же, как во всем этом проявляется Божье провидение. Павлу предстояло всю жизнь бороться против иудейского суеверия. В Иконии, в Листре, в Дербе, в Афинах, в Коринфе, в Риме ему приходится постоянно противостоять иудейскому духу. И хорошо, что он знал о нем все и был прекрасно в нем наставлен. Мне кажется, что Бог избрал его от утробы матери именно для того, чтобы он мог идти и вместо закона проповедовать Евангелие, заграждая уста тем, кто неотступно держится преданий отцов, а не благовествования Иисуса Христа. Все это, вспомните, происходило в то время, когда он еще не был обращенным, но уже тогда мы видим, Бог готовил его для своего труда.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спёрджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Предшествующая благодать», на текст из послания апостола Павла к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего».
1: Обратите далее внимание на ту духовную борьбу, через которую прошел Павел. Часто духовные борения, я считаю, образовывают больше, чем учителя. То, что постигается при этом в моем сердце, зачастую полезнее для меня, чем то, что может быть кем-то вложено в мою голову. Павел обладал умом, склонным облекать в плоть и в кровь все, что считал истинным. Служение Богу было великим устремлением, единственной целью жизни апостола. Даже когда он был гонителем, он считал, что этим служит Богу. Павел не преклонялся пред серебром и никогда за всю свою жизнь не был приверженцем богатства. Он также никогда не был одержим сугубо образованием. Да, он был образован, но все это было подчинено и использовалось для служения тому, что представляло для него куда большую ценность – вечной благодати Божьей. Еще до того, как он познал Христа, у него была своего рода религия и преданность, притом искренняя преданность Богу его отцов, хотя рвение это было по неведению. Он переживал моменты внутреннего смятения и противоречий, но все это готовило его к тому моменту, когда он выйдет и будет говорить со своими братьями, грешниками, и поведет их из тьмы иудаизма к свету христианства. Далее, что мне нравится в Павле и что указывает мне на действие в нем Божьего изволения, так это его уникальный склад ума. Павел был велик, даже будучи грешником. Он был первым из грешников и точно так же впоследствии первым среди высших апостолов. Некоторые из нас так малы, что мир никогда не увидит нас. Старая поговорка о щепе в каше, от которой нет ни вреда, ни проку, может быть применима ко многим великим людям, но только не к Павлу. Если надлежало что-то сделать, Павел обязательно это делал. И, увы, когда стоял вопрос о том, чтобы побить Стефана камнями, то он проголосовал «за». И хотя Павел не был непосредственным исполнителем, нам сказано, что свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл. Он делал все, что следовало делать, и проходил весь путь до самого конца. Веруя в правоту дел, Павел никогда не советовался с плотью и кровью, а припоясывал чресла и боролся всей мощью своего существа, а это была немалая сила, как на собственном горьком опыте убеждались его враги. Еще бы, представляю, когда он ехал в Дамаск, какой фанатичной ненавистью к ученикам человека, которого он считал самозванцем, сверкали его глаза, в то время как его сердце горело решимостью раздавить последователей Назарянина. Этот человек — сама энергия, сама решимость, и когда произошло обращение, он только поднялся к более возвышенной жизни. Во всем же, что касалось темперамента, натуры и силы характера, он остался неизменным. Кажется, он был от природы скроен последовательным, целеустремленным человеком, чтобы, когда открылась ему благодать, он мог так же ревностно, так же бестрепетно и неустрашимо защищать то, в истинность чего он верил. Да, такой человек был просто необходим, чтобы возглавить великий крестовый поход против князя мира сего. Никто другой не мог бы выступить так, как выступил Павел, потому что ни у кого не было твердости, смелости и решительности, каким обладал он. Но, слышу я чей-то голос, разве Петр не был смелым? Да, был, Но Петр, как вы помните, имел слабость оказываться в нужный момент не там, где следовало. Петр был, я полагаю, до последнего дня подвержен колебаниям. В свое время Павлу приходилось противостать ему. Это был великий и праведный муж, но он не годился на роль лидера. Вы можете сказать, но есть еще Иоанн. Разве Иоанн не подошел бы на эту роль? Нет, Иоанн заслуживает самых высоких слов, но Иоанн слишком эмоционален. Иоанн — это площадка, где обтесывают лес, но не топор, которым его рубят. Иоанн слишком мягок, слишком кроток. Он Филипп Меланхтон, а Павел, должно быть, это Лютер и Кальвин вместе взятые. Нужен был именно такой человек, и я повторяю, с самого его рождения Бог готовил его к этой роли, и еще до того, как он обратился в веру, в нем действовала предшествующая благодать, формируя, вылепливая, подготавливая человека к этому моменту, когда в его можно было вдохнуть дыхание жизни. К какому же все это нас подводит выводу? К практическому. И чтобы изложить его, задержимся на минуту, прежде чем перейти к следующему вопросу. Некоторые из присутствующих здесь благих отцов горько переживают за своих сыновей. Ваши дети оказались не такими, какими вам хотелось бы их видеть. В них много скептизма, они грешат. Что ж, друзья, это ваша беда, и вам есть от чего плакать. Но позвольте, я шепну вам на ухо одно слово. Не убивайтесь так, будто у вас нет надежды, ибо Бог, возможно, намеревается исполнить свои великие замыслы даже через этих самых молодых людей, которые, кажется, бегут сейчас совсем не в ту сторону. Я не думаю, что мог бы зайти так далеко, как Джон Буньян, утверждавший, что Бог получит великих святых в последующем поколении, потому что юноши в его дни были такими грешниками, что он считал, что из них получатся замечательные святые, и когда Господь придет спасти их своей святой благодатью, они возлюбят его много, ибо им много простится». Вряд ли я стану охотно утверждать то же самое, но я все же думаю, что иногда, когда по неисповедимой мудрости Божьей те, кто были скептиками, начинают видеть истину, то лучших людей, чтобы вести с врагом битву, нельзя себе и представить. Те, кто впадали в грех, проваливались и счастливо выбирались из его глубокой ямы. Как раз те люди, которые должны стоять и предупреждать о ней других. Я не думаю, что Лютер стал бы таким могучим проповедником, если бы сверху донизу на коленях не прошел лестницу Пилата, пытаясь заработать путь на небо своим покаянием и совершением добрых дел. О, будем надеяться на то, что, может быть, Бог все же намерен призвать и благословить их. Кто знает, возможно, сегодня здесь есть юноша, который однажды станет вестником креста в Китае, Индостане, в Африке и на многих островах океана. Вспомните Джона Уильямса, который однажды пришел на встречу с другим молодым человеком, совершившим грех. Он хотел узнать, который был час, и зашел в Маорфельскую церковь. Его заметили. Он не захотел уходить, и слово, проповедуемое мистером Тимоти Истом, который и сейчас среди нас, поразило его слух, и молодой человек стал святым. Вы все знаете, как он впоследствии погиб мученической смертью на берегах Эрроманга. Что, разве не может быть сегодня второго такого случая? Вполне возможно. Здесь находится молодой человек, который получает превосходное образование, совсем не представляя зачем. Он получает массу знаний, большая часть из которых, возможно, как ему кажется, не пригодится, но у Господа относительно его свои планы. Я не знаю, где вы сейчас, юноша, но мне так хочется зажечь вас сегодня стремлением служить Богу. Какие мне блага в том, что я сотворен, если я не служу Творцу? Какая польза от того, что я нахожусь здесь, если я не приношу Ему никакой славы? тому, который меня поставил сюда и хранил меня. Уж лучше бы мне быть навозом, брошенным на поле и удобряющим для фермера его землю, для доброго урожая, чем просто поглощать хлеб и мясо, дышать воздухом и пользоваться Божьей щедростью, и при этом ничем ему не воздавать. О, юноша, если бы вся армия вам подобных, по милости Божьей, сказала вместе с апостолом Павлом, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Для старой Англии засветил бы луч надежды. Мы отшвырнули бы папизм назад к семи холмам, с которых он пришел. О, даруй нам, Боже, это благословение! Но если Бог не соблаговолит призвать нас всех своей благодатью, пусть хоть некоторые свидетельствуют своей жизнью, что они избраны от утробы матери на Божий труд и отделены для того, чтобы открылся в них Сын Божий, и они могли с силой провозглашать Его благовествование. Отойдем от данной мысли и продолжим ту же тему в иной форме. Вы, наверное, скажете, что все это время я говорю скорее о провидении, чем о благодати. Вполне возможно, но я считаю, что провидение и благодать родня друг другу. Во всяком случае, если провидение – колесо, то благодать – это рука, направляющая его и приводящая его в движение. Но я собираюсь говорить сейчас о благодати, предшествующей призванию в другом смысле. Мне кажется, что относительно избранных невозможно определить, с какого момента в них начинает действовать Божья благодать. Вы можете заметить, когда нисходит оживляющая благодать, но не сама благодать. Ибо, знаете, в одном смысле благодать была проявлена к избранным еще до того, как дневное светило познало свое место, и планеты стали в кругу. Должен сказать, что на сосуды милосердия с самого рождения воздействует то, что я могу назвать не иначе, как формирующей благодатью. Я усматриваю немалую милость, проявленную к некоторым из нас в том, что мы родились именно от таких родителей, как наши, и именно в том месте, где родились. Для некоторых из нас все изначально складывалось правильно, и мы были окружены множеством благоприятных обстоятельств. Нас носило на своих руках благочестие и качало на своих коленях святость. Бывают дети, от рождения обладающие конституцией, которая не способна противостоять греху, и все время кажется, будто они обречены грешить. Кто станет отрицать, что есть люди, которые с рождения наделены такими безудержанными страстями, что они, сломя голову и вопреки всем преградам, бросаются в грех? Часто в этой порочности можно отчетливо рассмотреть черты их родителей. Как благословенны мы, когда можем оглянуться и возблагодарить Бога за то, что хотя в наших жилах не течет голубая кровь, но с самого детства мы не слышим голоса богохульства и не ступали в логово порока, но у самого истока нашего характера с нами всегда была небесная благодать.
0: Дорогие радиослушатели, сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Предшествующая благодать». На текст из послания апостола Павла к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего».
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
2: Здравствуйте. Герой сегодняшнего рассказа попал в то же положение, что и миллионы других ребят в Америке. Война требовала все новых и новых бессмысленных жертв. Но речь пойдет не о Вьетнаме, хотя и он сыграл заметную роль в трагедии человечества. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Дугласе Ли.

0: Удите рыбу.
1: Знаешь, Кэрол, сегодня я встретил человека, который занимается набором в армию.
0: А папа и мама знают?
1: Нет, не знают пока. Так вот, этот человек сказал мне, что лучше идти служить добровольно, чем ждать повестки.
0: И ты решил пойти служить, не дожидаясь повестки?
1: Я еще не знаю. И так плохо, Кэрол. Ждать или самому бросаться в этот ад? Я родился и вырос в Берри-Канти, Мичиган. Наш дом находился на берегу озера Лонг. Родители научили меня трудолюбию, добру. Я ужасно мучился от сознания необходимости идти на войну. Но в конце концов, сам написал заявление о зачислении в армию. Сначала был курс начально-военной подготовки, а затем нас отправили во Вьетнам. По прибытии в Кэмерон-Бэй нас разделили на 4 группы. Я тогда был еще совсем зеленым и вздрагивал от малейшего шороха.
2: Будь посмелее, Дуг. Здесь опасно, но есть шанс выжить.
1: Да, если повезет.
2: Да, естественно.
1: Я просто теряюсь, не знаю, чего ожидать.
2: Да, здесь приходится быть постоянно на стреме. В любой момент отовсюду могут пальнуть. Тут нет линии фронта, кругом одни джунгли.
1: Послушай, ну вы хоть что-то придумали, чтобы защитить себя?
2: Здесь ничего не поделаешь. Каждую минуту рискуешь, как при игре в рулетку. Здесь надо быть постоянно на стороже и надеяться на Господа.
1: Что это?
2: А, это с наступлением темноты наши всю ночь ведут круговой огонь по джунглям. Ты к этому привыкнешь?
1: Нет. Я думаю, что я никогда к этому не привыкну.
2: Успокойся. На, возьми, покури травку. Станет легче.
1: До службы во Вьетнаме я никогда не употреблял наркотиков. Но здесь все курили. Я не хотел быть белой вороной. Мы часто в течение 2 или 3 недель перевозили по небольшим каналам и рекам вооружение и пехоту. И все это время жуткий страх ни на секунду не отпускал меня. Я боялся, что наш катер пустят ко дну ракетным залпом. Боялся попасться на мушку снайпером, прятавшимся в сумраке джунглей по обе стороны реки. Но однажды мой приятель взял меня с собой в Сайгон и показал способ избавиться от бесконечного кошмара, в котором я жил.

0: Ну, как тебе героин, Дук?
1: Вещь, что надо. Это просто улет.
0: Без этого здесь просто не выживешь.
1: Да, я сейчас пожалел, что не принял героин во время транспортировки на катере груза горючего.
0: Еще бы. Тогда бы тебе было все равно, попадут ли вьетнамцы в бочку с керосином или нет.
1: По крайней мере, накосявшись, я перестаю бояться смерти.
0: Точно.
1: Мне все пофиг.
0: Это все. Самое главное.
1: Слушай, я просто балдею.
0: А, в этом весь смысл. Я колюсь по нескольку раз в день. Кстати, здесь наркотики подешевле.
2: И с того момента, чтобы заглушить свой страх, я начал колоться ежедневно. Я даже начал копить наркотики для дома, чтобы, вернувшись в Америку, иметь хоть какой-то запас на первое время. Две коробки марихуаны я отправил одной знакомой девушке, а героин отослал прямо себе домой. Приехав в родной город, я обнаружил, что девушка отдала мою марихуану своему другу.
3: Кэти боялась держать это зелье у себя дома, поэтому и попросила меня взять его себе на хранение.
2: Да ладно, ладно. Ничего страшного.
3: Кстати, очень неплохая травка, Дук. Вот, возьми сигарету.
1: Я торчу.
3: Наверное, не мог дождаться, когда вернешься.
1: Ты себе не представляешь, какой это был кошмар.
3: По всей Америке идут демонстрации против войны во Вьетнаме.
1: Знаю. Как только мы вышли на берег, я тут же выбросил свою военную форму в мусорку. Как меня осточертила эта бойня.
3: Может, расскажешь о чем-то?
1: Нет уж, уволь. Я хочу забыть об этом. И как можно скорее.
0: Ну, как тебе?
3: Ну, Дук, ты просто гений.
0: Ну,
3: кто бы мог подумать, что из какой-то задрыпанной молоковозки получится такой шикарный фургон для хиппи.
0: Клево, правда? Ну, погоди. Посмотрим, что ты скажешь, когда я ее раскрашу дикими, просто сумасшедшими цветами.
3: Класс, держу пари, предкам это не понравится.
0: Да им и сейчас ничего не нравится. Совсем задолбали меня. Вот видишь, пришлось съехать с квартиры. Теперь вот живу один. Им, видите ли, мешает моя музыка. Представляешь? Привез из Японии 4 колонки, а они не дают мне их врубать на полную мощность. Ну какой без этого кайф, ну?
3: Думаешь, у других не так? Да не бери в голову,
0: что это ты. Точно. Ой, слушай, если бы ты слышал отца Кэти, когда он застукал меня с ее братьями на чердаке, когда мы курили марихуану.
3: Да?
0: Он нам битый час читал нотации.
3: О чем, интересно?
0: Наркотики зло не погубят нашу жизнь.
3: Да, он у нее такой. Зануда страшный.
0: Зануда не то слово. Да мои старики не лучше. Я не хочу жить, как они. Каждый день вкалывать с 9 утра до 5 вечера. И что, это называется жизнь?
3: Да.
2: Вначале все было просто здорово. Мы с ребятами ходили постоянно на веселе. Слушали музыку, балдели от наркотиков. Но время шло. Месяцы складывались в годы. Марихуана и героин делали свое грязное дело. Мы пытались ими заполнить пустоту наших душ. Но по сути-то это не помогало. Через 2 или 3 года братья Кэти покончили с собой. Один выбросился из окна, а другой повесился на собственном ремне в туалете. А я так же, как и они, не видел никакого смысла в своей жизни. Чего я только не перепробовал. Иногда я так накачивался, что меня буквально вытаскивали с того света. Несколько раз я проходил курсы групповой психотерапии, а иногда это были личные беседы со специалистами.
4: Дук, ты носишь в себе огромное напряжение. Тебе обязательно нужно выговориться.
2: Да, я чувствую, что очень озлоблен. Но вы понимаете, у нас в семье было не принято с кем-то обсуждать свои личные проблемы.
4: Послушай меня. Ты должен высказать их вслух, чтобы лучше понять, что тебя мучает и не дает жить. Скажи мне, о чем ты переживаешь?
2: Мне почти каждую ночь снятся кошмары про Вьетнамскую войну. Это было просто безумие. Если бы я не попал туда, то я не привязался бы к героину.
4: Стой. Не нужно обвинять других. Ты должен сам отвечать за свои поступки.
2: Но как я могу отвечать за эту войну? Ведь меня туда послали.
4: Да. Ты в этом не виноват. Но ты обязан следить за своими реакциями, что бы ни случилось. Многое зависит прежде всего от тебя и никого другого.
2: Да. Вы правы. Но просто я чувствую, что совершенно не способен управлять собой, понимаете?
4: Воля зависит от мотивации. Скажи, что заставило вас начать употреблять наркотики?
2: В Вьетнаме я жил в постоянном страхе. Я боялся умереть. Без героина я бы просто сошел с ума.
4: А сейчас вы боитесь отказаться от них?
2: Не то чтобы боюсь, я просто не могу этого сделать. Я пробовал, но у меня ничего не вышло. Тогда я еще не понимал, что в корне всех моих проблем лежал грех. Я был ужасным эгоистом. И если я хотел жить, то мне нужно было во что бы то ни стало избавиться от этого. Мне предстояло загреметь лет на 10 по целому ряду обвинений. Мошенничество, продажа наркотиков, воровство и тому подобное. Тогда мне казалось, что наступил момент, когда лучшим выходом из положения было бы покончить с собой. Моей подруге тоже грозила тюрьма, и она решила уйти из жизни вместе со мной.
5: Я не брошу тебя, Дук.
2: Диана, я прошу тебя только об одном. Не делай этого из-за меня, ладно?
5: Я чувствую так же, как и ты. Зачем мне жить дальше?
2: Если бы нам светила хоть какая-нибудь надежда. А так нам светит лишь срок за решеткой.
5: Нет, я не смогу пережить этого позора. У меня же дети. Подумать только, их мать в тюрьме.
2: Да. Так дальше жить не имеет никакого смысла. Ты согласна?
5: Да. А как нам лучше это сделать?
2: Ты знаешь, я пробовал вкалывать большие дозы героина, но у меня ничего не вышло. Послушай, а может, попробуем отравиться выхлопными газами?
5: Как скажешь.
2: Куплю шланг, поедем куда-нибудь подальше, и дело с концом.
5: Я хочу написать записку своим ребятам. Может быть, когда-нибудь они меня поймут.
2: Я тоже напишу родителям. Но они меня никогда не поймут.
5: Я бы хотела в последний раз накормить детей завтраком. Ты не против?
2: Конечно. Давай оставим все на вечер. У
1: как больно мне было смотреть на Диану, когда она прощалась со своими малышами. И как трудно мне было писать последнее письмо папе и маме. Я купил подходящий шланг, и с наступлением темноты мы выехали из города. Вскоре мы нашли укромное место, где бы нас никто не увидел.
5: О чем ты думаешь, Дуг?
1: Я думаю об озере, где я вырос. Так странно. Сейчас мне кажется, что это из какой-то другой жизни.
5: Ты не боишься?
1: Нет.
5: Ты не мог бы подождать, пока я засну?
1: Конечно. Без проблем. Ой, как все было хорошо в детстве. Мы охотились на уток, ловили рыбу. Я был такой чистый, невинный. О, как бы я хотел вернуться назад в те дни. Ты знаешь, Диана, тогда жизнь казалась мне такой прекрасной. Ты спишь? Спи спокойно. Мне очень жаль, дорогие мама и папа. Диана. Диана, проснись.
5: А?
1: Все в порядке. Все в порядке.
5: Что? Что случилось?
1: Понимаешь, когда дым уже начал заполнять кабину, я вдруг подумал о своих родных. Каким это было бы для них ударом. А потом я подумал о твоих ребятишках. Ты знаешь, я не смог этого сделать. Не смог. Я вырубил двигатель. Понимаешь, Диана, мы не имеем права быть такими жестокими с нашими близкими.
5: Ну, а что же нам теперь делать?
1: Я не знаю. Я абсолютно без понятия. Моя жизнь продолжала катиться под откос. Вскоре меня посадили за кражу и употребление наркотиков. Однажды ночью из-за наркотической ломки я не мог сомкнуть глаз. И тогда я пошел в тюремную библиотеку. Там я нашел книгу под названием «На крючке». Я почему-то сразу подумал, что это про меня, и начал читать. В повести шла речь о человеке, который большую часть своей жизни провел за решеткой. И так было бы и дальше, если бы герой нашего рассказа не познал Христа. Я знал, что Иисус умер на кресте, но у меня никогда не было теплой личной связи с Господом, к которой пришел этот мужчина. Окончив книгу, я опустился на колени и доверился Богу. Я плакал несколько часов кряду, даже не думая о том, как отнесутся к этому служащие библиотеки. Потом я, наконец, успокоился и заснул. В ближайшие дни я начал читать Библию и пошел в воскресенье на службу в церковь.
6: Пастор, я хотел бы изучать Библию. Меня зовут Дуг Ли.
7: Очень приятно, Дуг. А что подтолкнуло вас к этому решению?
6: Знаете, совсем недавно я прочел одну книгу, и я вдруг почувствовал, что жить дальше без Христа для меня просто невозможно.
7: Это хорошо. Бог хочет, чтобы каждый вступил в личную связь с его сыном. Но для этого необходимо родиться заново.
6: Послушайте, а может быть... Может быть, именно это и произошло со мной, когда однажды вечером я молился так глубоко и искренне, как никогда в жизни. Я покаялся во всех своих грехах и попросил его изменить мою жизнь. И вы знаете, с того момента я чувствую себя другим человеком.
7: Хвала Господу. Спасение начинается с покаяния. А что вы читаете в Библии сейчас, Дух?
6: Послание к римлянам. Если бы вы знали, пастор, я впитываю каждое слово.
7: Это прекрасно. Мы в группе сейчас как раз проходим этот момент.
6: Я много ошибался в своей жизни. Очень много. Скажите мне, могу я надеяться, что Бог простит мне все?
7: Господь говорит нам, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровью Иисуса искупятся все наши грехи, но только если мы уверуем в Него.
6: Я хочу измениться. Я хочу бросить принимать наркотики. Вы знаете, сейчас я верю, что это возможно.
7: Бог говорит, что все возможно через Христа, нас укрепляющего. Но это непросто. Дьявол не дремлет. Продолжайте каждый день изучать Библию и проводите время в молитве с Господом.
6: Спасибо вам, пастор. Весь год в заключении я провел, читая Библию и занимаясь ее изучением в группе под руководством пастора. Я буквально не мог насытиться Божьим Словом. Сразу же после освобождения я рассказал об Иисусе своему другу Биллу. Мы с ним удили рыбу.
3: Знаешь, Дуг, ты так изменился за этот год. Вижу, время в тюрьме не прошло для тебя даром.
6: Да. И ты знаешь, все это только благодаря Христу, Билл. Мне иногда и самому не верится. Я теперь на все смотрю.

0: Ты так говоришь, как будто он действительно существует.
1: Так оно и есть. Господь всегда был рядом со мной. Он хранил меня во Вьетнаме. Хранил в те моменты, когда я чуть не умирал от передозировки наркотиков. И даже тогда, когда я пытался покончить с собой. Господь хранил меня до тех пор, пока я смог услышать Его Слово.
0: Ну что ж, я рад за тебя, Дуг. Вижу, ты наконец нашел что-то, во что можешь верить.
1: Нет, Билл, не что-то, а кого-то. Ты должен предоставить Богу шанс спасти тебя. Он любит нас.
0: Может быть, ты и прав. Я обязательно об этом подумаю.
1: Никогда в жизни еще я не испытывал такой любви, как в ту ночь, когда упал на колени и излил свою душу Господу. Ты мой лучший друг, Билл. Но я не могу говорить с тобой так, как говорил с ним.
0: А как ты думаешь, кем был Иисус?
1: Сыном Господа. В детстве я тоже ходил в церковь, но до меня никогда по-настоящему не доходило, что Христос умер на кресте для искупления.

0: что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Да, Дук, ты стал совершенно другим человеком.

0: Все мои друзья наркоманы. Я не смогу избавиться от этой заразы.
1: Билл, послушай, что я тебе скажу. В Библии говорится, что...

0: Немного времени спустя Билл покаялся. Он всегда был для меня лучшим другом, а теперь мы стали братьями во Христе. Как я вскоре ясно ощутил на своем опыте, Бог делает для нас спасение простым, но вот жить праведно, по-христиански, совсем непросто. Я был настолько глуп, что снова связался с наркотиками. Мне казалось, что теперь, когда я читал Библию, мне будет нетрудно все держать под контролем. Но это была очередная иллюзия. И тогда я снова обратился к пастору.
1: Я чувствую себя просто ужасно, пастор.
2: Тогда обрати свой взор к Иисусу. Позволь мне показать тебе кое-что из Писания. Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
0: Да, вот именно это и произошло со мной. Я ведь знал, что поступаю плохо, но обратился к наркотикам вместо того, чтобы повернуться к Богу. Как я мог такое сделать после того, как познал Всевышнего?
2: Даже величайшие из людей, о которых говорится в Библии, грешили против Господа. Хотя он и открылся им. Моисей, Давид, даже апостол Петр трижды отрекался от Христа. Но Иисус простил его и благословил идти и пасти его стадо.
0: Огромное вам спасибо, пастор. Вы мне очень помогли.
2: Держитесь Иисуса, Дуг. Держитесь Его Слова и помните, что Господь дает нам силу в немощи.
0: Это случилось со мной 10 лет назад. Сейчас я активно участвую в жизни нашей церкви, преподаю детям в воскресной школе. Что может быть важнее, чем нести людям благую весть о Божьей любви к миру, каждому из нас? Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
3: Мы надеемся, что рассказ Дуга помог вам осознать, как возлюбил Господь падшее человечество. Верьте, свет небесной любви Создателя обязательно достигнет и вас. Он послал на землю Своего Сына, чтобы Его смертью и воскресением спасти вас для жизни вечной. Пригласите Его войти в свое сердце и жизнь прямо сейчас, и да благословит вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В прошлой передаче мы размышляли о стройматериале, из которого строится духовный дом, о камнях живых. И так как этот дом строит сам Христос, то в том, что Он строит, нет безжизненного материала, нет мертвых камней. Истинную церковь составляют только возрожденные. Я также обратил ваше внимание на то, что обетование Христа, высказанное им о церкви, что врата ада не одолеют ее, не относятся к поместной церкви, а к церкви универсальной, то есть к той истинной церкви, к которой относятся все дети Божии, начиная с дня Пятидесятницы и кончая восхищением церкви. Затем мы рассмотрели церковь Божию как святой храм в Господе и разобрали то, что церковь является жилищем Бога, указав на различие между выражениями «жилище» и «дом». И в заключении мы коснулись

Прежде чем мы поразмышляем о значении семи золотых светильников, я бы хотел коснуться выражения «семь церквей». Служением апостола Павла было развить истину о церкви как теле Христовом и как жилище Божьем. Задача же апостола Иоанна в книге Откровения другая. Он должен был написать семи церквам, находящимся в Асии. Эти семь церквей без сомнения имеют двоякое значение. Во-первых, эти церкви действительно существовали в то время в той местности, и они находились в определенном состоянии, которое в разных местах было различно. Но с другой стороны, тот факт, что Господь избирает именно семь, и что Он во славе Своей ходит посреди этих семи церквей, поправляя и направляя их, ясно говорит о том, что значение их выходит за рамки существующих в то время поместных церквей. Число семь в Писании говорит о том, что в духовном смысле является полным, абсолютным. Мы видим, что Господь в этих семи посланиях семи церквам хочет дать нам полный обзор истории христианской церкви на земле. В продолжении времени его отсутствия до пришествия за нею. И если в 19 стихе книга Откровения делится на три части «что ты видел, что есть и что будет после сего», то выражение «что есть» относится непосредственно к настоящему периоду христианского исповедания. Это описание развития христианского свидетельства на земле до пришествия Христа. Описывается это во второй и третьей главах. «Что ты видел» — это именно то явление Господа как судьи в первой главе. «И что будет после сего» — это, собственно, пророческая часть книги Откровения с четвертой главы, которая также начинается словами «после сего». Этим коротким замечанием об этом в высшей степени интересном вопросе я и хотел бы пока ограничиться. Но одно необходимо подчеркнуть уже сейчас. Когда Господь Иисус говорит в этой книге о семи церквах, это никоим образом не противоречит истине о едином теле и не является, как некоторые ошибочно думают, указанием на то, что будто бы Он хотел иметь отдельные, независимые друг от друга церкви. Никогда Господь не противоречит самому себе. Истина скорее заключается в том, что Он хотел дать нам этот обзор периода церкви на земле, и что Он видит здесь церковь с особой стороны, в чем мы сейчас и убедимся. Мы уже узнали, что Писание показывает нам поместные церкви, но мы также поняли, что эти поместные церкви, согласно Божьего плана, не представляют из себя независимые, автономные объединения, но являются местными выражением великой истины – единства всей церкви. Однако не это является темой книги Откровения. Светильник – это символ, заимствованный из Ветхого Завета. Уже в земном святилище Божьем, в пустыне, в Скинии, в передней части Скинии стоял семилампадный светильник из чистого золота. Об этом мы читаем в книге «Исход» в 25 главе. Свет его освещал темное пространство святилища, и при этом свете священники совершали свое служение. Позже в храме Соломоновом в Иерусалиме находились 10 золотых светильников. Свет находился... Об этом ясно говорит нам этот символ, только там, в Израиле. Мир лежал во тьме. И если Бог обитал посреди своего земного народа и распространял там божественный свет, то Он хотел употребить этот народ для того, чтобы полученный ими свет мог распространиться на тех, которые пребывали во тьме. Одним словом, Израиль был призван быть носителем Божьего света, быть Божьим светильником перед миром. Только в Израиле можно было получить свет о истинном Боге, о Божьих планах и Божьих истинах, так что Бог мог устами пророка сказать этому народу: «Мои свидетели – вы». Уже в новозаветнее время хранитель сокровищ царицы Ефиопской должен был предпринять далекое путешествие в Иерусалим в надежде получить там свет. Нашел

где он его там. Ах, Израиль, поставленный так высоко, уже давно показал свою совершенную несостоятельность как светильника Божьего. И даже когда истинный свет пришел в мир, то люди, и прежде всего иудеи, возлюбили тьму более, нежели свет, и убили Господа славы. Это старая печальная история. Всякий раз, когда Бог доверяет что-либо человеку, тот оказывается несостоятельным и доказывает свою неверность. Когда затем в день Пятидесятницы через сошествие Духа Святого была образована Церковь, она стала распространять в духовном и нравственном отношении яркий божественный свет. Ибо христианам было даровано присутствие Божие и Его свет, и это не могло остаться скрытым. Здесь нет никакого сомнения. В послании филиппийцам мы читаем, что дети Божии сияют, как светило в мире, содержа слово жизни. Но пока существовал Иерусалим и с ним иудейская система, основной светильник Божий перед миром был там. Да, и Иерусалим проявил неверность. Он сделался виновным в пролитии крови, он убил святого и праведного. И это была безжизненная, Богом уже осужденная система. Ей недоставало, как некто выразился, могильщика. И он не замедлил явиться в 70-м году нашей эры. Но пока хотя бы внешне эта система существовала, существовала также и ее ответственность перед миром. Поэтому о церкви, как о светильнике Божьем, говорится не раньше, чем Иерусалим был разрушен. Что касается христиан, то они до этого времени в глазах мира были лишь отколовшейся группой иудеев. Это видно хотя бы из того, что хорошо известная нам христианская чета Акилла и Прискилла вынуждена была покинуть Рим и прибыть в Коринф, так как Цезарь Клавдий приказал иудеям удалиться из Рима. Бог долго медлил с исполнением суда над Иерусалимом. Незадолго до своего распятия Господь Иисус говорил об этом: «Се оставляется вам дом ваш пуст». И в притче о царе, сделавшем брачный пир для сына своего, он так описывает грядущий над Иерусалимом суд. «Царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их». После своей смерти и своего воскресения он в неизреченной милости снова обращается через Петра к народу иудейскому с проповедью о покаянии, чтобы пришли для них времена отрады и чтобы грехи их были заглажены. Об этом мы читаем в Деянии апостолов, в 3 главе. Но и это обращение было также отвергнуто, как и последняя весть Духа Святого к ним через Стефана. Побив его камнями, они тем самым недвусмысленно заявили: «Не хотим, чтобы он», речь идет о прославленном Христе, «царствовал над нами». С этого момента Бог больше не обращался к ним, как к нации. Для них все теперь было кончено. И все-таки Бог со времени побивания камнями своего свидетеля медлит еще почти 30 лет, пока, наконец, Он приводит римские войска против Святого Града и употребляет их, чтобы в 70-м году нашей эры этот некогда прекрасный город сравнять с землей. Мы знаем из истории, что римский полководец Тит отдал строгий приказ, чтобы храм, это роскошное строение Ирода, был сохранен. Но один пьяный солдат бросил горящий факел в храм, и тот сгорел до основания. Слова Христа «не останется здесь камня на камне» буквально исполнились. Таким образом, Бог открыто перед всем миром устранил свой светильник из Иерусалима. С момента разрушения Иерусалима место Израиля как свидетеля Божьего заняло христианство. Теперь оно является Божьим светильником на земле и ответственно за то, чтобы распространять свет его в этом темном мире. Именно с этой стороны видим мы церковь в книге Откровения.
Мы уже отличали, что число 7 указывает на полное изображение различных следующих один за другим периодов и состояний в ее земной истории. Кроме того, мы узнаем здесь, что поместная церковь ответственна за то, чтобы в своей местности быть свидетельницей Божьей. И я хочу спросить каждого возрожденного слушателя. Сознаешь ли ты эту совместную ответственность? Возможно, ты тщательно старался свое личное хождение согласовывать с волей Божьей, чтобы прославить его в своей жизни. Это очень хорошо. Но думал ли ты когда-нибудь о том, что Бог от детей своих ожидает совместной ответственности? Он видит верующих в определенном месте как один светильник. Мы должны прославить его именно как церковь, своим совместным свидетельством. Но можешь ли ты делать это, если ты при всей твоей верности в личном хождении состоишь в таком церковном объединении, которое не по воле его? Как мало внимания обращают верующие на эту совместную сторону христианской жизни. Упомяну еще об одной отличительной черте светильников. Они сделаны из золота. Я уже говорил об этом. Золото в Писании представляет из себя образ божественной праведности, присущей Богу. Именно Божья праведность сделала церковь носительницей света. И эта праведность, дарованная ей Богом, является сущностью ее характера. Но соответствует ли она в путях своих воле того, кто создал ее? Проявляет ли она в личном и совместном хождении эту божественную праведность? Об этом судит Господь. Он находится посреди семи золотых светильников. Там его место, и он проверяет, излучают ли они свет его или нет. Он готов оценить и поддержать всякое свидетельство о нем. Он готов также поправить то, что в области христианского исповедания не вполне соответствует истине. Очи его, как пламень огненный, проникают сквозь тонкий покров усердной христианской деятельности и видят, действительно ли послушание является ее направляющим принципом, действительно ли излучаемый свет является отражением его собственной сущности. Господь Иисус посреди семи золотых светильников. Это весьма серьезная мысль. В Евангелии от Матфея, 18 глава, 20 стих, мы видим Господа Иисуса посреди тех, которые собраны во имя Его. Это проявление Его бесконечной милости и благословения. Здесь же мы видим Его посреди семи золотых светильников. Это говорит об ответственности, нашей с вами ответственности. Давайте продолжим наши размышления после музыкальной паузы.

Дорогие наши друзья, вы слушаете программу «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы рассмотрели то, что Иоанну представлена церковь в другом виде или другим символом, нежели апостолу Павлу. Иоанн видит церковь как светильник, а также он видит и Христа как того, кто ходит, поправляя и предупреждая церковь, указывая на ее положение. Мы видели также, что до того, пока Иерусалим и его храм не были разрушены, церковь не имела положения светильника Божьего. А также мы узнали, что поместная церковь ответственна за то, чтобы в своей местности быть свидетельницей Божьей. Итак, мы остановились на том, что Господь Иисус судит о состоянии каждой поместной церкви и готов принять строгие меры, когда его призыв к покаянию игнорируется. Теперь пойдем далее. К сожалению, и христианский период также отмечен неверностью и отпадением, как и некогда Израиль. 7 посланий во 2 и 3 главах отчетливо показывают это. Уже в первом послании к Ефесской церкви мы слышим серьезные слова Господа. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Сдвинуть светильник не обозначает, что верующие могут в конечном итоге погибнуть. Кто так думает, тот не обращает внимания, во-первых, на то, что Слово Божие в других местах ясно говорит о вечной безопасности верующих. Например, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. Там говорит Иисус: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Во-вторых, он не берет во внимание, что речь здесь идет вообще не об отдельных личностях, не об отдельных возрожденных христианах, имеющих вечную жизнь, а речь здесь идет о поместной церкви. И, как я уже упоминал в прошлой передаче, поместные церкви, к сожалению, способны разобщаться и распадаться. То есть, и это мы уже говорили, если в каком-то месте церковь распалась, то это не значит, что церковь Бога, живого, одолели врата ада, или, правильнее сказать, телу Христову был причинен ущерб. Нет, это просто значит, что там, где была поместная церковь, больше нет светильника Божьего. А истинные христиане, составлявшие ее, как были, так и остались членами тела Христа, куда бы они ни пошли. И в-третьих, кто думает, что выражение «сдвинуть светильник» говорит о том, что верующий может потерять свое спасение, тот не принимает во внимание характер, который церковь имеет в Откровении. Она ответственна перед Господом за свое свидетельство о нем. Она должна светить. Если церковь не поправит своего отмеченного утратой первой любви состояния, то Господь лишит ее положения носительницы Божьего света. Это относится как к отдельной поместной церкви во все времена, так и ко всей церкви в ее совокупности в конце периода благодати. Что касается данного случая, то мы должны отметить, что Ефесская церковь не покаялась, ибо не только ее свидетельство угасло, но и всех существовавших тогда в Малой Азии церквей. Поместных церквей не стало, но возрожденные души этих церквей, независимо от происшествий, оставались спасенными детьми Божьими. Господь сдвинул светильник с места его и перенес на другое место. Гонения, а также другие причины, такие как нашествие мусульман и так далее, передвинули светильники в Асии по направлению Европы. Как все это серьезно! И в наше время переживаем мы нечто подобное, к глубокому стыду нашему. Если церковь не осуждает сама своего состояния и не возвращается к своей первой любви, к Господу, он рано или поздно сдвигает ее светильник. Она может еще существовать и внешне неплохо выглядеть, как это было в случае с ефесянами.
но она уже не является носительницей того света, который Бог открыл во Христе Иисусе, и который Он хочет явить миру. Но в общем смысле сказанное Ефесянам относится ко всему периоду церкви. То есть состояние это будет существовать до конца. Оставление первой любви, то есть состояние, когда Христос уже не занимает первого места в церкви, характерно для христианского исповедания и в наше время, и в последующие времена. Выражение «первая любовь» означает не время, но качество этой любви. Господь употребляет здесь то же самое слово, что и в притче о блудном сыне. Там отец приказывает принести возвратившемуся сыну лучшую одежду. Когда Господь теперь говорит о нашей первой любви, Он имеет в виду как бы нашу лучшую любовь. Нашим первым приоритетом должен быть Христос. Также характерно для состояния христианства, что нет возвращения к началу, туда, откуда началось падение. Нет покаяния, нет прежних дел. Серьезное обращение Господа к Ефесянам остается без внимания. Подтвердим это примером из прошлого. Несмотря на все то доброе, что Бог мог совершить через Реформацию, и на все те истины, которые Лютер, Кальвин, Цвингли и другие вновь открыли и предоставили народу, к сожалению, и Реформация не явилась полным возвращением на то место, откуда произошло падение. Нужно, конечно, сказать, что реформаторы сделали неописуемо сильный и мужественный рывок в направлении чистого Евангелия, отбросив католицизм, и даже прошли большой отрезок пути, ведя за собой массу ранее обманутого народа. Но, к сожалению, так и не дошли до того начала, откуда произошло падение христианства. Не была, например, восстановлена вечеря Господня в ее первоначальной простоте и красоте. Не было возвращения к руководству Духом Святым в собраниях, так же, как и к свободному употреблению полученных от Бога даров. Вместо этого сохранились придуманные людьми литургии и людьми же установленное священство. Также и последовавшие за реформацией движения вылились лишь в несметное количество христианских наименований, как мы видим сегодня. Все это говорит о том, что та печальная болезнь, на которую указывал Христос Ефесянам, существует и поныне, и что она приведет к дальнейшему охлаждению и, в конечном счете, к отвержению церкви. Но поймите меня правильно, что отвержена будет не истинная Вселенская Церковь, а безжизненная организация, называющая себя Церковью. Это произойдет после того, как Господь вознесет истинную Церковь к Себе, следствием чего и будет окончательное отвержение Христа Его неистинными исповедователями. Ответ Господа на это ясен и недвусмыслен. Он окончательно отнимает светильник у христианского исповедания. Он долготерпелив, он предупреждает и медлит с исполнением суда, как некогда и над Израилем. Но когда состояние станет лаодикийским, достигнет своей зрелости, тогда Господь извергнет мертвое исповедание из уст своих. Это состояние описано нам в послании Лаодикийской церкви. И так как это послание содержит весьма важное поучение для нас и для наших дней, мы подробнее рассмотрим его. Но сделаем мы это в следующий раз. На этом, дорогие, я завершаю сегодняшнюю передачу. У микрофона был Виталий Кливер. Я прощаюсь с вами, и да благословит вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Вы слушаете передачу «Авиапочта». Еженедельные беседы с неверующими. У микрофона Марк Макаров.
1: Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня мы с вами в эфире в 368-й раз. Сегодня закончим рассмотрение той формы космологического аргумента, которую мы начали рассматривать в прошлый раз, в прошлой беседе. Ну и если время останется, я еще кое-что вам расскажу. Просто так поговорим, ладно? Сегодня нам осталось что? Еще раз повторить, разумеется, ту форму доказательства бытия Божия или космологического аргумента в пользу существования Творца Вселенной, которую мы тогда рассмотрели, и выслушать возможные или действительно выдвигавшиеся возражения на этот аргумент. Это, по-моему, интересно. Итак, сначала мы, как всегда, повторим, что говорили в прошлый раз, и дальше пойдем. Я выдвинул положительную аргументацию в пользу того, что существует Бог. Для тех, кто слушал, может быть, наши предыдущие передачи, но не самую последнюю, следует сказать, что я отказался от идеи продолжать диалог с Игорем Владимировичем Вишемом в настоящее время. Я люблю такие споры, такие дебаты, дискуссии, но, судя по многочисленным письмам и откликам, она просто затянулась на этот раз, эта дискуссия. Надо ее чем-то прервать, может быть, более интересным, чтобы потом к ней когда-нибудь, если будет желание, вернуться. Так что, идя навстречу пожеланиям трудящихся, я это дело прерываю и просто для того, чтобы выполнить хоть часть своего обещания, доказать, что Бог существует, грубо говоря. Вот в прошлый раз я выдвинул аргумент, который кто хочет из моих слушателей-атеистов может взять как позитивное доказательство с моей стороны и, соответственно, возражать на него, развенчивать его и так далее. По крайней мере, доказательство высказано, и у нас есть почва для разговора. Ничего нового я, надо сказать, не выдвинул в прошлый раз. Мои старые слушатели все это слышали неоднократно. Но я вам потом поясню, почему я остановился именно на этой форме, как на аргументе, который я считаю неопровергнутым. Но опять же, это потом. А сейчас я просто повторю этот аргумент, как мы его записали в прошлый раз. Первая посылка. Все, что имеет начало, обязательно имеет для своего существования достаточную причину. Еще раз ее повторю. Все, что имеет начало, все, что начало существовать, обязательно имеет для своего существования достаточную причину. Точка. Вторая посылка. Вселенная имеет начало. Вселенная имеет начало. Подводим черту. Следовательно, для существования Вселенной имеется достаточная причина. Точка. И из этого мы сделали вывод, который тоже уже для моих старых слушателей знаком, что причина, породившая Вселенную, создатель этой Вселенной, может обладать какими-то свойствами, которые мы можем постигнуть. Кстати, этот вопрос, может быть, стоит заострить. Очень часто доводится слышать, ну, знаете, если Бог и есть, то знать о нем мы ничего не можем. Он полностью запределен, и нашим разумом мы не можем его познать. Я соглашаюсь с тем, что полностью познать Бога нашим разумом мы не можем, это верно. Но знать о нем кое-что мы не только можем, но и обязаны. И вот это кое-что мы можем знать, если рассмотрим ту посылку, то есть не посылку, а тот вывод, то следствие, к которому мы в результате этого силлогизма пришли. Для существования Вселенной имеется достаточная причина. Можем ли мы хоть что-то об этой причине знать? Я утверждаю, что да, можем. Причем, обратите внимание, я отвлекусь на минуту. Я употребляю слово «знать». Я сейчас не говорю о вере, о каких-то догадках и так далее. Я сознательно пользуюсь словом «знать». Мы знаем что-то. Я хочу подчеркнуть, что мы в рассмотрении этого доказательства или аргумента основываемся на твердо установленных научных фактах. Мы пользуемся здравым смыслом, элементарной логикой. Мы не нарушаем ни единого логического закона. Иначе говоря, не впадаем ни в какие логические ошибки. Поэтому мы имеем полное право называть выводы, к которым мы приходим в результате рассмотрения этих аргументов, называть их знаниями. Итак, я утверждаю, что мы можем знать кое-что об этом Творце Вселенной. В прошлый раз мы три его свойства или три признака этого Творца, этой причины, породившей Вселенную, рассмотрели, вывели. Первая была такова. Мы обратили внимание, что естественной или материальной эта причина быть никак не может, поскольку она вызвала всю материю, из которой состоит Вселенная, к жизни. Следовательно, сама она из этой материи состоять не может. Она должна существовать до появления этой материи. Следовательно, эта причина внематериальна или, что то же самое, сверхъестественна. Вот первый вывод, первое свойство этого Творца. Он сверхъестественный. Затем мы обратили внимание на то, а как он соотносится с пространством и временем, и вывели с неизбежностью, что он не может быть скован рамками ни пространства, ни времени. Следовательно, он вне времени или, что то же самое, вечен, и вне пространства или, что то же самое, бесконечен или вездесущ. Итак, мы закончили тогда прошлый раз тем, что обратили внимание, что сверхъестественный, вечный и бесконечный Творец совпадает пока что на 100% с тем, что в литературе называется, в научной, я имею в виду, литературе называется Богом. Таким образом, мы имеем право назвать вот этот аргумент нами, выдвинутый аргументом в пользу существования Бога. Теперь, какие могут на это быть возражения? Какие возражения встречаются в научной литературе? Прежде чем я их коснусь, хочу поделиться некоторой радостью. Помните, я когда-то говорил, и даже не раз, что хотел бы, чтобы какая-то книга по философии и религии была переведена, наконец, на русский язык. Этого еще не случилось, но, по крайней мере, я хоть нашел книгу, которая, на мой взгляд, очень будет полезна мыслящим людям русскоязычным, и которую я буду рекомендовать каким-то издательством для перевода на русский язык. Дело в том, что по философии религии существует немало книг. У меня на полке стоит, ну, не знаю, десяток или больше, наверное, книг, так и озаглавленных. «Философия религии» или «Введение в философию религии». Разумеется, все они на английском языке. И вот, наконец, попалась мне книга, недавно изданная, она когда в 91-м году вышла в издательстве Oxford University Press в Нью-Йорке, наверное, или в Оксфорде в самом, в Англии, не знаю. Она называется «Reason and Religious Belief» – «Разум и религиозные убеждения». И под заголовок у нее тоже «Введение в философию религии». Написали ее четыре автора – Майкл Питерсон, Уильям Хаскер, Брюс Райшенбах – и Дэвид Бейсинджер. С некоторыми из них, с двумя, я имею быть честь знакомым, встречаемся на философских конференциях. Третьим собираюсь на днях позвонить. Так вот, книга, которую они написали недавно, которая вышла в 91-м году, мне нравится больше всех из всех учебников по философии религии. Так что я радуюсь тому, что теперь хоть нашел книгу, которую с чистым сердцем буду рекомендовать издателям для перевода на русский язык. Сколько времени пройдет, не знаю, пока ее переведут, но пока наша передача выйдет в эфир, глядишь, она и выйдет. Посмотрим. И почему я так обрадовался, что она мне попалась? что здесь, в частности, есть и мои любимые формы космологического аргумента. Тот силлогизм или умозаключение, что я вам привел, в этой книге есть вот тут на 75-й странице. Совпадает почти дословно с тем, что я вам говорил. Естественно, здесь все это по-английски. И включен он в главу, или в главку, лучше сказать, которая называется «Космологический аргумент Калам». Калам – это арабское слово, и взято оно из средневековой мусульманской философии. Те из вас, кто читал книгу Уильяма Крейга «Самое начало», это слово уже знают. Мы с вами неоднократно эту книжку в студии раскрывали, читали из нее отрывки, ссылались на нее. И многим из вас я экземпляр этой книжки высылал. Пока не забыл, хочу предложить то же самое и тем слушателям, у кого этой книжки еще нет. Если у вас нет книжки Уильяма Крейга «Самое начало», пришлите мне, пожалуйста, ваш адрес, и я постараюсь вам эту книгу или сам прислать отсюда, или попросить моих московских друзей, чтобы они вам ее выслали. Но в 91-м году в некоторых советских типографиях эту книгу начали уже печатать большими тиражами, так что, возможно, вы видели ее даже в продаже и, надеюсь, приобрели. Но если нет, то я хочу вам в этом деле помочь. Постараюсь вам выслать ее бесплатно. Но вообще, посмотрите по книжным магазинам, может, еще и найдется где-то. Итак, эта книга Уильяма Крейга «Самое начало». Подзаголовок ее такой: «Происхождение Вселенной и существование Бога». Заговорил я о ней вот почему. Именно на Уильяма Крейга ссылаются авторы того учебника по философии религии, который я упомянул, который я сейчас держу в руках. Здесь сказано, я не буду сейчас переводить вам всю главу, но сказано, что эта форма космологического аргумента была развита арабскими философами, такими как Аль-Кинди и Аль-Газали. Аль-Кинди жил около 870 года нашей эры, а Аль-Газали жил с 1058 по 1111. А в наше время именно этот аргумент выдвигает и защищает Уильям Крейг. Вот дальше они этот силлогизм приводят и некоторые возражения на него тоже перечисляют. Вот об этих возражениях я с вами сегодня и хотел как раз поговорить, но мы, как всегда, отвлеклись. Но отвлеклись мы тоже по делу, так что не будем об этом жалеть. Пожалуй, только еще раз скажу, что за время, прошедшее с записи 366-й программы во время моих поездок в Советский Союз, я имел честь и быть спутником Уильяма Крейга в его выступлениях перед московскими студентами и философами. Переводил ему его лекции, подружился с ним. И вот сейчас с еще большей гордостью ссылаюсь на ту книгу, которая получила известную популярность в Советском Союзе и к выпуску которой я имел некоторое отношение. Сейчас уже вышло 4-е исправленное издание этой книжки. И я, в общем, не стыжусь того, что к этой книге, к ее выпуску, выпуску русского издания, имел прямое отношение. Итак, какие же возражения на этот вид космологического аргумента можно выдвинуть? 4 автора книжки по философии религии, которая заглавлена «Разум и религиозные убеждения», сначала рассматривают первую посылку. Может быть, я не пояснил, так надо сейчас пояснить, что любой учебник по философии религии отличается от учебника, допустим, по христианской апологетике тем, в частности, что представляет различные точки зрения. Если выдвигается какой-то аргумент, то тут же даются на него возражения, и они как-то объективно по возможности обсуждаются. Итак, какие же возражения на упомянутый нами аргумент нашли в научной литературе авторы этого учебника? Сначала они, естественно, рассматривают первую посылку. Все, что начало существовать, или все, что имеет начало, имеет для своего существования достаточную причину. Какие вообще могут быть возражения против этого закона всеобщей причинности? Или, как его здесь называют в научной литературе, принципа достаточного основания. Возражение тут приводится только одно. Говорится, что в современной квантовой физике вообще ставится под сомнение причинность возникновения электрона, допустим. Может быть, еще чего-то, но здесь говорится только об электроне. Судя по всему, в исследованиях новейшего времени, второй половины 20 века, возникает парадоксальная ситуация, что электрон возникает и исчезает без видимых причин. Причем, когда он исчез, неизвестно, где он находится, и с точностью предсказать, где именно он снова появится, невозможно. Это можно сделать только статистически, вероятностно. Серьезное ли это возражение против нашей первой посылки? Против того, что все, что имеет начало, имеет для своего существования достаточную причину. Авторы учебника отмечают, что в научной литературе указывается на то, что если нам неизвестна причина появления какого-то предмета, в данном случае это электрон, то это не дает нам права говорить о том, что эта причина не существует. Может оказаться так, что наши, в данном случае физические, средства познания недостаточны для того, чтобы эту причину определить. Но когда они будут усовершенствованы, мы и это постигнем. Таким образом, обращение к какому-то незнанию как к аргументу в логике и вообще в философии считается недопустимым. Поэтому заявление о том, что электрон, вернее, его появление не имеет причину, подвергаются серьезной философской критике. Они, ну, так мягко говоря, не доказаны. Других возражений против первой посылки нет. По крайней мере, здесь их нет. Авторы их не приводят. И мне они никогда не попадались в научной литературе. Правда, в работах Бертрана Рассела, в частности, если я не ошибаюсь, в его дебатах с отцом Копплстоном о существовании Бога, Рассел просто отвергает эту посылку как недоказанную. А докажите, мол, что все имеет достаточную причину. Доказать это, конечно, никто, включая меня, не может. Но если уж мы что-то знаем из нашего повседневного опыта, из наших научных исследований, да и просто здравый смысл подсказывает, так это мы знаем с твердостью, что ничего, ничто абсолютно не возникает без причины. Ну, а кто возражает, тот, вообще говоря, должен привести хотя бы один пример явления или события, предмета, которое возникло без причины. Таких примеров я не знаю. Так что единственное возражение мы рассмотрели против первой посылки. Но, может быть, уязвима наша вторая посылка, что Вселенная имеет начало? Да, здесь рассматривается и этот вопрос в этом учебнике, который я держу в руках. И здесь приводятся те же самые доказательства истинности этого положения, которые есть в книге Уильяма Крейга «Самое начало». Авторы учебника ссылаются как раз тоже на Крейга. Они пишут, что он приводит 4 доказательства этому факту, что Вселенная имеет начало, и рассматривают один из них. Я напомню тем слушателям, кто, может быть, плохо помнит книжку Крейга, даже если вы ее и видели, что начальность нашей Вселенной Уильям Крейг доказывает 4 способами. 2 из них философские, логические, и 2, естественно, научные. Нам с вами нет ни нужды, ни времени рассматривать все 4 доказательства. Мы это уже делали. Ну, а кто хочет ознакомиться подробнее, те пусть читают книжку. Самое начало. В учебнике четырех авторов рассматривается подробнее только одно из этих естественно-научных доказательств. Примерно так же, как это рассматривается и в книжке Крейга, не буду повторяться. И вывод делается такой. Если не произойдет изменений в нашей научной картине мира, то есть если то, о чем говорят нам космологи, действительно истинно, то тогда, как здесь точно сказано, в смысле точно я хочу дословно перевести с английского, то тогда этот аргумент, где же это здесь, а вот тут написано так, then the argument stands a good chance of being sound. В переводе это значит, тогда этот аргумент имеет хорошие шансы на то, чтобы быть корректным. Поэтому я и привел вам вот именно эту форму космологического аргумента как такое доказательство бытия Божия, которое, насколько мне известно, в современной научной литературе не опровергнуто. Ну, и если кто-то из моих слушателей, будь то Игорь Владимирович Вишев или кто-то из вас, захочет его опровергнуть, то вот, пожалуйста. Есть еще одно возражение, которое мне необходимо отметить в оставшиеся у меня 2-3 минуты. Почему я говорю, что все, что имеет начало, обязательно имеет для своего существования достаточную причину? Когда я примерно такой же аргумент выдвинул в городе Ленинграде, это было году в 88-м, по-моему, то один из слушателей мне возразил. Как же вы говорите о причине существования Вселенной, если вы сами сказали, что время и пространство начали существовать в этот же самый нулевой момент, но ведь тогда вместе с ними начал существовать и весь причинно-следственный ряд, вся цепочка причин и следствий. Как же можно говорить о причинах до этой причинно-следственной цепочки? Я похвалил слушателя и напомнил, что я в начале той нашей беседы сказал, что аргумент я представляю в упрощенном варианте, что на самом деле, конечно, в философии различают понятия причина и основание. Причина является частным случаем основания, и здесь правильнее, конечно, говорить не о причине, а об основании. То есть все, что имеет начало, имеет для своего существования достаточное основание. Так что если эту разницу здесь помнить, то тогда мы никакого логического закона не нарушим. Итак, я должен с вами попрощаться до следующего раза, потому что наше время истекло, и 368-ю беседу мы заканчиваем. До свидания.
0: Вы слушали передачу «Авиапочта. Беседа с неверующими». Ее вел радиожурналист Марк Макаров. До новой встречи!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelt.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Свет и тень, свет и тень на горах по утрам, и в полуденный час, и под вечер, свет и тень и во мне пополам, переход только мною замечен. Вот вчера еще смех собирал вокруг глаз, как на нитку морщинки, а сегодня, искрясь, как кристалл, на ресницах сверкают слезинки, и душа переходит черту по известному мне лишь сигналу. Свет горел и внезапно потух, тень неслышным легла покрывалом. Если радует что-то одно, то другое до слез огорчает, потому то светло, то темно в моем сердце такое бывает. Так, наверное, дойду до конца, до последнего в жизни предела. Свет и тень не встревожит лица, не изменят уснувшее тело. И когда совершу переход в ту страну, куда сердцем стремлюся, всю меня тогда светом зальет от сияния славы Иисуса. Я забуду навеки про тень, мне ничто не нарушит покоя. Вечный Бог, вечный свет, вечный день, мне во сне только снится такое.

да будет все едино. Христос грядет, а все ли мы готовы? В своих очах мы очень хороши, но пусть опять евангельское слово падет росой на горести души. Я болен тем, что нет у нас единства, а рядом мир охватывает сушь. Деления, споры — это не бесчинство перед лицом неверующих душ. Мы все прошли одной тропой узкой через огонь убийственной войны. Уже теперь не выдержим нагрузки и не сломаем каменной стены. Как неприглядна русская картина, но вот уж покачнулась стена. Христос сказал, да будет все едино. Я разделю, ответил сатана. Кто победит, мы хорошо все знаем, и пусть об этом прозвучит мой стих. Тот чудный край, что называем раем, открыт для всех смиренных и простых.

Много песен для Христа пропето. Песнь хвалы звучит Эммануилу, что покинул он свою могилу. Умерший от пыток и страдания, он воскрес, воскрес для оправдания. Много песен для него пропето. Пусть воскресшему звучит и это, пусть ему умножится хваление за любовь, за жизнь, за воскресение. Я хочу, чтоб мне не помешали петь ему ни скорби, ни печали, ни борьба с природою греховной, ни дознание слабости духовной. Пусть аккорды радостного духа ободрят сестру и брата друга, пусть души голосовые связки не порвутся в будни и в дни Пасхи.

Его здесь нет. Он воскрес! Хвала Христу, что плен расторг могильный, разрушив злобный замысел врага, и средь темниц, пред правдою бессильных, свободу подарил рабам греха. Тоску отбросив, славьте воскресенье, освобожденных всех на труд призвав, скорей нести плененным весть спасения, ристалище земли пройдя не пав. Есть Пасху будем нового завета, стряхнувший страх пред славою чудес. Известие к жизни нам в словах привета. Настало ныне радостное утро. Учитель с нами, Он навек воскрес!

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшей на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога! Я думаю, вы поняли меня, и дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой».

жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать увечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглой вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный, в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит, и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящее. Видя различия зла и добра, зная потребность внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа. И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Не нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Любовь бледных Волоченко. Нет войны, так что ж мы друг друга ненавидим, словно на войне. Предает любимый и подруга, зависть души жжет в своем огне. Нет войны, где каждый виден сразу, словно на ладони, кто почем. Только вот поступком или фразой убивает ловко, как мечом. Незаметно тлеют угли битвы, подлость точит сердце подлеца, тяжелеют крылья у молитвы от бесчастья, словно от свинца. Господи, надежд на человека больше не осталось никаких. Не вмени нам дел в пределах века, всех учи любить, любить других. Ты ведь создал нас не грызунами, боги вы, ты сам о нас сказал. Ты прости и оставайся с нами, чтобы этот мир не замерзал.

Можно перестать страдать и обозлиться, можно перестать страдать и полюбить. Жизнь, в которой есть свои страницы, на которых столько может быть. Наслаждайся всем, что жизнь дарует, что несет с собою каждый миг. Теплым взглядом, нежным поцелуем, добротой, что дарится людьми. Лишь не

уступи борение страху, не уйди в цинизм или тоску. Будь что будет, есть фавор и плаха, и не обойти их на веку. Веруя, жалеть себя не надо, надо жить, всегда ловя лучи, лепестки цветущих яблонь сада и надежду тающей свечи. Надо верить, неизменно верить, в то, что Бог пошлет хороших дней, да и этот день совсем не серый, если он возник в судьбе твоей.

праздник друзей. Наши постоянные читатели хорошо знают это имя – Якоб Матис. Его прекрасные свидетельства «Моя Валентина», «Заморозить вместе с крестом», «Эстонский этап» читают и помнят многие. Мы рады поздравить наших друзей с юбилеем. Долгих вам лет жизни под Божьей рукой. В алтаре была статья «Моя Валентина». Прошло 10 лет. В старости это хороший отрезок жизни. 27 ноября этого года мы, Валентина и Яков Матис, хотим отметить свою бриллиантовую свадьбу. В этом году мне, Якову, исполнилось 84 года, а Валентине – 82. Память стала сдавать. Иногда забываем ключи от квартиры, и тогда зовем на помощь. Зато хорошо помним, что было в детстве. Наши племянники заботятся о праздничном столе, за которым соберутся родные и близкие нам люди. И будут за столом долгие разговоры о давно прошедшем времени, о людях, с которыми когда-то делили хлеб и соль, о событиях, хороших и плохих. Одним словом, о жизни, а это всегда интересно. Чем старше человек, тем все больше ему хочется подытожить путь, который прошел. Никогда не забуду родное село свое Шпарао. Вспоминаю Сибирь, где встретил Валентину. Мы уже отмечали наш юбилей немного раньше. Все наши дети, внуки и правнуки живут в России на Кубани, в Абинске. Дочь Неля радовалась. «Дорогие мои, вы 60 лет вместе. Не бойтесь жить без нас. У вас есть пастырь, Господь. Только уповайте на Него». А внучка Людмила сказала: «Вся ваша жизнь – это череда романов, которые не заканчиваются», и пожелала, чтобы были до конца вместе. Судьба долго водила нас по земле, пока не свела под Новосибирском, на ферме номер 2. Туда я приехал к маме, вернувшись из заключения в лагере смерти Ивдель-Лак. На этой ферме и приглянулась мне симпатичная девушка Валентина. Познакомились в апреле 1949 года, а в октябре она дала согласие выйти замуж за бывшего каторжника. За скромным столом в землянке собрались тогда родственники, близкие и знакомые. Из тех гостей только 5 человек еще живы. В этой же землянке родился и первый сын Яша. Позже построили свой дом, где у нас родились Вальтер, Петя, Витя, Саша и дочь Неля. У нас позади зеленая, серебряная, рубиновая, золотая, а теперь вот и бриллиантовая свадьба. Почему мы достигли такого юбилея? 60 лет совместной жизни. Это благодать Божия. Мы с Валентиной не имели никакой другой надежды, кроме надежды на Господа. Якоб и Валентина Матис.

Неизвестное об известных. Будучи верным до конца 200-летию Николая Васильевича Гоголя. В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною. Но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу молиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого. Моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва. Николай Васильевич Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Вспоминаются слова апостола Павла. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Выше приведенные слова Гоголя свидетельство не неверия в силу молитвы, но чрезвычайно ответственного к ней отношения. Свидетельство понимания всей важности и серьезности молитвы. Николай Васильевич Гоголь был глубоко верующим человеком. Несмотря на все трудности и испытания, выпавшие на его долю, он остался верен Богу. Это тот случай, когда мы лучше понимаем творчество автора, знакомясь с его жизнью, и лучше понимаем жизнь, исследуя творчество. Трудно переоценить вклад этнического украинца Гоголя в развитие русской литературы. К. Мачульский в книге «Духовный путь Гоголя» писал: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. В каждом произведении Гоголя мы можем найти глубокие духовные истины. Главное оружие Николая Васильевича против зла и пошлости – юмор. Мы привыкли считать, что юмор – это явление сугубо развлекательного порядка. Некоторые христиане даже считают юмор грехом. Но Гоголь использует его, высмеивая всеобщую пошлость и низость человеческих страстей и пороков. Высшая степень юмора – это умение смеяться над самим собой, когда ты не боишься выглядеть нелепо, когда ты сам способен рассмешить своей нелепостью другого. Недаром шуты часто считались умнейшими людьми. Гоголю присуще тончайшее ощущение зла. Он чувствовал буквально каждую соринку, замечал то, что обычные люди не склонны замечать. Можно так сказать, что у Гоголя был абсолютный слух ко злу, и от этого он всю жизнь мучился. И в первую очередь он видел это зло в себе, поэтому и смеялся над своими пороками, а не пороками, как думали многие своих героев. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков. Все равно, как бы не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность. Но зато вместо того во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке». Николай Васильевич Гоголь там же. Гоголю приписывает учение о так называемом незаметном или малом зле. Мы живем в эпоху постмодернизма, где все перемешано между собой, когда даже и большое зло не всегда видно, не говоря уже о зле маленьком. Впору всем нам вооружиться микроскопом или каким другим увеличительным прибором для того, чтобы разглядеть незаметное мелкое зло и бороться с ним. Сумма маленьких, незаметных злых поступков и составляет то большое зло,
которая мешает нам жить. Именно поэтому нет маленьких грехов, нет маленькой лжи, маленькой зависти, маленького гнева. Все это зло. Грешит нынешний человек точно несравненно больше, нежели когда-либо прежде. Но грешит не от преизобилия своего собственного разврата, не от бесчувственности и не от того, чтобы хотел грешить, но от того, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Николай Васильевич Гоголь там же. Мы эти косвенные грехи склонны не замечать, но как это важно понять именно христианину, который думает, что он уже достиг полноты праведности, чтобы он мог являться светом и примером в этом мире, чтобы слова не расходились с делом. Когда каждый из нас это осознает и будет бороться с малым злом, тогда и в церкви будет намного меньше проблем. Всю жизнь Гоголь страдал от того, что его произведения неправильно понимают. Ему не хотелось, чтобы они превращались в проповедь, агитацию или назидательные трактаты. Не это удел художника. А если бы не так, Гоголь никогда бы не стал великим писателем. В конце жизни он создал такие цитируемые здесь сборник писем, выбранные места из переписки с друзьями. Этого Гоголю многие до сих пор простить не могут. Именно за этот сборник некоторые и начали называть писателя сумасшедшим. Когда состоялась премьера пьесы «Ревизор», на которой присутствовал личный император Николай II, успех был оглушительный. Казалось бы, вот она слава, вот оно призвание, тебя носят на руках. С Гоголем же случилось нечто необъяснимое. Он впал в глубокую депрессию, причем до такой степени, что уехал за границу. В чем причина? Неправильно поняли. Публика восприняла пьесу как комедию, где высмеивается бюрократический аппарат, взяточничество, лесть. Но не это хотел сказать Гоголь. Через 10 лет он пишет продолжение под названием «Развязка ревизора», где попытается объяснить свою мысль. Не имел он в виду здесь какой-нибудь город. Таких городов, где все так пошли и продажны, нет. Это город нашей души, и все это наши пороки и страсти. И это мы принимаем за ревизора-самозванца, отчитываемся перед дьяволом, когда приходит настоящий ревизор. Многие из нас не готовы дать отчет. Такая же ситуация и с мертвыми душами, хотя символика здесь посложнее. Не занимается Гоголь высмеиванием крепостного права, как думал Белинский. Он даже не был его противником. Все это происходит в нашей душе. Это все в нас. Эти Маниловы, Ноздревы, Коробочки, Собакевичи, Плюшкины. Все понемногу. Да и от самого Чичикова что-то в нас есть. Все персонажи нереальные, односторонние, утрированные. Таких людей попросту не существует. А еще Чичиков символизирует дьявола-искусителя, который находит подход к каждому персонажу, то есть каждой из наших страстей. У сатаны накоплено уже очень много таких вот мертвых душ, которые мертвы уже при жизни. Эти души уже принадлежат ему. Нужно сказать, что лучшим образом мы поймем все эти вещи, перечитывая все те же выбранные места. Там очень много ценных духовных истин. Важнейшей мыслью, которую Гоголь нес на протяжении всей жизни, было то, что нам в первую очередь следует обращать внимание на себя, а не на окружающих, искать зло не вокруг, а в себе, замечая самые мельчайшие его тонкости. И на этом поприще никогда не останавливаться. Для христианина, говорит писатель, нет оконченного курса. Он вечный ученик до самого гроба. Святость – не данность, а постоянный и неизменный процесс. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы может то ни было,
рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Эгоизм тоже не дурное свойство. Вольно было людям дать ему такое скверное толкование. А в основании эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. Николай Васильевич Гоголь, там же. Хорошо, если христиане больше смотрят в зеркало своей души, строги в первую очередь по отношению к себе. Вот что пишет апостол Павел. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Сам Николай Васильевич почил с миром, перед смертью исповедался, причастился и ушел из жизни с молитвой. А слухи относительно того, что он в конце жизни помрачился разумом, являются абсолютной ложью. Гоголь оставил нам пример последовательного христианина, который, несмотря на трудности и сомнения, донес свою веру до конца. Гоголь не был конформистом, не стал приспосабливаться под кого-то, писал не то, что было кому-то надо, а то, что лежало у него на сердце. Он был честным писателем. Таким писателям верят. Андрей Рябенко, Украина.

Дорогие наши неписатели, вернулся в Чириковку. Переехал я в родную деревню Чириковку. Поселился пока у родного брата Киндебая. У него жена и двое детей. Господь помог мне провести встречу детей в июле. Были приглашены 22 ребенка. Это те дети, о которых я молюсь Богу. Мы пели песни, дети рассказывали стихи. Каждый получил небольшой подарок – цветные карандаши, шарик, ручку, мыло. Я рассказал детям по книжке без слов о Боге, об Иисусе Христе, о грехе. У многих детей тяжелая обстановка дома. Родители спиваются, они погибают во власти тьмы. Когда-то со многими родителями я был в одной компании – вместе пьянствовали. Молитесь о покаянии и возрождении детей и их родителей. Одна девочка, можно сказать, сирота при живых родителях. Может, поэтому ей понравилась песня «Сирота, сирота». Отец ее в оковах сатаны медленно умирает во грехах. Мать бросила ее, сама неизвестно где. Бабушка сказала девочке, когда-то родилась, твоя мама сказала, утопите ее, утопите. На это девочка ответила, да, лучше бы она меня утопила. О, как жалко этих детей! Они страшно страдают по вине своих родителей. 6 детей написали письма Иисусу. Вот отрывки из писем детей. Дорогой Отец Небесный, Иисус Христос, я благодарна Тебе за то, что Ты нас накормил и напоил, за то, что у меня есть родители и что они меня любят. Благослови и сохрани меня от дьявола, от злого духа. Приветствую тебя, мой любящий Иисус. Я знаю, что ты умер за меня и пролил свою драгоценную кровь. Я очень благодарю тебя за эту возможность написать тебе письмо и отправить небесной почтой. Я надеюсь, что она будет прочитана тобой. Дорогой Иисус, я уверена, что Ты есть на этом белом свете. Я уповаю на Тебя. Прости меня за мои грехи, за грехи моих родителей и всех родных. Вот такие слова Господу и Иисусу от детей. Тактар Сайпилов, Казахстан.

и все враги народа. О национальностях задумываюсь, когда вспоминаю 1941 и последующие годы. В лагере, где я находился как опасный элемент, были заключены люди очень многих национальностей: казахи, киргизы, русские, украинцы, белорусы, литовцы, поляки, финны, японцы, китайцы, немцы и эстонцы, молдаване и чеченцы, грузины и армяне, латвийцы и татары, калмыки и узбеки. И все они были врагами народа. Приходя с лесоповала, перед сном каждый молился Богу на своем родном языке. Их дети были покинуты и чувствовали себя сиротами. Между нами была дружба. У меня были друзья разных национальностей, и я выучил у них некоторые слова, и теперь их иногда употребляю. Например, у нашего сына Петра жена молдаванка. И когда нынче были у них, я хотел научить внучку Валю молиться за столом по-немецки. Внучка моя закончила первый класс. Никак не получилось. Тогда я вспомнил молдавские слова, и она тут же выучила их. Пришла с работы мама, а внучка спрашивает: «Мама, а что значат эти слова?» Мама обрадовалась, услышав слова молитвы на родном языке. «Откуда, доченька, ты знаешь эти слова?» «Дедушка Яша меня научил», — ответила девочка. Невестка прибежала в комнату, где я беседовал с сыном. «Вы что, молдавский язык знаете?» Просто эти слова пришли мне в голову через 65 лет. Каждый человек любит язык своего народа, а Господь у нас один для всех. И брак людей разных национальностей не осудит Бог, лишь бы имели любовь к Нему и вместе шли бы по узкому пути, который ведет в небесный дом. Якоб Матис.

одинокой родственницы. В России живет наша родственница. Она живет одна в своей квартире, очень больна и не в состоянии за собой ухаживать. Часто она приходит в отчаяние и не знает, как ей жить дальше. Мы хотим ей помочь и утешить ее. Думаем, что сестра ей в этом поможет. Просим выписать для нее этот журнал. Деньги мы перевели. Эдуард и Берта Абрамс.

Случай в шахте. Так о многом хочется вам написать, что мысли перебивают одна другую. Давно не писала из-за болезни, но, слава Богу, отхожу понемногу после операции на ноге. Уже не могу так быстро подняться с конвертом от вас на этаж, но все же тороплюсь, ведь алтарь в руках. Хочу рассказать, каким чудом Бог отвел смерть от моего сына и его напарника. Прошло чуть больше месяца, как я вышла из больницы. После процедур у врача пошла к сестричке из нашей общины. Она спросила, как дети, как внуки, как у Константина, сына моего, с пенсией, ему 50 лет, шахтерского стажа 33 года. Рассказала ей обо всем и попросила помолиться за него, и мы тут же с ней помолились. Это было 3 сентября в 10:30 утра. Я благодарна ей за ее молитвы. Пришла домой и тут же позвонила на Украину. Сын такое рассказал, что я была в шоке. Он и напарник загрузили в шахте вагонетку старыми трубами и ждали, чтобы их забрали. Прошло около часа или больше, я уже точно не помню. Мой сын говорит: «Ты побудь здесь, а я схожу, узнаю, в чем дело». Он еще не успел далеко отойти, как услышал страшный крик и кинулся обратно. Паровоз на большой скорости ехал так, что разбил вагонетку вдребезги. Я спросила: «Сынок, а что же с твоим напарником?» Он рассказал, что его каким-то чудом отбросило к стене, а в шахте очень тесно. Божьи пути неисповедимы. За все ему слава и благодарение. Рада, что могу еще читать и писать. И всегда с радостью читаю газету. Прочитаю, сразу помолюсь за того, кто пишет, и прошу благословения. Прошу Бога, чтобы церкви наполнялись людьми, а то грустно, если видишь полупустую церковь. Разбуди, Боже, каждую душу. Помолитесь, дорогие братья и сестры во Христе, за меня и моих детей, внуков и правнуков. Амалия Клипенштайн.

Проведет через огонь и воду. Год 2009 быстрыми шагами идет к концу. Поэтому я желаю радостного Рождества и благодатного Нового года и приветствую вас по желаниям Небесного Отца к своему народу. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Второзаконие 8:2. Декабрь – это месяц ожидания Рождества Христова. За окном тихо падает снег. Отрадно, что не только наши сердца, очищаясь от ненужной шелухи, готовятся в эти дни предстать чистыми перед божественными яслями, но и сама природа, покрывая землю чистым белоснежным покрывалом. Один день обгоняет другой. Мы спешим в эти дни опередить старый год и летим на крыльях надежды в год неизвестный. Мне как-то сказали, что каждый водитель знает, что, обгоняя другую машину, необходимо сначала посмотреть в зеркало заднего вида, иначе при выезде из занимаемой полосы может случиться непоправимое. Не полезно ли будет и нам сначала посмотреть в Божье зеркало истины, прежде чем переступить порог Нового года? Не полезно ли будет вспомнить призыв к благодарности Господу нашему за пройденный путь? Конечно, не всегда наш путь в уходящем году был легким. Попадались и камни, и пороги, и омуты. И не каждое начатое дело имело успех. И печаль, и огорчение мы доставляли Господу нашему из-за наших ошибок, невольных согрешений и непослушания. Но и сколько радости, сколько услышанных молитв, Божьей благодати и мира мы пожинали в уходящем году. Не знаем, что принесет нам 2010-й. Одно мы знаем твердо, что Господь нас никогда не оставит. Он всегда рядом. Он говорит: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Падешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исайя 43:2. Хотя верующие в Христа являются Его достоянием, не должен Он нас в этой жизни беречь от невзгод, нужд и горя. Поэтому случается, что наш жизненный путь иногда идет через бурные потоки, реки проблем и огонь невзгод, как говорит народная мудрость, через огонь, воду и медные трубы. «Будешь ли проходить через воды, я с тобою». Бурные потоки воды – это символ тех событий в нашей жизни, которые мы не в силах понять или объяснить. Они как вода, затопившая наш путь, не дают нам возможности распознать дорогу, и мы в неведении ищем, куда сделать очередной шаг. В скорби, в печали и в горе, когда вода доходит до наших душ, Псалом 68:2, Господь нас спасет, Он выведет нас на свободу, Псалом 65:12. Он защитит в скорби и укажет нам правильную дорогу. Псалом 90:14-15. Так говорит Слово Божие. Будешь переходить через реки, и они не потопят тебя. Под речными потоками я понимаю те проблемы, заботы, которые мешают нам свято жить, и становится ясно, что нельзя плыть по течению, а нужно отважиться плыть против течения. Но Господь всегда с нами. Он заботится о том, чтобы нас не затянуло в омут или не выбросило на мель или пороги. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Огонь — это то, что хочет нас сжечь. Вспомним друзей Даниила, которых бросили в горящую печь из-за верности Богу. Пламя огня не тронуло их, одежда, волосы даже не пахли опаленным. Огонь сжег только путы, которыми они были связаны, то есть только то сгорело, чем связал их мир. При этом они
Именно среди огня познали особо близкое присутствие Господа. Он был с ними. Какое утешение, что мы имеем такого Бога, который обещает всегда быть с нами. В молитве об избавлении от скорби, Псалом 68, Давид утешает всех тем, что не за горами тот день, когда у нас не будет более проблем, горя, печали, и мы навечно будем пребывать у Господа. Но пока что мы спешим в новый, незнакомый год и спрашиваем себя, что Он нам принесет. И зная, что Господь всегда с нами, что слушающий Бога будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла, что нам незачем заботиться о завтрашнем дне, мы можем с надеждой смотреть в будущее. Только когда с полным доверием мы отдадим свою жизнь и весь наступающий год в руки Господа, потекут бурные потоки любви, радости и счастья и огонь симпатии от сердца к сердцу. Эдит Изак.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Мысли осенние. Время благодати даром не ушло, время урожая на смену пришло. Дни мои осенние так же хороши, как и те весенние, что вчера цвели. Хижина ветшает, но бессмертен дух, притупилось зренье и слабеет слух. Не погода в осени, а в душе уют. Мне в бессмертной вечности уж готов приют. Пусть тоска курлычет, как журавль летящий, пусть погода плачет о весенних днях, я расправлю крылья, как орел парящий, с верою живою, с Богом на устах. Грусть глубокой осени ветер унесет, хижину печали Дух Святой займет. Там, где утешитель, умолкает стон. Бог мой управитель, и хозяин он. Иван Цёма. Прислала Нина Ищенко, УСА.

0: Стихотворение «Служите Христу». Служите Христу каждый час и мгновение, служите Ему и всегда с дерзновением, служите с любовью, служите в смирении, отдайте все силы Ему на служение. Служите Христу, когда трудно придется, служите, когда сердце в счастье забьется, на отдыхе, дома, в пути, на работе, в служении Христу вы лишь радость найдете. От сердца служите молитвой, стихами, любовью служите, улыбкой, слезами. Служите друзьям, самым близким на свете. Вы счастливы будете, люди, поверьте. С терпением, с надеждой и искренним сердцем вы жизнь свою Господу Богу доверьте. Служите Христу, прославляйте Его, не ждите взамен никогда ничего. Как много труда и как мало служения, и как мы ленивы порой, к сожалению. Беритесь за дело, идите на Ниву, служите, трудитесь, не будьте ленивы. Служите Христу, а не всяким кумирам, которых вы вносите в ваши квартиры. К чему бесполезны эти искания? Служите, служите Христу, христиане. Не злитесь, не ссорьтесь по разным причинам. В пример для нас Бог дал любимого Сына. Служите Христу, ведь недаром мы все же зовемся единою Церковью Божией. Служить может каждый, и юный, и взрослый, и сильный, и слабый, старик и подросток. Служите Христу, чтобы ваше служение другим указало бы путь ко спасению. Подобно тому, как Христос омыл ноги злодею и Юде, а, впрочем, и многим. И мы не должны никогда забывать и злому, и доброму руку подать. Пусть даже придется страдать незаслуженно, Господь нам пошлет и терпение, и мужество. Он силу вам даст в мире счастливо жить, коль цель вашей жизни — Христу послужить. Ольга М.
1: Прислала нам свои стихи Эльвира Цуба. Очень красивые, но ничего о Боге. Но мы все же публикуем их. Просим молиться об Эльвире, чтобы Господь коснулся ее сердца и открылся ей в своем величии и любви, и она смогла бы посвятить свой талант тому, кто создал ее и терпеливо стучит в ее сердце. Я надеюсь, все станет лучше, а сегодняшний день не в счет. Разойдутся на небе тучи, добрый солнечный день придет. И твердить буду, как молитву, я надежды своей слова, чтобы жизнь наполнилась смыслом, ведь иначе жить просто нельзя. В этом бурном потоке жизни важно каждому устоять и себя, человека, личность, постараться не потерять. На рассвете. Земля под солнышком сверкает, как драгоценный изумруд. Ее и в песнях воспевают, и нежно матушкой зовут. И нет ей ни конца, ни края, она полна земных красот. Во всей вселенной лишь такая, никто подобной не найдет. Когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц галдеж, ты поклонись своей планете за то, что ты на ней живешь. Тебя разбудит запах леса, благоухание цветов и звуки музыки чудесной, церковный звон колоколов, жужжание пчел и смех детишек, и всплеск лесного родничка, и крики аиста на крыше, дыхание трав и трель сверчка. А если вдруг щеки коснется прохладный нежный ветерок, то эхом радость отзовется, ты на земле не одинок. Какое счастье жить на свете, ты только в тот момент поймешь, когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц галдеж.

Тихие беседы. Призвание мытаря. Ссылка к мытарю. Положение и деятельность мытарей, сборщиков налогов, делали их людьми подозрительными, и поэтому они упоминаются вместе с грешниками, блудницами и язычниками. По Талмуду еврей, поступавший на эту службу, считался отлученным от общества израильского. Библейский словарь составил Эрик Ньюстрем, издание 1989 года. Иисус говорит ему: «Следуй за мною», и он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал. Луки 5, с 27 по 29 стихи. Евангелист Лука, врач, пишет о многих телесных исцелениях. Были исцелены бесноватый в Капернауме, теща Петра, прокаженный, расслабленный, сухорукий, были исцелены страдающие от нечистых духов, слуга сотника, сын наинской вдовы, дочь Иаира, исцелена женщина, страдавшая 12 лет от кровотечения. А в 5 главе с 27 по 29 стихи мы читаем короткое повествование о духовном исцелении мытаря Левия и о его призвании. Проповедь Христа, подкрепленная действиями силы Божьей, явленной в исцелении многих, производила особое расположение слушающих. Чувства людей были смешанными – это радость и удивление, страх и благодарность, зависть и даже ужас. Но самое главное, они понимали – все происходящее творит Бог. И вот Христос подходит к одному мытарю и приглашает его следовать за ним. Точно так же и сейчас Господь незримо приглашает всех идти за собой. Сегодня в наших краях мытари ничем не отличаются от мытарей далеких библейских времен, ни наглостью, ни богатством, ни любовью со стороны окружающих. На слова призыва сегодня люди реагируют по-разному. Нам часто приходится посещать больных камер в тюремной больнице Львовского СИЗО. Открываются железные двери тюремных камер, где находится по 10-15 заключенных. Мы представляемся и заходим к ним в гости. Заключенные в камерах реагируют по-разному. Одни встают, другие сидят. Кто-то гордо лежит, часто перебивая нас, с насмешками задает умные вопросы. А мытарь Левий услышал Божий призыв. Как он поступил? Как он отреагировал на призыв Христа? В этом повествовании мы находим ответ на вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Показывается простейшая схема спасения – путь человека на призыв Бога. Все действия мытаря Левия имеют определенное значение. Во-первых, он встал. Так он приготовился к действию и исполнению Божьего приглашения. Самое трудное для тех, кого приглашает Господь – это встать. Люди всегда колеблются в решающий момент призыва – встать или сидеть, идти или стоять. Мытарь встал и тем расположил себя к решительному поступку – следовать за Иисусом. Во-вторых, он оставил все. Эта задача еще сложнее – оставить, выбросить, посчитать ненужным, расстаться с тем, что он считал богатством. Уважение – это непростая задачка, а высшая математика для мытаря. Мытарь оставлял классную работу, блестящую карьеру, заработок с наваром. Он оставлял круг друзей, свой обычный уклад жизни, а самое главное, он оставлял грехи. Друзья, Бог приглашает вас встать и оставить. Что оставить? Конечно, не благородную работу, не заработок, не семью и квартиру, а оставить грешную жизнь. Многие вместо того, чтобы оставить грех, становятся только немножко лучше, оправдывают свои грехи. Гнилое слово – это же не сквернословие. 50 грамм водочки или пива – это же не пьянство. Взял, ну не на месте лежало – это же не воровство. Перекрутил и чуть-чуть добавил – это же не вранье, не ложь. Ну не хочется мне его видеть, ну не люблю я его – это же не ненависть. Такое часто слышим от людей. Итак, те, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот должен поступить так, как этот мытарь. Лукавый пускает стрелы. «Ты же уклоняйся от зла», — советует апостол Петр. В спортивной стрельбе всегда труднее попадать в цель, если мишень движущаяся.
спортивном фехтовании, чтобы победить, спортсмен должен уклоняться от уколов противника и наступать. Ох, как это трудно! Для духовной победы и достижения цели это должен уметь делать каждый ученик Христа. В-третьих, он последовал за ним. Следовать – не разовое действие, это вся жизнь. Это идти и делать так, как говорит Господь. Идти по Его совету, по Его следу. По глубокому снегу, по непроходимым лесам, по пескам пустыни легче следовать за кем-то. Идти за ним, делать, как он, советуя с ним. В-четвертых, он сделал. Что же сделал мытарь? Большое угощение, праздник удовлетворенности, радости и счастья. И об одном кающемся грешнике радуются ангелы. Покаяние всегда сопровождается радостью. Мытарь пригласил своих друзей. Было там множество мытарей. Он свидетельствовал о Боге и его любви к нему. Мытарь не стыдится своего обращения к Богу и признания Иисуса Господом. Сколько в мире людей обретают счастье в Боге? Их жизнь изменяется. Они радуются и свидетельствуют нам об этом. Друзья, Бог зовет и вас. Радуйтесь! Михаил Кеньо, тюремное братство Украина.

открытое сердце и принесет много плода. Ты покоя искал, больше веры желал и усердно о многом просил, но забыл, что лишь тот мир и радость обрел, кто всю жизнь на алтарь возложил. Из песни. Когда я впервые услышала название «Забытый алтарь», то это словосочетание поразило меня своей торжественной грустью. Как бы печаль самого Спасителя струилась из этих двух слов. Хотя основная цель газеты — благая весть о покаянии погибающим во грехах людям, но появилась и вторая. Это зов к народу Божьему о пробуждении от сна, от сытой, спокойной жизни. Может показаться, что это случайность, но я вижу в этом руку Божию. Через сердца жаждущих, искренних, не желающих удовлетвориться только суетой христиан, Спаситель говорит, обличает, вразумляет. Значит, Дух Святой участвует в работе алтаря. Значит, это Его труд, а не человеческий, потому что это первое действие Духа Святого. Придя, обличить мир во грехе. Это действие свершается в наших сердцах через чтение газеты. Возможно, те, кто приближается к Богу, воспринимают эти слова как печаль Бога, что люди забыли о Нем, не хотят прийти к подножию креста, который явился алтарем для чистого непорочного агнца в покаянии о грехах. Но лично мне, человеку верующему с детских лет, эти слова говорят намного глубже и строже. И уверена, что многие согласятся с этой мыслью. Из писем в газету видно, что многие переживают и тоскуют о состоянии первой любви к Богу, когда сердце горит, и ты на все готов и жизнь отдать, и страдания принять, и смерть перенести, лишь бы угодить Спасителю и всегда иметь в себе этот священный огонь любви. На Господнем ли я алтаре, принесла ли я Ему себя в жертву живую, благоугодную? Горит ли мое сердце первой любовью, которая превыше смерти и влечет Богу? Приношу ли я ежедневно свое плотское «я», свои желания на алтарь Господний? Есть ли во мне плод новой жизни? Видят ли его другие? Приносят ли моя жизнь благословение окружающим? Какое это чудное состояние, когда горит в сердце первая горячая любовь к Богу, и уже ничто не может удовлетворить нас, когда мы теряем это состояние. Мы годами тоскуем о нем, плачем, молим Господа, чтобы Он вернул нам это состояние, и порой годы уходят, жизнь проходит, а человек так и не возвращает утраченного. Действительно, алтарь становится забытым. Часто приходится размышлять об этом, копать глубоко-глубоко внутри себя, чтобы понять, в чем же причина. А причина кроется глубоко внутри каждого из нас. Слово Божие говорит нам, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». О, если бы мы не пренебрегали этими словами, честно и беспристрастно, вникая в себя, сравнивали свой путь с чистым словом, возможно, тогда бы мы не проводили годы в теплом, безжизненном, богопротивном состоянии. Если мы честны, если не лукавы, если не лицемерны, то неужели Господь
не откроет нам причину утраты первой любви, когда мы ее ищем. Порой мы ищем ее в людях, в обстоятельствах, в болезнях, в трудностях непосильных, а она только в нас, причина охлаждения. Сейчас мне уже 30. Много ли, мало ли? Но за время сознательного хождения перед Богом я неоднократно пережила утрату и возвращение первой любви к Господу. И каждый раз, когда я хотела, чтобы Господь вернул мне первую любовь, требовалось от меня совершение определенного действия над собой, и устранялась причина охлаждения и пассивного теплого состояния. Личный опыт заставляет меня так мыслить, а не теория. Горение алтаря в сердце зависит от нашего ежедневного честного умирания на своем жизненном кресте. Образно это и есть тот алтарь, который либо делает из нас богоугодную жертву, и мы, сгорая, приносим плод новой жизни, либо алтарь остается забытым, и тогда плавильщик плавил напрасно. Уверена, что каждый может чувствовать, что ждет от него Господь в честном ежедневном умирании, в посвящении своем на алтарь. Иногда мы сознательно игнорируем в себе голос Духа Святого, и, будучи непринятым, непонятым, огонь Духа Святого угасает в наших сердцах, и процесс очищения прекращается. Очищение – это очень нелегко, это больно, это страдание, но ведь это же и смерть, а она не может быть без боли. Хочу говорить только из пережитого, ничего не воображать лишнего. Хочу поделиться с теми, кто переживает что-то подобное, но нуждается в утешении, так как не видят, что все происходящее с ними дает любящая рука Спасителя и только во благо, к горению, а не к охлаждению. Нужно найти причину, где и почему ты охладел, очень внимательно и честно исследовать свой жизненный путь и проверять каждый шаг, каждый рубеж жизни, и Господь укажет причину и место остановки. Дело в том, что в деле посвящения себя на алтарь Господу необходимо, чтобы все-все, что есть наша жизнь, наш путь, наша судьба, было освящено огнем священным. Невозможно тут подходить выборочно. Или весь ты, и все твое, или сразу остановка и постепенное охлаждение. Все события нашей жизни не случайны. Ошибки, падения, трагедии личные и близких, болезни, обиды, разочарования, несправедливости – все это необходимо, все должно осветиться огнем жертвенника. Мы должны быть постоянно облечены в готовность страдать, болеть, быть непонятыми, униженными, в общем, претерпеть все, что Господь допустит, через кого бы то ни было. И не только соглашаться, но принимать это, когда Господь допускает. Также очень важно и прошлое свое, и будущее постоянно отдавать на алтарь. Многие люди мучают себя прошлым, которого не вернуть и не изменить. Ошибки, болезни, неудачи прошлого лишают многих сердечного мира. Это нужно тоже пожертвовать Господу и успокоиться в мире и уповании на Его милосердие, а не мучиться своим самолюбием. Будущее наше в руках Спасителя. Но как часто мы теряем время и сердечный мир в беспокойстве, страхе за свое будущее и своих близких. Время, которое можно обратить в благословенное общение со Спасителем,
мы бесславно упускаем. По-настоящему истинной ценностью в глазах вечности является то, как мы проживем сегодняшний день, что делаем, что говорим, какие решения принимаем. Ведь только от этого в сущности зависит наше будущее. Вот допустил Господь сегодня, что меня обидели, не поняли, унизили, ранили грубостью, жестокостью. Нелегко пережить, простить, но ради Тебя, Господь, прошу, дай силы простить, любить, молиться за обижающих. Прими мою жертву умирания, чтобы жизнь новая открылась во мне. Бывает очень сильная боль души. Верю, знаю, что это. Душа просто кровоточит. Но помолись. Ради Тебя, Господи, ради Твоей горячей первой любви, чтобы она вновь горела и освещала меня, дай мне, Господь, силы простить. Я сам не могу. Нет сил. Я даже больше не пытаюсь. Самые тяжелые раны, пожалуй, нам наносят близкие люди, а не враги. Но свидетельствую о том, что у Бога есть сила для каждого, если мы искренно просим об этом. Лично я неоднократно пережила это, когда Господь освобождал меня от тех сердечных ран и груза, которые мне было не осилить самой. И ради себя самого дарил мне Господь любовь и прощение тем, кто причинял мне скорби. И силы не ищите в себе, у вас их нет, они у Бога, а Он сам снимет бремя и излечит раны бальзамом своей любви. Только откройте Ему свое сердце без остатка, излейте его в слезах сокрушения, раскаяния и просите действия огня Его, очищающего в доверии, и не будете постыжены. Жизнь умирания исполнит свой закон непреложный. А если умрет, то оживет и принесет много плода. Лилия Мальцева, Россия.

0: Прошу помолиться. У нас один раз в месяц проходит собрание на русском языке. И был у нас в гостях один человек, который рассказал о своей жизни. Нашли его в мусорном ящике с неперевязанной даже пуповиной. Жизнь его пошла под детдомом и интернатом. Дошел до того, что стал фальшивомонетчиком и за это получил пожизненное заключение. В тюрьме он читал Новый Завет и уверовал. Сейчас на свободе, ходит по тюрьмам и проповедует заключенным. Когда я ему дала несколько газет «Забытый алтарь», он очень обрадовался, ну и я попросила его адрес. Молитесь о нем и о служении брата Виктора. Катарина Пеннер. У меня есть к вам просьба. Помолитесь за меня и мою семью. Моя семья еще вся в мире, а я больна. Анна. Высылаю небольшую сумму денег. Распорядитесь ею по своему усмотрению. Была бы рада, если бы они пошли в помощь малоимущим. Ищу Господа уже давно, знаю о нем, сколько себя помню, от моей бабушки. Сколько раз он помогал мне и защищал. Всегда чувствую его любящую руку над собой. Но сатана крепко держит в своих оковах. Прошу вас, помолитесь за меня. Очень большие проблемы с самой собой. Не могу сама справиться, запуталась совсем. Ни секунды не сомневаюсь, что Бог может помочь. Только захочет ли, ведь я такая грешница. Пришло желание написать вам и попросить о ваших молитвах, ведь в Библии сказано: «Молитесь, и дано будет вам». Надеюсь, любящий Господь и в этот раз не отвернется от меня и услышит молитвы. Очень люблю вашу газету и вас, несущих любовь и свет в этот жестокий мир. Елена. Выписываем газету нашу другу. Раньше я давала ему читать наши, но теперь они переехали. Он всегда спрашивал, пришла ли уже газета. Читал с большим интересом. Пусть Господь коснется его сердца через газету. Молитесь и вы за Виктора. Он болеет, а врачи не могут понять, от чего у нее эти приступы. Мария Д. Прошу вас помолиться за мою сестру Хоменко Светлану. Она очень болеет. За свои 35 лет перенесла много операций и наркозов. В начале августа ей сделали операцию, и ей очень нехорошо. Врачи говорят, что внутри у нее нет ни одного здорового органа. Что будет впереди, знает только Бог. Пусть все будет по Его воле. Валентина Махт.
1: Пользуясь возможностью, также прошу помолиться за нужды сотрудников нашего общества. За сестру Марию Гекель. Она, прочитав эти строки, получила известие от врачей, что у нее очень плохие анализы крови. К сведению, ей в прошлом году сделали онкологическую операцию. И хотя томография пока ничего не показывает, но она сильно упала духом. Ей, вероятно, опять предстоит хемотерапия. За сестру Лину Дерксен. У нее постоянные боли в бедерной области, и она почти не может сидеть. Врачи до сих пор не нашли причину и не смогли облегчить боли. За сестру Лену Янсен. Они ожидают пополнения в своей семье. И в 40 лет родить первого ребенка связано с большим риском. Поэтому давайте будем молиться, чтобы Господь даровал им здорового ребенка. Благодарю за соучастие в наших нуждах.
0: Сохранить себя верным. В августе 2009 года исполнилось 3 года, как Господь обратил меня к себе и поставил на служение. Мое служение состоит в том, чтобы ходить в Его свете, нести людям Его слово, свидетельствовать о Его безмерной любви и Его величии и о вечной жизни, а также о грехе и возмездии за грех. Возмездие за грех – вечная смерть. Его слово животворит, назидает и наставляет в любых вопросах жизни человека. Я не могу выразить в словах ту радость и благодарность за Его любовь, за дарованное мне спасение и надежду на вечность, но я могу славить Его. Основной для себя считаю ожидание Его пришествия. В этом мире, где грех распространился на всех без исключения, и лукаво желает увлечь в погибель, не просто сохранить себя верным и непорочным Богу. Христос имеет силу и желает, чтобы все спаслись. Виктор Хюберт. Я ничем не могу воздать. Люблю тебя за твое тепло, за твою искренность, за разнообразие твоих страниц, за изобилие духовных наставлений, за твою откровенность. Алтарь. Я очень прошу, не откажите мне в моей просьбе и найти на своих страницах маленький уголочек для моей благодарности. Хочу, чтобы она пришла в дом Денклингене, где живут Николай Николаевич Б. со своей супругой Мелитой. Хочу поблагодарить за их дочь Фриду. Спасибо вам сердечное за все тепло и заботу, которое я получаю от вашей дочери. Верю, вы помогли ей стать такой. Много милости проявил Господь ко мне через руки вашей дочери. У меня был серьезно болен старший сын. Много было пролито моих слез перед Господом. Нужно было лечить сына, а денег на лечение не было. Господи, молилась я, все людские сердца пред Тобой на ладони. Найди доброе сердце, расположи его помочь мне. Ты все можешь. Хочу, чтобы мой сын тебе служил. И Господь не замедлил. Это была Фрида. Имея чуткое сердце, она проявила бесконечно много любви и заботы о моей семье. И не только о моей. Удивляются соседи, знакомые и мой неверующий муж, что заставляет ее это делать. Сколько же у нее любви. Люди, видя ее добрые дела, прославляют Бога. Дорогой алтарь, я ничем не могу воздать этой семье. Пожалуйста, пусть с твоей помощью это маленькое письмо будет им моей благодарностью. Сестра Антонина, Россия. Кажется, что то была не я. Спешу продлить подписку для моей подруги юности. Как быстро летит время. В августе ей исполнилось 60 лет. А Господь все еще ждет ее. Но есть опасность опоздать, и поэтому нам нужно молиться. Молиться даже тогда, когда нет никаких видимых признаков об услышанных молитвах. Не собиралась я много писать, но одна строчка из стихотворения «Страдая» Галины Вольф, которая стала песней, всколыхнула душу и сердце. Вмиг, когда дыхание весь прервать готово, в один момент я оказалась в мыслях в том дне 13 июня 2008 года, когда утонул наш 7-летний сын Рихард. Статья «Там, где никто не тонул» за номером 1 2009 год. А это было не миг, это было 20 долгих часов. После, когда меня спросили, как я выдерживала эти часы, я ответила: «Не знаю». Я и действительно не знаю, но знает Господь. Иногда я удивляюсь самой себе, и мне кажется, что это была не я. Когда моему мужу один брат сказал, что он бы так не смог, муж ответил: «Я тоже не могу, но Господь». Вновь и вновь вспоминаю тот день, когда Рихард, признавшись в своем грехе, сказал мне: «Я так рад, что я тебе все сказал». Приятно было видеть, что прощение делает человека счастливым и даже ребенка, хотя он и не понимает в силу своих лет глубину происшедшего. Это было за 3 недели до трагедии. Я сохраню это воспоминание до конца своих дней. Радость будущей встречи с сыном у Господа в сердце моем живет всегда. Под этой одной строчкой «В миг, когда дыхание весь прервать готово». Могут подписаться много матерей, но и не только матерей. Но есть здесь еще и другие слова. «Господи, Ты видишь, Господи, Ты знаешь, Господи, Ты можешь, помоги же мне. В этом наша сила и утешение. Ему слава и хвала. Хелене Паульс, Канада.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады вновь приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». Вначале послушайте песню.

0: любить, сочинять музыку, как Бетховен, рисовать чудесные картины, как Рембрандт, летать в космос, делать пересадки сердца и так далее. Представление, что обладающее такими высокими качествами существо является продуктом случайного соединения молекул, требует большой веры.
1: Известный биолог Эдвард Конкин сказал: «Вероятность случайного происхождения жизни точно так же велика, как возможность происхождения словаря после взрыва типографии». Дорогие друзья, не проще ли и разумнее принять свидетельство Библии о Боге, Творце Вселенной?

Бог не выдумка человечества и не миф, как его представляют. Он законный владыка вечности и вселенную управляет. Он и вам любовью обильною жаждет истины дать уроки, простирает вам руку сильную, только вы от него далеки. Допустимо ли состояние иметь такое, безотрадное, только мнимое, нездоровое, неживое? По причине упорства вашего вы ведь сами себя в неведение погребли и безумно и заживо, не приняв благодати спасения.

0: Библию можно назвать книгой чудес. Она повествует о многих чудесах, сотворенных Богом. Для ума человека чудеса представляют необъяснимое явление, потому что они выходят за рамки естественных законов и явлений, будучи сверхъестественными. Но чудеса Библии не должны нам препятствовать верить в великого и чудного Бога, для которого чудеса естественны. Кто-то сказал, что если бы мы своим маленьким умом вполне могли бы понять Бога, то Он перестал бы быть для нас Богом. Чудеса Библии демонстрируют могущество, премудрость, справедливость и доброту Бога.
1: В нашем разборе Библии, дорогие друзья, мы продолжим разбирать 5 главу Евангелия от Луки. Со стиха 11 по 26 повествуется о двух чудесах, сотворенных Иисусом в исцелении двух тяжелобольных. Но перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору, послушайте песню.

0: Дорогие радиослушатели, я от сердца рад приступить вместе с вами к рассуждению о сегодняшнем тексте Библии. Находим мы его в 5 главе Евангелия от Луки. И сегодня мы постараемся с Божьей помощью рассмотреть с 12 по 26 стихи. В них рассказывается о исцелении одного прокаженного, который сам пришел к Иисусу и просил его о исцелении. Далее мы видим в этом же тексте одно чудо Христа, которое совершилось с помощью других людей. Эти люди принесли к Иисусу совершенно парализованного человека. В самом доме и вокруг дома, в котором был Христос, собралось такое множество людей, что люди с больным никак не могли к нему пробиться. Они решаются на необычайное и трудное дело, чтобы помочь больному другу. Прочтем сначала с 12 по 16 стихи. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу очистить“. И тотчас проказа сошла с него. Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, в свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Я думаю, о проказе каждый из нас уже кое-что слышал. Это болезнь, которая постепенно распространяется по всему телу человека. При этом распространении отмирают целые части рук, ног и других частей тела. Одним словом, человек, живя, тлеет и умирает. Правила поведения этих больных описаны в 13 и 14 главах книги Левит. Но страшнее самой болезни для больного была его духовная, нервная тяжесть. Он был отлучен от людей и при приближении кого-либо должен был кричать: «Нечист, нечист!». Такой человек презирался обществом, и эта изоляция от других людей сильно увеличивала страдания больного. Но очень интересное событие произошло в прочитанном нами тексте. Этот больной проказой вдруг стоит пред Христом. Он ведь должен сторониться людей и предупреждать их о своей заразной болезни. Как он пробился ко Христу, нам не сказано. Он вдруг стоит перед ним и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». В этом предложении слышится страх и чувствуется вера. Он знал, что Христос многих исцелял, отсюда его вера. Но ему было ясно и то, что ему грозит смерть из-за его появления среди людей. Можно представить себе картину, как люди, онемевшие от этого поступка прокаженного, пятятся назад. Прокаженный считался нечистым, и потому он просил Христа не о исцелении, а о очищении. И вот среди отступающих назад людей стоял Христос, и у его ног больной. Вдруг случается невероятное. Иисус простирает руку и крепко обнимает этого больного. Так следует перевести дословно слово «прикоснулся». И прикосновение к прокаженному делало человека нечистым. Но, несмотря на это, Иисус проявляет свою безмерную любовь к людям, независимо от их состояния и положения. Он любит нас таковыми, как мы есть, грешными, нечистыми и отвергнутыми людьми. Всех объемлет его любовь. Мы можем просить его о очищении, и он, Сын Всемогущего Бога и сам Бог, принимает нас, прощает и очищает. Но Иисус не удовлетворился только очищением этого прокаженного. Он посылает его в храм, как это требовал закон, чтобы тот показался священнику и принес требуемую законом жертву за грех. Этим Иисус еще раз подтвердил, что он пришел исполнить закон. Несмотря на запрет Христа, не говорить никому об этом исцелении, весть о нем молниеносно распространяется. Люди стекаются к нему и чтят его. Но он знает, что эти же люди позже будут кричать, чтобы его распяли. Они хотят видеть чудеса и пользоваться земными благами, которые они надеются от него получить. Поэтому мы снова читаем, что Иисус уходил в пустынное место молиться. Несмотря на всю ожидающую его работу, он берет себе много времени для беседы со своим небесным Отцом. Дорогие братья и сестры, прочтите это Евангелие от Луки с целью узнать, в каких обстоятельствах и как много времени Иисус уделял молитве. Пусть это будет заданием к разбору этого текста. И научимся от Христа молиться, то есть быть в общении с нашим Господом. Второй случай в нашем сегодняшнем тексте в сущности показывает то же самое. В нем Иисус демонстрирует свою власть прощать грехи людей. Прочтем вторую половину нашего текста, с 17 по 26 стихи этой 5 главы Евангелия от Луки. «В один день, когда он учил и сидел, тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом, но не нашедши, где пронести его, за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял то, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога. И бывшие, исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Это очень живое и наглядное повествование Луки. Во время Христа евреи считали, что все болезни неразрывно связаны с грехом. И в этом случае это действительно совпадало. Но раз болезнь произошла от греха, то исцеление ее ведь доказательство само собой, что грех этого человека прощен. Фарисеи и книжники о этой логике не думали. Слова Христа звучали в их устах как богохульство, и поэтому Иисус обращается к больному дважды. Но как первое, так и второе обращение ясно показывает власть Христа прощать грехи. Чудесный факт этого случая, однако, и тот, что этот больной получил прощение грехов и исцеление по вере других. Это хорошее ободрение для всех матерей, молящихся о их детях, и для всех других, кому кто-либо дорог. Дела любви уже привели многих к спасению. И такое дело любви мы видим в этом рассказе. Хочу в заключение привести в пример обращение отца церкви Августина к Богу. До своего обращения он вел распутный образ жизни. Его мать непрестанно и усердно молилась за него. В своем отчаянии она обратилась за помощью и советом к одному священнику. Выслушав ее, тот сказал: «Невозможно, чтобы этот сын, за которого пролито столько слез и вознесено столько молитв, оказался совершенно погибшим». Этот Августин стал отцом церкви, и его проповеди до ныне приводят людей ко Христу. Молитвы и дела любви христиан не напрасны. Они обязательно принесут в будущем чудесный плод.
1: На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Люди с ужасом думают о смерти. Она воспринимается ими как что-то, ведущее к исчезновению или угасанию, которое они чувствуют уже в своей земной жизни. Иисус же знал волю своего Отца и обратил внимание не на последствия, а на причину смерти. Только Он один в состоянии дать жизнь больному миру. Иисус не сразу пошел в Вифанию, чтобы исцелить Лазаря. Он отложил свой приход на 2 дня, позволив смерти забрать своего друга. Ученики испугались, услышав, что Иисус собирается назад в Иудею, ведь его там чуть не побили камнями на их глазах. Не сожаление о смерти Лазаря и желание свидетельствовать о славе Божией двигало ими, а страх за собственную жизнь. Поэтому Иисус и использовал сравнение между ходящими днем и теми, кто спотыкается, ходя ночью. Час распятия сравнивается с ночью, а она еще не наступила. Они могли спокойно идти в Иерусалим, потому что были под защитой Бога. Тот, кто не верит в Божью защиту, будет жить во тьме, как и враги Иисуса, потому что свет веры не осветил их. Поэтому Иисус просил своих учеников полностью довериться Ему и Его водительству. Иначе неверие приведет их в эту самую тьму. Пусть это будет утешением и для нас в трудные минуты жизни. Мы должны верить, что с нами ничего не произойдет без воли на то нашего Господа. Наша уверенность основана на Нем. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты Господин жизни. При Твоем свете мы видим наш путь. Ты ведешь нас по прямому пути, даже если Твои враги желают нам гибели. Помоги нам быть готовыми к трудностям и даже смерти ради Тебя, чтобы Ты прославился нашим доверием к Тебе, потому что Ты печешься о нас. Вопрос 74. Почему Иисус говорит о Божьей славе, несмотря на то, что Лазарь умер?
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 11 по 16. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним».
0: Иисус назвал Лазаря их возлюбленным другом. Он с учениками часто гостил в его доме. Лазарь был другом для всех учеников. Таким образом, он, возлюбленный друг Иисуса, был, как и Авраам, другом Бога. Иисус использует глагол «уснул», имея в виду смерть, но вместе с тем ставя ударение на то, что она не является концом жизни. Тело умирает, но душа живет. Наша надежда покоится в Господе и вере в Него. Полнота и смысл жизни в Нем, и мы увидим Спасителя при воскресении душ. Мы будем жить вечно. «Я иду разбудить его», — сказал Иисус. Он не сказал: «Давайте помолимся и узнаем, что Бог хочет, чтобы мы сделали, и как мы должны утешить его семью». Иисус общался со своим отцом в течение 2 дней, прежде чем услышал о смерти своего друга. Он знал, что воскрешение Лазаря будет предшествовать его собственному славному воскресению. Это укрепит веру учеников и докажет его врагам, что он и есть Мессия. Затем он добавил, что идет воскресить его. Так сказала бы мать о сыне, когда ему нужно проснуться, чтобы идти в школу. Иисус не сомневался и не медлил. Он сам есть жизнь, победившая смерть. Вера в Него освобождает нас от всякого страха и дает уверенность в завтрашнем дне. Ученики еще не осознали значения победы Христа. Они представили Лазаря просто спящим. Зачем надо было идти и будить его, тем более, что они могли попасть в руки иудеев? Тогда Иисус прямо сказал им: «Он умер». Эта новость смутила учеников, но Христос ободрил их, добавив: «Я радуюсь». Вот ответ Сына Божьего, адресованный смерти. В ней он видит победу и воскресение. Уход кого-то из жизни – это причина не для горя, а для радости, потому что Иисус дарует своим последователям небесную, вечную жизнь. Он есть жизнь, и всякий верующий в Него разделит с Ним Его бессмертие. Иисус продолжал: «И радуюсь за вас, что меня не было там, и я не исцелил его сразу». Каждого человека ждет смерть, однако вера в Него есть начало новой жизни. Пойдем к Нему. Для людей подобное событие означает горе и слезы. Для Христа же — воскресение. Мы можем благодарить Бога за то, что, когда мы умрем, Иисус скажет: «Пойдем к Нему». Его приход к нам будет означать свободу, жизнь и свет. Апостол Фома любил Иисуса и был смелым. Когда он увидел, что Иисус решил идти ко гробу Лазаря, он, не понимая цели Христа вывести его оттуда, обратился к остальным и сказал: «Мы не оставим Иисуса одного. Мы любим нашего Господа и будем с Ним до самой смерти. Мы же принадлежим Ему». Этими словами Фома в полноте подтвердил свою верность Христу. Вопрос 75. Почему Иисус был уверен в своей победе, направляясь к Лазарю, чтобы спасти его? Б. Встреча Иисуса с Марфой и Марией. Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 17 по 33.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 17 по 19. Иисус пришед нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадия в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
0: Прошло уже 4 дня, как Лазарь лежал в гробу. Его похоронили в день смерти, и когда до Иисуса дошла весть о нем, уже не было смысла идти туда, так как его друг был похоронен. Лазарь умер, в этом не было сомнений. Вифания находится на восток от Елеонской горы, откуда открывается вид на Иордан, протекавший 1000 метров ниже. Далее на юг простиралось Мертвое море. На западе, в 3 километрах от Вифании, располагался Иерусалим. Он стоял на холме за долиной Кедрон. Многие друзья умершего пришли в его дом, плача и ударяя себя в грудь. Утрата была двойной, так как умер кормилец семьи. Над собравшимися витала тень смерти.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 20 по 24. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день».
0: Когда Марфа услышала, что Иисус приближается к их дому, она поспешила выйти ему навстречу, думая, что если бы он пришел раньше, всего этого бы не случилось. Увидев его, она поверила в его безграничную власть, но вместо того, чтобы плакать и скорбеть, Марфа выразила надежду на то, что Иисус победит смерть. Она еще не знала, как именно он это сделает, но верила в его всемогущество и связь с Богом, который во всякое время ответит на молитвы своего сына. Иисус пообещал ей: «Воскреснет брат твой». Она не поняла истинный смысл этих слов, но восприняла их как обещание того, что брат ее воскреснет в день суда. Теперь Марфа была уверена в том, что смерть — это не конец. Воскресение к жизни — вот чего ждут верующие.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 25 по 27. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия». Отношение верующего к мирской власти. Франц Антонович Шумейко, Украина.
1: «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым для наказания,

Дни нашего путешествия на гору ждет ответственного чувства, ответственного шага. Сможем ли мы отдать для него наше драгоценное, любимое, единственное? Сможем ли мы в своей любви показать веру, в вере верность, в верности полное доверие? Само путешествие начинается с решения любить и отдать. И остаются позади дни слез, дни тревог и раздумий. Мы уже на вершине горы. Мы уже решили, да, люблю тебя и отдаю в твои руки все, да совершится воля твоя. И в момент, когда мы, замирая сердцем, протягиваем Богу наше драгоценное, вдруг слышим: «Теперь я знаю, довольно». С горы мы уходим, воздав Богу другую жертву хвалы, славы, поклонения. И эти вершины, эти места наших испытаний мы называем именем Иегова Иры, то есть Господь усмотрит. Горы Мориа остаются в наших сердцах памятниками. Теперь мы, повзрослевшие, знаем из опыта: Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Наверняка вы вспомнили гору Мориа в вашей жизни. Тогда я знаю, ваше лицо осветилось мягкой улыбкой, а сердце пропело славу Ему. А если ты совершаешь сейчас свое трудное путешествие, неся на гору самое любимое, ободрись, верь, доверься, будь тверд и мужествен. Господь усмотрит. П.С. А жертва является жертвой только тогда, когда мы действительно решили отдать Богу что-то дорогое, когда мы не знаем, чем кончится для нас эта тяжелая история, и не подразумеваем, что в последний момент Бог все же остановит нашу отдающую руку.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
1: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
2: Глава первая.
3: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил и Иехонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
4: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
3: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
5: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».»
3: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
2: Глава вторая.
3: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
6: «Где родившийся царь Иудейский?
7: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
3: Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
6: «Где должно родиться Христу?»
3: Они же сказали ему:
8: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
3: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
6: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
3: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
4: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
3: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
5: «Из Египта воззвал я сына моего».
3: Когда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
5: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
3: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
4: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
3: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
2: Глава 3.
3: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
9: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
3: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
5: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
3: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
9: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.
3: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
9: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
3: Но Иисус сказал ему в ответ:
10: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
3: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий:
11: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
2: Глава четвертая.
3: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
12: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
3: Он же сказал ему в ответ:
10: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
3: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
12: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
3: Иисус сказал ему:
10: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
3: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
12: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
3: Тогда Иисус говорит ему:
10: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
3: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
5: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
3: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
10: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
10: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
3: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
2: Глава пятая.
3: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
10: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
2: Глава 6.
10: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем занятия по Евангелию от Матфея и сегодня перейдем к изучению второй главы. До начала лекции доктора МакГи у нас есть несколько минут, и мы воспользуемся ими для того, чтобы ответить на некоторые вопросы из ваших писем, дорогие слушатели. Вот что пишет нам Тимофеева Светлана из города Липецка. В 5 главе 1 послания Иоанна, 7 стих, написано: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Далее Светлана задает вопрос: это что значит, что Бог Троица, как в православии? Вы совершенно правы, Светлана, это именно то и означает. Когда мы говорили о книге «Бытие», мы говорили о Боге, который создал Вселенную и человека. В первой главе Евангелия от Матфея мы узнаем о рождении Иисуса Христа в мир. Было предсказано, что Дева родит Сына, которому нарекут имя Эммануил, что значит «с нами Бог». А в первой главе Евангелия от Иоанна прямо говорится о том, что Слово было Богом. Здесь речь идет об Иисусе Христе. О третьей ипостаси или личности Бога, о Духе Святом, мы читаем в книге «Деяний апостолов». Таким образом, это верно, что Бог являет себя людям в качестве триединого Бога. Это утверждение в богословии носит название «доктрины Троицы». Указание на эту истину содержится в апостольском символе веры, который признают все основные ветви христианства – и католичество, и православие, и протестантизм. Светлана задает нам еще несколько вопросов, и вот один из них. Утверждают, что все сны от сатаны, правда это или нет? Как известно, сон является физиологическим явлением, которое отражает различные фазы процесса возбуждения и торможения коры головного мозга. Физиологи говорят, что то, что мы видим во сне, каким-то образом всплывает из нашего подсознания во время одной из фаз сна. В Священном Писании ничего не говорится о том, может ли сатана использовать это состояние человека для своих целей. Бог же, напротив, не раз использовал состояние сна для того, чтобы говорить с людьми. Вот и сегодня мы узнаем об этом, когда будем читать вторую главу Евангелия от Матфея. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Евангелия от Матфея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы займемся изучением второй главы Евангелия от Матфея. В этой главе мы разберем следующие темы: поклонение волхвов младенцу Иисусу, бегство в Египет и возвращение в Назарет. Я полагаю, что главная цель этой главы заключается в том, чтобы показать, каким образом эти пророчества были исполнены в рождении Иисуса. Я совершенно уверен, что во времена Христа существовало много искренних исследователей священных писаний, которые всерьез задумывались над тем, каким образом эти пророчества могут исполниться. Тогда это казалось сложным и даже вовсе невозможным. Давайте вспомним эти четыре пророчества. А далее мы увидим, что все они действительно исполнились в рождении Христа. Первое пророчество. Ему должно было родиться в Вифлееме. Пророчество содержится в книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Второе. Он будет вызван из Египта. Об этом предрекал пророк Осия в 31 главе, 15 стихе своей книги. Третье. Пророк Иеремия предсказал горький плач и рыдание в раме. 31 глава, 15 стих. В 11 главе, 1 стихе книги пророка Исаии было предсказано, что он назовется Назареем. Поскольку Христос родился в Вифлееме, почему плач в раме мог быть связан с его рождением? Рама находилась достаточно далеко на север от Иерусалима, в в то время как Вифлеем был расположен в противоположной стороне, к югу от Иерусалима. Почему Иисус должен был называться Назареем? Что в данном случае то же, что Назарянин. Ведь он должен был родиться в Вифлееме, а затем быть вызванным из Египта. Главный вопрос заключается в следующем. Как все эти пророчества могли исполниться в младенце? В ответ на этот вопрос Матфей показывает, насколько буквально, насколько точно и легко все они исполнились без какого бы то ни было напряжения или искажения исторической действительности. Все произошло точно так, как сказал Бог. В наши дни мы точно так же можем посчитать определенные пророчества, касающиеся второго пришествия Христа, слишком сложными. Нам может быть трудно соотнести их друг с другом и представить, как они могут исполниться. Я думаю, что сейчас мы стремительно приближаемся к тому времени, когда они действительно исполнятся, и мы увидим, что все они произойдут обычным, вполне естественным путем. Предсказания о будущем могут показаться разрозненными кусочками мозаичной картины. Но когда все это сбудется, и мы будем собраны в его присутствие, все окажется так же просто, как и в случае с предсказаниями о его первом пришествии. Каждый кусочек большой мозаичной картины встанет на свое место, и мы будем удивляться тому, что в свое время не сумели этого понять. Итак, в первом стихе второй главы евангелист Матфей рассказывает, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока. Это историческое свидетельство о посещении младенца Иисуса волхвами. Обратите внимание, они пришли во дни царя Ирода. Во-первых, царь Ирод не хотел иметь никаких соперников. Он не стал бы терпеть ни при каких обстоятельствах никакого соперничества. Поэтому волхвы, пришедшие в Иерусалим с востока, всерьез встревожили его. А как вам понравится такое утверждение? Пришли в Иерусалим три волхва с востока. Но разве в Библии так сказано? Вы будете правы, если возразите мне, сказав, вы сами вставили цифру три. Да, но мы повсюду на рождественских открытках видим изображение трех мудрецов. Боюсь, многие люди знают библейские истории больше из открыток, чем из Библии. Отсюда столько неточной информации в нашем представлении летописи Писания. В этой главе я попытаюсь исправить некоторые неверные понятия. Во-первых, мы уже обратили внимание на то, что в тексте не сказано о трех волхвах. Я не знаю, сколько их было, но сомневаюсь, чтобы три человека сумели встревожить Ирода и уж тем более взволновать весь Иерусалим. Но я верю, что три сотни человек были вполне способны на это. Эти мудрецы, скорее всего, пришли из разных стран и областей. Они изучали звезды. И когда появилась эта новая звезда, они объединились и пришли в Иерусалим. Я не знаю, сколько их было, но я почти наверняка уверен, что их было не трое, но три сотни. Однако, пожалуйста, не говорите, что я утверждал наверняка, что их было 300. Итак, читаем второй стих. «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Они искали царя. Этот факт сильно встревожил Ирода, бывшего тогда царем. «Мы видели звезду Его на востоке». В поэзии эту звезду часто называют «восточной», и у нас даже есть такая организация «Восточная звезда». В моей церкви в Нэшвилле среди прихожан была одна почтенная женщина из этой организации, и она сильно расстроилась, когда узнала, что эта звезда вовсе не была восточной. Если мудрецы на востоке увидели его звезду, и она действительно была бы восточной звездой, то им пришлось бы повернуть в сторону Индии и Китая. Но эта звезда была на западе, а волхвы были на востоке. Звезда появилась на западном небосклоне, и они последовали за ней. Они и пришли на запад, а не на восток. И я спрашиваю, каким же образом они связали появившуюся звезду с царем и государством Израиль? Но я знаю другое. На востоке хранится память о пророчестве Валаама, история которого описана в книге чисел, 24 глава, 17 стих. Помните, Валааму было дано повеление изречь пророчество на Израиль. В том стихе мы можем прочитать пророчество Валаама. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Обратите внимание, в пророчестве сказано, что звезда восходит от Иакова, то есть от израильского народа, и жезл восстает от Израиля. Звезда и жезл идут вместе. Насколько я знаю, это единственное место, где они упоминаются вместе в ветхозаветных пророчествах. Мудрецы на Востоке хранили это пророчество, и поэтому они пришли с таинственного Востока, чтобы посмотреть на нового царя. И это встревожило город Иерусалим и старого царя Ирода. Далее мы читаем. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ирод захотел узнать об этом все. Это был Ирод Великий, очень суеверный человек. Если вы заглянете в библейский словарь, то можете там прочитать все об Ироде и его семье. Это была семья безбожных нечестивцев, подобно семье Медичи. Это были настоящие мафиози первых веков. И из всех них Ирод был самым нечестивым. Он был идумеем по происхождению и купил царский престол у римлян за деньги. Он вовсе не был израильтянином, и, конечно же, он очень захотел найти того, кто мог бы стать его соперником в борьбе за трон. А потому, как сказано в 4 стихе, «собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». Он потребовал у книжников ответа. Он сказал, «Я знаю, что у вас есть Писание, а в них сказано о предстоящем пришествии Мессии. Я хочу знать, где он должен родиться». Как ни удивительно, они сумели ответить на его вопрос. В 5 и 6 стихах они отвечают ему. «Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Когда Ирод задал этот вопрос книжникам, им не пришлось искать ответа во всех книгах Писаний, потому что они знали, где он находится. В книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. На самом деле им даже не пришлось разворачивать свитки с книгами пророков, потому что они знали эти стихи наизусть. Они могли процитировать любой стих о грядущем Мессии. Вся проблема заключалась в том, что они знали эти стихи разумом, но это знание не касалось их сердца. Оно ничего не значило для них лично. Они были примером людей, которые знают содержание Библии, знают конкретные истины, но для них лично эти библейские истины не имеют никакого значения. И поскольку книжники так хорошо знали ветхозаветные писания, вы можете подумать, что они тут же побежали к волхвам и попросили их: «Позвольте нам поехать с вами, мы тоже хотим посмотреть на Мессию». Интересно, а сколько людей сегодня действительно ожидают пришествия Господа? Мы постоянно говорим об этом. Мы проводим тщательное исследование пророчеств о Его пришествии. Но действительно ли мы хотим увидеть Его прямо сейчас? Предположим, прямо сегодня Иисус возник бы перед вами и стал вмешиваться в то, чем вы занимаетесь. Он не прервал бы ваши занятия. Вам не захотелось бы сказать Ему: «А ты не можешь отложить свое пришествие на какое-нибудь другое, более удобное время?» Но возвратимся к Ироду. Он получил от мудрецов вполне конкретную информацию, и о ней мы читаем в 7 стихе. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Сейчас я сделаю одно заявление, а чуть позже докажу его. Звезда появилась в ночном небе за некоторое время до появления волхвов в Иерусалиме. Помните, они весь путь проделали на верблюдах, а не на реактивном самолете. Путешествие на верблюде – долгое и утомительное дело. Я полагаю, они появились в Иерусалиме не раньше, чем через год после появления звезды. Это событие не стало для них маленьким рождественским праздником. Они проделали долгий, тяжелый путь и черпали силы в надежде увидеть Его и представить Ему свои дары. Обратите внимание, что Ирод выведал время появления звезды на небосклоне. Запомните этот факт. Это очень важно, и мы вернемся к этому чуть позже. Итак, в 8 стихе Ирод начинает действовать. Он решил использовать мудрецов. «И, послав их в Вифлеем, сказал: „Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему“». Ирод был хитрым, как змея. Предположим, он бы сказал: «Если где-то здесь родился царь, я избавлюсь от него и отправил бы в Вифлеем воинов». Уверяю вас, он никогда бы не нашел младенца, потому что его тут же спрятали бы. Он знал, что лучше отправить туда мудрецов, чтобы они нашли младенца, а потом сказали царю, где его найти. Он объявил мудрецам, что тоже хочет пойти и поклониться младенцу, но на самом деле он хотел его убить. В следующих 2 стихах мы видим, как разворачивались дальнейшие события. «Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Звезда появляется вновь. Я думаю, им пришлось проделать долгий путь, прежде чем они опять увидели звезду. Некоторые исследователи говорят о наложении одной звезды на другую в один конкретный момент. Но Матфей совершенно недвусмысленно заявляет, что та звезда была необычной. Она фактически была сверхъестественным явлением. Это было чудо, и нам не нужно пытаться найти ему объяснение. Возможно, как полагают некоторые астрономы, в тот период произошло смещение небесной сферы. Когда родился младенец, на его пришествие в мир отреагировали и небеса, и земля. Я думаю, что такое действительно могло произойти, и волхвы увидели появление сверхъестественной звезды. В 11 стихе мы читаем: «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Когда они вошли, они увидели младенца не в хлеву возле гостиницы. К тому времени многочисленные гости Вифлеема покинули город. Они вернулись в свои дома, потому что перепись населения закончилась. Но младенец был совсем еще маленьким, и родители не хотели беспокоить его. Возможно, такое путешествие для малыша было бы опасным, поэтому они остались в Вифлееме и поселились в доме. Мудрецы нашли их в доме. И опять мы вспоминаем, что на рождественских открытках волхвы приходят к младенцу в хлев. Если только Иосиф не показал им тот хлев, они бы никогда не узнали, что он существует. Они пришли к младенцу в дом. Пожалуйста, обратите внимание, когда они вошли и увидели младенца с матерью, они упали и поклонились ему. Если когда-нибудь и возможно было поклониться Марии, тот момент был самым подходящим. Но они не стали поклоняться ей. Они были мудрецами. Они поклонились ему и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Очень интересно исследовать факты, касающиеся его второго пришествия, изложенные в книге пророка Исаии, 60 глава, 6 стих. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Какого дара недостает во втором пришествии? Это смирна. Они не принесут смирны, потому что она должна была символизировать его смерть. Когда он придет во второй раз, ничто уже не будет свидетельствовать о его смерти. Бог говорит о его рождении. Он рожден царем. Ладан символизирует благоухание его жизни, а смирно говорит о его смерти. Все это было принесено к нему в качестве даров в его первое пришествие. Но в следующее его пришествие ему не принесут смирну. В следующий его приход на землю он придет не для того, чтобы умереть на кресте за грехи мира. Он придет как царь царей и Господь господствующих. Теперь мы вновь возвратимся к младенцу и волхвам, и в 12 стихе увидим следующее. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Мудрецы поверили в искренность Ирода и его желание прийти и поклониться младенцу. Однако, если бы ангел Господень не предупредил мудрецов, и они вернулись бы к себе домой через Иерусалим, Ирод убил бы младенца. Получив предупреждение от ангела, они могли пойти в южном направлении, перейти через южную оконечность Мертвого моря и таким образом обойти пределы Ирода. В 13 стихе ангел Господень обращается уже к Иосифу. «Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Ангел Господень, как мы видим, велел Иосифу бежать в Египет, потому что Ирод хотел убить младенца. В следующем 14 стихе мы видим, что Иосиф так и сделал. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Обратите внимание на беспрекословное и мгновенное послушание Иосифа.

Египта был вызван этот Сын Божий, младенец Иисус. Иосиф бежал с младенцем и его матерью в Египет и оставался там до тех пор, пока Бог не вызвал его обратно. А тем временем во дворце Ирода происходили события, которые привели к трагическому результату. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Наша радиослушательница из Варндорфа Надя Эпп поздравляет с юбилеем свою подругу и сестру в Господе Анну Вибе, проживающую в селе Белен в округе Варндорфа. 18 мая Анне исполнилось 70 лет, и в связи с этой прекрасной круглой датой подруга желает ей всего самого доброго в жизни и обильных Божьих благословений. Как счастлив тот, чье сердце знает Бога, кто день за днем в общении ходит с Ним, как счастлив тот, кому не нужно много, лишь только б знать, что Он Христом храним. По просьбе Нади для Анны Вибе сейчас еще прозвучат небольшое стихотворение, а также 8 и 11 стихи из 102-го псалма и песня, которая называется «Твой день рождения». «Благодарю за все тебя, Отец, за каждое мгновение бытия и за любви возвышенный венец, за то, что к свету прикоснулась я. Благодарю за то, что ты со мной. Всегда, когда нуждаюсь я в тебе, благодарю за этот путь земной, за все, что мне дано в моей судьбе. Благодарю за каждую ступень, за мудрость жизни и ее плоды, за каждый уготованный мне день, за все, чем в этом дне одаришь ты. За веру и надежду и любовь, за все тебя, Отец, благодарю, за то, что ты мне утром даришь вновь свой свет и восходящую зарю.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его.

20 мая жителю Пифицайды Петру Дюк исполнился 71 год. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу поздравления от братьев и сестер из библейского кружка. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появился на земле, и мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным светлым днем и от души тебе желаем успехов, Божией охраны, ну и, конечно, радости во всем. Песня, которая сейчас прозвучит для Петра Дюк по поводу его дня рождения, называется «Я иду по тернистому жизни пути».

0: Сегодня для Петра Дюк и для всех, с кем он находится в данное время в дальнем пути, прозвучит еще одно стихотворение, а также 14 и 16 стихи из 138-го псалма и, конечно, песня. «Дети Божьи, Господа семья, дети Божьи в Господе друзья, и мы все желаем одного – жить для славы имени Его. Не беда, что встречи коротки, что опять нас в путь зовут часы, лишь бы было нам важней всего жить для славы имени Его. Жизни горизонт лежит во мгле, грех рябит на встречной полосе. Знает Бог, что не всегда легко жить для славы имени Его. Наши пожелания вам, друзья, помните, что цель терять нельзя. В каждом дне пусть всех влечет одно – жить для славы имени Его. Верим, что мы встретимся опять, в небе, на земле, неважно знать, лишь бы встретить всех до одного, там, во славе имени Его».
1: Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Без смирения нет покаяния, без покаяния нет прощения, а без прощения нет спасения. Многие хотят мира, радости, вечной жизни, но не хотят склонить свое сердце перед Богом и сказать искренне: «Господи, прости меня грешного, каюсь, ибо грешен я перед Тобой». Но именно с этого начинается путь к Богу, не с гордости, не с оправдания себя, а со слез покаяния и сокрушенного сердца. Иисус Христос сказал:
1: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье».
0: Бог прощает не тех, кто считает себя праведным, а тех, кто приходит к Нему в смирении и истине. Пока сердце живо, дверь милости еще открыта.
1: Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже.
0: Псалом 50, стих 19.

0: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое».
1: Псалом 102, стихи 3, 4 и 5.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». С этого дня священник стал молчаливее прежнего. Часто он молился Богу как в горах, так и дома. И мальчику это очень нравилось. Просыпаясь ночью, Палка часто видел его стоящим на коленях перед маленьким деревянным распятием. Тогда и Палка начинал беседовать со своим спасителем, и на сердце его становилось легко и хорошо. В субботу, когда уже вторая неделя приближалась к концу, Палка услышал, как жена лесничего говорила своему супругу. «Священник приехал сюда, чтобы отдохнуть, но вместо этого ему с каждым днем становится все хуже. Мне кажется, что какое-то горе удручает его, а завтра он хочет сказать проповедь. От этого ему следовало бы воздержаться. Знаешь, милая, он также не может обойтись без проповедования, как я без своего ружья и ты без своей поварюшки. Если бы он был как другие, то не делал бы этого, но он очень хороший и сознательный человек». Когда позже Палка и священник гуляли по лесу, мальчик вдруг спросил: «Правда, батюшка, что у вас есть какое-то горе?» «А кто тебе сказал об этом, дитя мое?» «Об этом говорили в доме лесничего. Хозяйка беспокоится о вас. Вы выглядите таким бледным. Она думает, что вы больны». «Она не ошибается, дитя мое. Я болен при смерти. И от моей болезни больше нет никакого лекарства или помощи». «Разве и Господь Иисус не может помочь?» — спросил мальчик испуганно и своими загорелыми ручками схватил белую руку священника. «Даже Господь Иисус», — повторил священник и посмотрел в глаза мальчика, полные беспокойства и сочувствия. «Правда, Он может помочь, но...» «О, тогда скорее просите Его об этом! Вы же знаете, что Он каждого исцелял, кто приходил к Нему, даже и того расслабленного, хотя Он сам даже не просил Его об этом лично. А что, если нам теперь немедленно попросить Его?» «Ты хочешь мне помочь молиться?» «С величайшей радостью, как делали эти посланные сотника из Капернаума, которые говорили: Он достоин того, чтобы ты послушал его». «Нет, Палка, так ты не должен молиться, поскольку я не достоин его милости». «Но как же мне тогда вам помочь? А что, если нам просить его, как тот человек в храме, который остановился вдали и не смел глаза свои поднять к небу? Вы знаете его, над которым фарисей так гордо превозносился?» «Ты прав, милый мальчик, это единственная молитва для нас». Священник об этом больше не говорил, и на этот раз они вернулись домой довольно рано. Священник выразил желание, чтобы после обеда Палка сопровождал его домой и у него переночевал, а на другой день пошел бы проведать дедушку и у него провел воскресенье. «Но как мне, такому оборванцу, пойти с ним?» — думал Палку. — «Вот если бы у меня был новый костюм и фуражка!» После обеда, когда он на кухне помогал жене лесничего мыть посуду, он поведал ей свое горе. «Не беспокойся, Палку, я об этом уже подумала и из одежды своих ребят кое-что отложила для тебя, так как вижу, что ты хорошо обслуживаешь священника, да и мне всегда помогаешь». Палку получил белую рубаху и синие штаны, и его пиджачок жена лесничего как-то тайком ухитрилась выстирать. Правда, пиджачок после стирки немного сел, но Палка на плечах его скоро расправил. Посмотревшись в речку, как в зеркало, он еле узнал себя. Свои ботинки он починил сам и почистил вместе с ботинками священника, а также вдел новые шнурки. Потому неудивительно, что после всего этого со своей сумкой через плечо он шагал радостно рядом со своим барином, а тот радовался вместе с ним. «Спасибо вам за все хорошее, и да хранит вас Бог!» Пройдя некоторое расстояние и оглянувшись назад, крикнул Палка лесничихе, смотревший им вслед. «Поведи меня, Палко, самой кратчайшей дорогой, которой обычно вы с Дунаем ходите», — сказал священник. «О, тогда мы попадем в село очень скоро», — радостно сказал мальчик. «Но не бойтесь, эта дорога хорошая, иначе я не повел бы вас по ней, так как лесничий приказал мне вести вас по ровной дороге». Священник улыбнулся. «О, если бы он знал, Палку, где только мне не приходилось лазать с тобой! Но не беспокойся, я ему об этом не скажу. Самые красивые цветы обычно растут на краю пропасти. Но прежде чем мы спустимся в долину, ты бы мне рассказал что-нибудь, как тогда, когда мы с тобой встретились в первый раз в стране солнца. Расскажи мне что-нибудь о своих родных». Палка был рад, что священник не был больше печален, и охотно рассказал ему, что он 2 года тому назад пришел сюда в горы вместе с дедушкой Радской. Как дедушка потом заболел, поехал домой и умер. И дедушка Юрига принял его к себе. Священник удивлялся, что родители разрешили ему это. Потом мальчик рассказал, как мать Анна его нашла в горах. И так как никто из родных не нашелся, то она оставила его у себя. Священник слушал с вниманием. «Ну а если бы теперь дедушка Юрига умер, куда бы ты пошел?» Мальчик остановился в удивлении, пораженный, смотрел своими смущенными голубыми глазами во все стороны. «Я думаю, что Господь Иисус поможет мне и дальше, как тогда, когда Он послал ко мне мать Анну, когда я заблудился в лесу. А когда она умерла, меня взял дедушка Радзга, а после его смерти меня принял дедушка Юрига. Хижина в горах принадлежит нам, пока дедушка там живет, а дом в селе принадлежит сыновьям дедушки. Там уж я не мог бы остановиться, но теперь я уже не такой маленький, и кто-нибудь найдется, кто согласится принять меня на службу. Если вам, дорогой священник, понадобился бы пастушок, я бы охотнее всего пошел к вам». «Ко мне?» – воскликнул священник. «Это хорошая мысль. Да, если я еще буду жив, а твой дедушка умрет, тогда никуда не ходи, кроме меня. Дай мне слово, что ты никому другому не пойдешь». О, как охотно мальчик дал на это свое согласие! Их разговор был прерван несколькими женщинами, которые сопровождали их до дома священника. Там Палка получил хороший ужин, а ночевать священник снова взял его в свою спальню. Прежде чем лечь спать, они один за другим приняли ванну, и теплая вода хорошо освежила их после длинного путешествия. Мальчик едва успел помолиться, как сон уже сковал его глаза. Он только еще почувствовал, как священник накрыл его, погладил по головке и поцеловал. Спустя мгновение он уже крепко спал. Проснулся Палка на другой день вместе с восходом солнца. Он хотел было тихо встать и одеться, но увидел, что священник уже одет и сидит около окна. На коленях у него была священная книга, но он не читал ее. Глаза у него были закрыты, и он как бы во сне улыбался. Утренние лучи озаряли лицо священника. Мальчик тихо оделся и на цыпочках вышел из комнаты. У колодца он умылся, утерся и, причесав волосы, вернулся в комнату. Священник по-прежнему сидел возле окна, но глаза его были открыты, и он углубился в созерцание восходящего солнца. Мальчик тихо подошел к священнику и, не отдавая себе отчета, почему спустился у его ног. «Палка, «Ты уже на ногах?» — сказал священник, медленно гладя голову мальчика. «Да, ведь уже пора. Сегодня очень красивое воскресное утро, такое же прекрасное, как то, когда воскресший Спаситель явился Марии. Не правда ли, сегодня никакое горе вас больше не смущает? Сегодня? О нет, дитя мое, сегодня я очень-очень счастлив. Тебе я могу это сказать, так как ты меня поймешь и будешь радоваться вместе со мной. В эту ночь я нашел путь в настоящую страну солнца. Теперь я могу сказать, я имею Дух Христов. Теперь я принял Господа Иисуса, как некогда Марфа, и как та росинка солнце. Поблагодари вместе со мной Господа, что Он крестил меня и принял своим слугой. Теперь я хочу еще немного отдохнуть, так как не спал всю ночь. Но это ничего. Эта ночь для меня была самой прекрасной в моей жизни». Вместе они преклонили колени и помолились. Потом священник прилег на диване. Палка принес ему подушку. «Вам нужно хорошо поспать несколько часов, иначе как же вы сможете сказать проповедь?» Священник прижал мальчика к своей груди. «Как я могу сказать проповедь? Сегодня я это сделаю, как никогда раньше. Сегодня я в первый раз в своей жизни буду настоящим свидетелем моего Господа». Палка очень соскучился по дедушке. За последние 2 недели он виделся с ним всего 2 раза. Один раз в горах в хижине и 2 раз в лесу. «Мне тебя сильно не достает», — сказал ему тогда Юрика. «Но служи этим людям как следует. Это тебе может пригодиться в жизни». Сегодня Палка собрался навестить дедушку. Он хотел уйти без завтрака и тихо вышел из комнаты. Однако старая экономка успела заметить его. Она накормила его молоком и хлебом, а потом отпустила. Глава 11. Маленький слуга Божий. Тем временем в их хижине произошло нечто особенное. Старый Павел Юрига получил письмо, но не от своих детей из Америки, а от Лессинга. Юрига был рад, что кое-что уже сказал Лишке о болезни жены Лессинга, так как теперь пришлось просить Лишку прочитать письмо, а там упоминалось о его жене. Юриге пришлось объяснить Лишке, что она немного тронулась в уме, так как в письме было написано: «Свою жену я нашел в общем здоровую, но моя мать говорит, что мне нельзя уходить, так как она одна не в силах справиться с ней. Но вы ведь знаете, что я еще раз должен вернуться к вам, иначе я понес бы большой убыток. Так что у меня появилась мысль взять жену с собой. И я бы вас очень просил разрешить вашему мальчику бывать возле нее. Он всегда такой любезный, и я думаю, что это подействует на нее благотворно. Он мог бы с ней гулять и вообще быть возле нее. Я не останусь у вас в долгу. О, жальтесь над нами, 2 несчастными людьми. Палка мог бы уступить нам свой уголок, а спать вместе с вами. Кроме того, моя жена могла бы на всех вас стирать, готовить еду и делать вообще всю домашнюю работу. С этим она и здесь великолепно справляется. Если я буду знать, что этот мальчик с нею, то у меня на душе будет так, как будто Божий ангел-хранитель явился к нам. Вчера в книге пророка Исаии я нашел такие слова: «И малое дитя будет водить их». Вдруг я увидел Палка перед своими глазами. Я чувствую, что он то малое дитя, которое поведет нас к Богу. О, если бы я мог так верить, как он! Читая письмо, Лишка часто вытирал слезы. «Да, это действительно так. Малое дитя будет водить их. Он это дитя». Со своей стороны Юрига был рад, что может быть полезным Лессингу. Места ведь хватит, пусть она приходит, да и даст милосердный Бог, чтобы и присутствие Палка было для нее во благо. О, кто бы мог мальчику раньше сказать, что его ожидает дома? На все он был бы согласен, только не на это. Значит, он не может больше вернуться к своему любимому священнику. Насколько сильно он полюбил его, он почувствовал только теперь, когда дедушка не разрешил ему вернуться обратно. Он сказал, что в понедельник после обеда придет дядя Лессинг со своей женой и что ему придется обслуживать ее, пока оба мужчины будут на работе. Он вообще должен оставаться с нею при доме, помогать ей, а если она пойдет по грибы, то он должен сопровождать ее. Напрасно Палка старался убедить дедушку, что священник нуждается в нем, потому что он болен, и некому сопровождать его в горы. К тому же он еще только на несколько дней вернется в дом лесничего. «Перестань же, наконец, мне долбить про своего священника!» — крикнул на него дедушка. «Этот священник тебе совсем чужой человек, католик, а Лессинг ведь из наших, евангеликов. И ты ему должен помогать. Ты ведь твердишь, что Господь всегда с тобой слышит все. И я не знаю, понравилось бы ему, что ты не хочешь помочь такому несчастному человеку, как Лессинг. В понедельник утром ты пойдешь к лесничему и предупредишь, что больше не придешь. И теперь больше ни слова». Палка взял кувшин, чтобы принести воды. Придя к источнику, он упал на траву и горько заплакал. Подперев голову руками, он говорил сам про себя: «Неужели я всех должен обслуживать? Дядя свою жену ведь мог бы оставить дома. Зачем ему нужно было ее брать с собой? И теперь я тебя, Господи Иисусе, тоже не могу принять к себе. И Марфа не могла бы принять тебя, если бы у нее отобрали ее дом. Теперь они лишили меня моего уголка, чтобы там поселились дядя с тетей и чтобы я вернулся снова к дедушке. Но нет, я не согласен. Лучше тогда я с Дунаем буду спать под открытым небом. И потом, дедушка говорит, что священник для меня чужой человек. Но это неправда. А разве дядя Лессинг к нам родственник? Ничуть. Что же с того, что он живет у дедушки и вместе с ним работает? Но и дедушка ведь мне не настоящий дедушка. О, я здесь один среди совсем чужих мне людей». И мальчик снова заплакал. «Что же ты, Палка, так плачешь?» Вдруг раздался позади него голос дедушки. Но мальчик не дал себя утешить. «Потому что у меня нет никого близкого, и я все время должен скитаться среди чужих мне людей», — ответил он, рыдая. Юриге стало жаль мальчика. «Ну, успокойся же», — сказал он нежно. «Присядь немного. Я хочу тебе кое-что сказать». Ласковый голос успокоил маленькое взволнованное сердечко. Мальчик послушался и сел рядом с дедушкой. «Почему ты так сокрушаешься, что я не разрешаю тебе вернуться к священнику? Он ведь богатый и за свои деньги найдет себе другого проводника. Лессинг, напротив, человек бедный и к тому же глубоко несчастный. Мы же читаем в священной книге, что Спаситель сострадал несчастным и что всегда помогал им, а ты не хочешь помочь Лессингу. Этого я от тебя не ожидал». «А почему вы дядю Лессинга считаете несчастным? Ведь у него все есть», — робко возразил Палко. Он чувствовал, что поступил неправильно. Так не сделал бы Иисус. «Я не могу тебе об этом рассказать, но ты мне должен дать слово, что об этом никому не скажешь, ни Лишке, ни Лессингу». «О, я никому не скажу, дедушка!» И мальчик положил свою маленькую ручку в мозолистую руку седого старца. «Ну тогда слушай. У дяди Лессинга также был маленький мальчик, но он потерялся. Его жена об этом так сильно скорбела, что потеряла здравый рассудок. Она все рвется пойти искать своего ребенка. Поэтому дядя Лессинг берет ее с собой, чтобы она одна, ушедшая из дому, не заблудилась. Она и здесь будет искать своего мальчика, и поэтому ты всегда должен сопровождать ее.
2: «И помогать ей искать его!» – воскликнул мальчик, вскакивая.
1: На его маленьких щечках еще были видны слезы, но глаза сверкали от радости и желания действовать. Юрига был рад, что ему удалось убедить мальчика. Теперь Палко вместе с больной сможет искать заблудившееся дитя. Теперь Юрига знал, что Палко больше не пойдет к священнику, а останется дома. «Но не забывай», — напомнил ему дедушка, «что тебе нельзя ни в присутствии Лессинга, ни кого-либо другого упоминать про дитя».
2: «Но с тетей я ведь могу о нем говорить?»
1: «Да, с ней можно».
2: «Значит, это был мальчик? А большой он был?
1: Я должен это знать, чтобы узнать его, если где встретим». Он был совсем маленький, только в одной рубашонке.
2: «Бедное дитя!»
1: – воскликнул Палко, полный сострадания. Рассуждая так, они достигли хижины. Мальчик совсем не обратил внимания, что дедушка несет кувшин. Настолько все услышанное заняло его мысли и сердце. Он помог дедушке приготовить большую постель.
2: «Не правда ли, дедушка, мы здесь тоже можем принять Господа Иисуса?»
1: «Разумеется, сынок мой. Как же нам не принимать его? Ему ведь принадлежит вся наша хижина».
2: «О, как я рад!»
1: Понятно, на другое утро ему пришлось идти в дом лесничего предупредить, что он больше не придет. И на сердце у него было так печально, особенно потому, что не сможет даже попрощаться со священником. Но как же велика была его радость, когда он в доме лесничего застал священника, опередившего его. Увидев мальчика, он ласково приветствовал его.
3: «Здравствуй, Палко! Сегодня я встал раньше обычного, и ты приходишь за мной позже».
2: «О, я совсем не для того пришел, чтобы сопровождать вас», – ответил мальчик сквозь слезы. «Дедушка передает вам поклон и велит сказать, чтобы вы себе нашли другого мальчика, так как я нужен ему дома. Он сказал, что такой барин, как вы, за деньги всегда найдет другого».
1: «Другого такого Палко я за деньги не найду», – священник сказал, гладя головку мальчика.
2: «А зачем ты ему нужен? Может быть, его еще можно уговорить, если я сам пойду к нему? Я ведь могу здесь остаться до среды».
1: «О, это будет бесполезно», – тяжело вздохнул Палко. Он вытер слезы и коротко рассказал, почему теперь он нужен дома и кого придется ему обслуживать. При этом он добавил, каким несчастным он чувствовал себя вначале.
2: «Теперь я хочу дедушку успокоить, но боюсь, не оскорбил ли я чем-нибудь Господа Иисуса?»
1: Священник присел на срубленном дереве, а Палко по своему обыкновению опустился на траву возле его ног и прижал свою головку к коленям священника.
2: «Не оскорбил ли ты его?»
1: «О нет, наоборот, он, наверное, удивляется тебе», – ответил священник.
2: «Удивлялся? Почему?»
1: «Ну, ты ведь совсем еще недавно обещал быть его слугой. Он считал твое решение серьезным и принял тебя. Если бы ты был у меня на службе, то должен был бы идти, куда я посылаю, и делать то, что

0: повиновался. Значит, вы полагаете, что Господь Иисус послал мне это и повелевает оставить вас и служить тете? Значит, это мой крест? Да, дитя мое, я так думаю. Возьми его охотно на свои плечи. Господь, наверное, знает, зачем он к тебе посылает эту душу. Как он знал, зачем он тебя ко мне послал, чтобы служить мне? Так что, я в самом деле буду на его службе? Разумеется, ты будешь его маленьким слугой. О, быть может, он мне тогда поможет найти ее маленького мальчика? Палка радостно воскликнул. Какого мальчика? О, об этом я не смею никому говорить, ни Лишке, ни Лесингу. Так приказал мне дедушка. Но вас дедушка не упоминал, и потому полагаю, что вам можно рассказать. Палко все рассказал священнику и удивлялся, что тот ему ничего не отвечает и только на него как-то странно посматривает. «Сколько же тебе было лет, Палко, когда мать Анна нашла тебя?» — спросил он после небольшой паузы. «Она говорила, что мне тогда было приблизительно 1,5 года». «А потерявшийся ребенок Лесинга тоже был мальчик?» «Да, но совсем маленький, в одной рубашонке». «О, пути Господни неисповедимы!»
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет краткое стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвение и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб, с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой.

Прочтем из Священного Писания, книга Иова, 9:33. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Таково начало одной из древнейших книг Священного Писания, книги Иова. Если судить по началу книги, то приходишь к выводу, что будущее такого праведника, как Иов, тихое и мирное. Но уже в первой главе сообщается, как сатана возбуждает дело против Иова пред Господом, и Бог допускает сатане испытать верность этого праведника. В один день приходят к нему вестники из разных сторон его владений и сообщают ему о гибели всего его богатства. Не успел Иов выслушать эту весть, как уже другой вестник сообщает о гибели всех его 10 детей. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Увидев верность Иова, сатана вновь возбуждает дело против него и на этот раз получает еще большую власть. И он поражает Иова, проказывая лютый от подошвы ноги его по самой теме его. «И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Теперь, как никогда раньше, Иов стал нуждаться в помощи и утешении. Но кто даст ему теперь это утешение? Друзья живут вдали, дети его все погибли, но жива еще его жена, самый близкий друг жизни. Конечно, она придет к Иову и утешит его, ведь недаром она одна осталась живых из всей семьи. И не для того ли, чтобы утешить мужа? Не для того ли Господь дал мужу жену, чтобы она была помощницей на средней жизни? И вот она перед кучей пепла, на которой сидит ее прокаженный и страдающий муж. Прочитаем теперь из книги Иова 2:9 слова, с которыми она обратилась к своему мужу. «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». На что он ответил: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Сделай Иов. По ее совету он обрек бы себя на вечные муки. Но и после ее совета он остался в непорочности своей. Он был знаменитее всех сынов Востока. И, наверное, вскоре услышат друзья его о беде и придут к нему с утешением». И действительно, услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый своего места и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Пока, наконец, сам Иов не заговорил с друзьями своими. О многом друзья переговорили тогда между собою. Но важно заметить жалобу Иова и высказывание его надежды. В жалобе он произносит, читаем в 9 главе стих 33: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». И о чудной своей надежде Иов в 19 главе со стиха 25 говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узру Бога. Я узру его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Иов знал,
что еще долго ждать, пока явится человечеству посредник. Потому он и имел надежду на воскресение. Ну, а теперь он говорил, нет между нами посредника. Где-то в середине, между днями жизни Иова и нашими днями, Бог Отец явил миру своего Сына Иисуса Христа, который есть единственный посредник между Богом и людьми. И потому апостол Павел писал в 1 Тимофею, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Этот Иисус – единственный посредник, который обладает именем, которым спасется всякий верующий в Него. Этот Иисус и послал Духа Святого Своего, чтобы каждый верующий, страдающий за имя Его, мог получить своевременное утешение. Миллионы людей шли тернистым путем страданий по стопам Христа. Сколько людей печалились из-за страданий, но после приобретали чудный мир со своим Богом и людьми. Иов когда-то выразил желание, «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертанными были они в книге, резцом железным, с оловом, на вечное время на камне вырезаны были». Бог дал ему гораздо больше. Сегодня сотни миллионов Библий повествуют о его страданиях. К тому же его страдания описаны не только на камне, но даже в сердцах людских. Многие люди, потерявшие близких, родных, имения, друзей, свободы и так далее, утешались, вспоминая в Духе Святом страдания праведного Иова. У христиан не бывает страданий без значения. Страдания всегда приносят мирный плод праведности. В том ли, кто страдает, или же польза для других людей. Однажды один служитель пришел к престарелой сестре и пожаловался ей, что он так устал от всех обвинений, осуждений, страданий, и что ему кажется, что престраданий его раздавит. На что мудрая старушка ответила, не беда, когда пресвитер попадает в пресс, потому что масло, то есть благословение, достаются церкви. И псалмопевец говорит, прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово твое храню. Псалом 118:67. И здесь исполнилось слово, сказанное в книге к Евреям 12:11. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Важно страдания не отвергнуть, а выстрадать. Точно так и для тех, кто не страдает, но видит ближних своих в страданиях. О них Иов в 6 главе 14 стихом говорит, «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха вседержителю». Каждый из нас должен быть очень внимательным к тому, чтобы не огорчить того, кого Господь не хотел огорчить. Иезекииль 13:22. А если кто и чрезмерно страдает, ему уже не надо говорить, как некогда говорил Иов, нет между нами посредника. У нас же есть посредник, и этот посредник сам более всех пострадал и взял на себя гнет греха всех верующих в него на себя. Потому он и может помочь всем приходящим к нему.

вспоминая семилетнего брата, которые были сосланы в глухой лесной край. И там жена обличала его подобно, как неразумная жена Иова. Зачем ты так прямо следовал за Христом? Мог же и ты проявить немного гибкости. И таким образом мы избежали бы ссылки. К концу рабочего дня брат брал гитару и часто шел к берегу реки. Там он пением прославлял своего Творца и утешался сам. Однажды его долго не было, и жена пошла за ним. Она нашла его сидящим на земле, с намокшей от слез гитарой в руках. Дотронувшись до его холодного тела, она поняла, что он уже оставил этот земной мир. Жена поняла свою вину, постоянного недовольства и роптания на него, с печалью слегла в постель и вскоре умерла сама. Страдающему, скорбящему, удрученному нужно дать духовный бальзам, утешительное слово и, прежде всего, от самого ближнего человека, от супруга, друга, единоверца и так далее. История Иова закончилась гораздо большей славой, чем та, которую он имел до своих страданий. Также и все страдания церкви ничего не стоят в сравнении с той славой, которую Господь откроет и даст любящим своим в грядущих вечных веках. Наш посредник Иисус Христос утешит каждого последователя своим Духом Святым. И никто, доверившийся Ему, не будет постыжен, когда предстанет пред Отцом Небесным. Да станет наш Господь Иисус Христос посредником спасения еще и для многих наших радиослушателей. Аминь.

единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Наши приоритеты».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Это ложь. В наших предыдущих передачах мы рассмотрели три фундаментальных, на мой взгляд, области искушения. Наши представления о Боге, о себе и о грехе. Они определяют наши остальные убеждения. Если мы обмануты в этих сферах, то шансы обмануться в остальном сильно возрастают. Как мы уже видели, сатана обещал Еве, что если она отведает запретный плод, ее глаза откроются, она будет как Бог и будет знать добро и зло. На самом же деле, в тот же мгновение она духовно ослепла и не могла больше видеть истину. Хотя она и была сотворена по образу Божьему, этот образ теперь был искажен, и она приняла греховную природу, также противоположную Богу, как тьма свету. Она действительно получила познание зла, чего Бог не хотел. Но общение с Богом было нарушено, и она больше не могла оставаться праведной. С тех пор, как грех вошел в этот мир, мы все духовно слепы, отдалены от Бога и не способны угодить Ему. Из-за нашего греха мы все находимся под праведным осуждением Бога.

0: Я часто получаю записки от женщин, которых мучают сомнения в том, что они спасены. Некоторые из них знают правильный ответ, но до сих пор страдают от какого-то греха. Думаю, во многих случаях дело в том, что они не покаялись в своем грехе по-настоящему и не возложили упование на Иисуса, не поверили, что только Он один может их спасти. Они, может быть, и религиозные люди, но так и не получили оправдания перед Богом. Мы принимаем это прощение и оправдание перед святым Богом не благодаря тому, что родились в христианской семье и ходили в церковь. Суть не в том, что мы приняли крещение, прошли конфирмацию, делаем добрые дела, выходим вперед, когда нас призывают к покаянию, имеем сильные религиозные переживания, знаем наизусть какую-нибудь молитву или принимаем активное участие в жизни церкви. Мы не спасаемся от греха своими делами. Единственная возможность получить вечное спасение – положиться на то, что Иисус совершил на кресте. Евангелие состоит в том, что Иисус пришел на эту землю и взял на себя наказание за все грехи Евы и наши грехи, чтобы их разрушительные последствия можно было изменить. Посредством Его безгрешной жизни, смерти на Голгофе и победоносного воскресения мы можем получить абсолютное прощение всех грехов, примириться с Богом, которого оскорбили, и обрести силу жить святой жизнью. А вы, друг мой, враг хочет держать вас в рабстве страха, сомнения и вины. Бог хочет, чтобы вы жили в свободе, вере и были уверены в прощении. Независимо от того, насколько вы хороший человек, единственный путь к праведности перед Богом – это вера в Иисуса Христа. И независимо от того, насколько вы грешный человек, Его благодати достаточно для вас. Смерть Христа – вот единственно возможное решение проблемы греха. Если вы никогда не решали проблему своего греха таким образом, если вы не знаете, дитя ли вы Божие, то я хочу призвать вас остановиться сейчас и восстановить свои отношения с Богом, прежде чем мы перейдем к следующей теме. Не позволяйте врагу ослеплять вас и держать в плену. От этого зависит ваша судьба в вечности. Признайте перед Богом, что вы согрешили против Его закона и не можете спасти себя. Поблагодарите Его за то, что Он послал Иисуса принять наказание за ваш грех. Верьте, что Христос спасает вас, и примите в дар жизнь. Скажите Богу, что вы хотите отвернуться от своего греха, уповать только на Христа и позволить Ему быть господином вашей жизни. А потом поблагодарите Его за то, что Он простил ваш грех. Поблагодарите Его за дар Святого Духа, который пришел, чтобы жить в вас и который даст вам силу побеждать грех, если вы будете подчиняться Ему. Уверовали ли вы недавно? Или же знаете Господа уже некоторое время, давайте помолимся старинной пуританской молитвой. Давайте вспомним, где нашел нас Бог и что Он сделал для нас. Помоги мне, Господи, никогда не забывать потрясающую мерзость греха, потрясающую праведность спасения, потрясающую славу Христа, потрясающую красоту святости и потрясающее чудо благодати. Вернемся опять к Еве и почитаем ее дневник.
1: События ураганом ворвались в мою жизнь. Уже несколько месяцев я не записывала свои мысли. В последние дни просто нет времени. Наши мальчики такие подвижные. Кажется, я только и делаю, что бегаю за ними и подбираю то, что они разбрасывают. Удивительно, с какой скоростью они могут создавать в доме хаос. Они растут так быстро, наверное, мы и глазом не успеем моргнуть, как они повзрослеют и уйдут от нас. Я не хочу упустить ни одной возможности, пока они еще маленькие. Стараюсь играть с ними, радоваться тому, что мы вместе, и учить их самому важному в жизни. Пришло время собирать урожай. Для Адама это самое трудное время в году. Мы очень мало видимся. Как бы мне хотелось просто посидеть, поговорить о нас, о детях, о будущем. В последнее время из-за суеты у меня совсем не было времени гулять и беседовать с Богом. До рождения детей все было гораздо проще. Теперь такое ощущение, что в сутках слишком мало часов. Вечером я буквально валюсь с ног, а на следующее утро просыпаюсь, и все повторяется снова. И так каждый день.
0: В следующих передачах мы рассмотрим несколько практических аспектов, о которых многие христианки имеют ложное представление. И начнем мы с наших приоритетов. Плакат, который я видела несколько лет назад в бутике женской одежды, выявляет некоторые плоды этого обмана. «Я женщина, я непобедима, я устала». Эти слова позаимствованы из песни Хелен Редди, которая завоевала премию Грэмми в начале 70-х годов. Конечно, они вызывают улыбку, но они также возвращают нас к вопросу, который мучает каждую женщину: как преодолеть трудности и ответить на вызов, который каждый день бросает нам жизнь. Большинство знакомых мне женщин не чувствуют себя непобедимыми. Напротив, они постоянно страдают от чувства собственной неполноценности и неуверенности в себе. И большинство женщин чувствуют себя измученными. Они часто ощущают свою неспособность справиться с множеством навязанных им ролей и обязательств. Эти чувства провоцируют также и разного рода ложь, которую враг сеет в современном обществе. Например, ложь 18. «У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое». По итогам нашего опроса, эта ложь оказалась самой распространенной. 70% женщин сказали, что верят в нее. Меня не удивили подобные результаты. В конце концов, если спросить сегодня любую женщину, как дела, скорее всего, она ответит вздохом или стоном. «У меня ни на что не хватает времени. В семье происходит что-то невообразимое. Я просто не успеваю сделать все необходимое. Я с ног валюсь от усталости». Очень часто женщины, и христианки, не исключение, чувствуют, что не в состоянии справиться со своими делами, что у них катастрофически не хватает времени. В результате многие из них крутятся, как белки в колесе, без отдыха, покоя и радости. Много лет назад я прочитала, что в распоряжении современной женщины находится фактически 50 слуг современных бытовых машин, помогающих сэкономить время. Эта цифра может быть неточной, но у нас, безусловно, есть удобства, которые были недоступны женщинам прошлых поколений. Представьте, что вы живете в те дни, когда не было ни посудомоечных машин, ни микроволновок, ни фенов, ни автомобилей, или даже в те незапамятные времена, когда люди не слышали об электричестве или о туалете и ванной в доме. Дорогие друзья, в конце нашей передачи мы обобщим беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – наши приоритеты. Я помню, что еще ребенком я была на выставке мировых достижений, устроители которой пытались показать жизнь будущего. Технические новинки и электроприборы облегчали жизнь домохозяек, позволяя им отдыхать или тратить свое время на нечто более важное. И вот будущее наступило. И у нас есть устройства и приборы, о которых во время моего детства не могли мечтать даже самые смелые умы. Так почему же наша жизнь стала суетливее, чем раньше? Почему мы так перегружены? Этому, возможно, есть несколько объяснений. Но одна из причин заключается в том, что мы поверили в ложь, будто у нас нет времени сделать все необходимое. Но ведь времени у нас не больше и не меньше, чем у любого человека, жившего в прежние века. Ни у кого, независимо от его положения или работы, никогда не было больше 24 часов в сутки, 168 часов в неделе и 52 недель в году. Даже у самого Иисуса было на земле всего лишь несколько лет на то, чтобы воплотить замысел искупления. Вот это был действительно длинный список дел. Однако в конце своей жизни Иисус мог взглянуть на Отца и сказать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. Меня это удивляет. Я редко в конце дня могу сказать, что сделала все, что запланировала. Напротив, поздно вечером я частенько падаю в кровать, думая о длинном списке дел, которые я хотела, но не смогла выполнить. Как мог Иисус совершить дело своей жизни за такое короткое время? Ответ в словах Иисуса. Это мощная истина, которая освобождает нас из рабства, спешки и разочарования. Заметьте, какое дело Иисус завершил за 33 года своей жизни на земле? «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот в чем его секрет. Иисус не совершил всего, что хотели от Него ученики. Некоторые из них даже надеялись, что он свергнет римское правительство. Он не совершил всего, чего хотели толпы людей, следовавших за ним. Оставалось еще множество больных и умирающих. Но он совершил дело, которое Бог поручил ему исполнить. Мне никогда не хватит времени, чтобы за 24 часа сделать все, чего хотят от меня окружающие. И вряд ли мне хватит времени сделать все, чего хочу я сама. Я не могу встретиться со всеми желающими, позвонить каждому, кто хочет со мной поговорить, помочь всем нуждающимся, справиться со всеми проектами, которые, по мнению друзей, должны у меня получиться, прочитать все интересные книги, провести с друзьями столько времени, сколько бы мне хотелось, и при этом постоянно поддерживать порядок в комнатах для гостей, которые могут приехать в любой момент. Это просто физически невозможно. Какое облегчение осознать, что я не обязана выполнять все это. На самом деле я должна исполнять только Божьи поручения. Я ощутила истинную свободу, осознав этот факт, что у меня есть время на все, что Бог запланировал для меня на этот день, неделю и на всю мою жизнь. Я только расстраиваюсь, если пытаюсь нести ответственность за то, что Бог мне не поручал. Когда я сама определяю список своих дел или позволяю другим определять мои приоритеты, вместо того, чтобы понять, чего же хочет от меня Бог, то в конце концов оказываюсь погребенной под грузой незавершенной, плохо выполненной или так и не начатой работы. Я живу с чувством вины, в спешке и депрессии, и не могу наслаждаться мирной, упорядоченной жизнью, которую предлагает мне Бог. Очень важно помнить, что Божий список дел для меня отличается от списка, предназначенного для другого человека. Иисус сказал: «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить», а не «дело, которое ты поручил исполнить Петру, Иоанну или моей матери». Дело, предназначенное мне Богом, отличается от того, которое Он предназначил вам, моим коллегам и друзьям. Бог не призывает мать троих маленьких детей выполнять то же, что выполняет ее муж, молодая незамужняя девушка или женщина, которую уже покинули ее взрослые дети. Более того, наша жизнь разделяется на несколько периодов. И в 40 лет Бог дает мне совсем не то дело, которое поручал мне в молодые годы, и не то, что Он приготовил для меня в старости. Кстати, есть еще одна ложь, которой женщины нашего времени поддаются так же легко. Это ложь о том, что я все могу, и что я должна быть идеальной женой и матерью, соблюдать чистоту и порядок в своем доме, готовить вкусную и полезную пищу, постоянно быть в курсе событий школьной жизни своих детей, церкви и общества, оставаться всегда подтянутой, привлекательной и при этом еще и работать на полную ставку. Женщины, которые подсознательно верят, что должны справляться со всем перечисленным, скорее всего, прямиком угодят в болото усталости и разочарования. Ни одна женщина не может качественно исполнять все роли сразу. Рано или поздно что-то или кто-то обязательно пострадает. Разочарование – это итог попыток выполнить то, чего Бог нам не поручал. А свобода, радость и успех приходят, когда мы стремимся определить Божьи приоритеты в данный период нашей жизни, а затем стараемся воплотить их силой Его Духа в жизнь. При этом мы должны понимать, что Он уже дал нам все необходимое и время, и способности, чтобы выполнить все, к чему Он призывает нас. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое. Истина. В каждом дне достаточно времени, чтобы сделать все, что хочет от меня Бог. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух истину, приведенную выше. Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 89, с 10 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 9 по 10 стих. Послание Тита, 2 глава, с 4 по 5 стих. Стих для замужних женщин и 1 Коринфянам 7 глава с 29 по 35 стих для незамужних женщин. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отец, я каюсь, что часто заполняю свою жизнь земным и временным. Я хочу прожить жизнь, которая была бы угодна Тебе. Пусть то, что важно для Тебя, будет важно для меня. Пусть Твое Слово будет светом, открывающим мне Твои мысли. Помоги мне чувствовать Твой Дух и знать, что делать каждый день. Пожалуйста, покажи мне, как исполнить особое призвание женщины. Дай мне мудрости и смелости не заниматься ненужными делами. Помоги мне провести свою жизнь в свете вечности, чтобы в конце жизни сказать, как Иисус: «Я прославила Тебя на земле тем, что совершила дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить». Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на русском христианском радио, и тема сегодняшнего нашего с вами общения – «Божия премудрость». Призовите своих друзей, родных, близких, и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, братья и сестры во Христе! У микрофона Виктор Сербевский. Я сегодня буду читать из первого послания Коринфянам первой главы. Речь будет идти о Божьей премудрости. Итак, откройте, пожалуйста, у кого есть возможность, первую главу первого послания Коринфянам и будем читать с 18 стиха по 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Дорогие друзья, конечно же, каждый из нас знает, что в мире всегда были особые люди, великие мудрецы, великие ученые, первооткрыватели. Они были как звезды и сверкали на небосклоне земной истории великими светилами. Это правда, они открывали тайны, достигали вершин знаний, но, к сожалению, не были в состоянии решить своих собственных насущных проблем. Первая мысль. Мудрость мира сего есть безумие, по слову Божьему. Сынишка смастерил лук и стрелы, сел на игрушечного коня и крикнул: «Папа! Я поскакал на охоту, жди меня с большой добычей!» Отец усмехнулся. Пятилетняя дочурка одела на голову белую тюль и спросила маму: «Мам, посмотри, какая у меня хорошая фата! Я выхожу замуж за братишку Петю!» Но папа и мама знают, что у детей свои игры. Однако детские игры – это еще не реальность, не действительность для взрослых людей. Мужчина случайно наступил ногой на муравейник. Муравьи шустро обратились к нему с враждой, то есть хотели отомстить человеку-обидчику. Они не знали, что человек готовил площадку для работы бульдозера. И вскоре муравейник должен быть снесенным. Пчелы на лесной пасеке усердно трудились, собирая мед в улье, когда почувствовали запах дыма. А, ну, наверное, это дым от пасечника, от его дымаря. Но на сей раз дым говорил о большом лесном пожаре, движущемся на пасеку. И муравьи, и пчелы, заботливые труженики трудились, но трудились напрасно. Одних уничтожил бульдозер, других спалил пожар. Миллионы людей, как дети, играют в свои игры, в свои иллюзорные подвиги, верят в великие свершения. Они кажутся друг другу мудрыми. Они строят сытую, счастливую жизнь, но без Бога. Строят, мечтают, женятся, выходят замуж, едят сытно, пьют сладко и, как мы читаем в Слове Божьем, не знают. И не знают. Они могут сказать: как это мы не знаем? Мы знаем все. Может быть, они многое знают, но они не знают главного. Они не знают, что имеет мудрость, но эта мудрость земная, пустая, не ведущая к вечной жизни. Да, возможно, они мудрые, даже очень.
Но их человеческая мудрость похожа на мудрость трудолюбивых муравьев, не догадывающихся о бульдозере, и заботливых пчел, не помышляющих о пожаре. Мир этот своей мудростью не познал чего? Того, что земля и все дела на ней сгорят. Вот что не знает мир. 1 Петра 3:10. Вторая мысль: премудрость Божия ведет к спасению. Коринфяне увлеклись мудростью человеческой, мудростью мира сего, и потому у них было много проблем. Ни одна церковь, здесь отмеченная в Писании, не имела столько неприятностей, сколько церковь в Коринфе. Почему? Потому что, во-первых, у них было много нарушений. Нарушение первое – у них появилась тяга к разделению церкви. Они хотели жить каждый сам по себе. Второе нарушение – это то, что они увлеклись мудростью своих собственных авторитетов. Третье – они предались плотской жизни. Четвертое – не думали о грядущем суде Божьем. Пятое – они были высокомерны в отношениях друг с другом. Шестое – имели низкую мораль, низкую норму жизни. Им все было позволено. И последнее – они даже судились у нечестивых людей, за что их и упрекал апостол Павел. Почитайте эту главу. Мудрость мира, Слово Божие говорит, это безумие. Пусть это не обидит никого из неверующих людей, но это действительно так. Это Слово Божие. Это безумие. То есть ум Христов у них не существует. Мудрость мира есть духовная тьма. Когда слышали о Христе, что думали эти люди? Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, Павел апостол говорит, а для нас спасаемых сила Божия. Смотрите, совершенно разные отношения неверующих и верующих. К слову о кресте одни относятся с уважением, а другие с презрением. Потому что эти, презирающие слово о кресте, называли себя мудрецами. Но написано: «Погублю, — говорит Господь, — мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Итак, вопрос: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И когда Бог убедился, что мудростью мир не познал его, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И верующие были спасены, а остальные? Люди стали как слепые, как безумные. Они отвергли главное – слово о кресте. Слово о нашем Господе и о Его кресте было немодным у них. Однако мы читаем: слово о кресте Иисуса Христа ведет к спасению для одних и осуждению для других. Для спасенных это сила Божия, для погибающих это юродство, что значит безумие. По-человечески это выглядит так. Юродство – это состояние невменяемости человека, то есть состояние умалишенного. Другим словом, это умопомешательство. Юродство еще есть бессмысленный, нелепый поступок или безумное поведение человека. Знаете, были много юродивых в России и в других странах, и к ним почему-то относились с каким-то уважением. Их не наказывали, им позволялось говорить, считали, что они же ненормальные, ну что с них взять? И так еще в то давнее время слово о кресте рассматривалось как юродство. Итак, одни это слово о кресте принимали, а другие не принимали. Так было раньше, так и продолжается сейчас. Крест Иисуса Христа и сегодня делит мир на две неравные части. На спасенных, и по Слову Божию этим спасенным Он дает спасение, вечную жизнь с Господом, и на погибающих, которые отвергают крест Христа и идут в ад. Два разбойника, висящие по левую и правую сторону у креста нашего Господа,
Один принял спасение и пошел в небо, а другой не принял спасение и пришел в ад. Но крест Христов не разделяет церковь, однако он делает церковь единым живым организмом, телом Иисуса Христа. Но когда апостолы проповедовали Слово Божие, иудеи, требующие чудес, отвергали Слово о кресте. Евреи всегда признавали пророческое слово, если оно подтверждалось, или пророк творил какие-то чудеса, исцеления, скажем, знамения и так далее. Павел апостол говорит, иудеи требуют чудес. Но главное чудо – это сам Бог, пославший Сына Своего умереть за них. Однако они Его не приняли. В 12 главе Евангелия Матфея мы читаем, «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Итак, из прочитанного мы знаем, Господь оставил им только одно – знамение, единственное знамение – Его воскресение из мертвых. О еленах апостол Павел говорит, что они ищут мудрости. Однако заметим, все, что не согласовалось с их личной мудростью, эллинской мудростью, они считали безумием. Они хвалились своей традицией, своими знаниями, своими богами. Помните, как они поступили с апостолом Павлом, когда он пришел и увидел их святыни, это было в Афинах, и они слушали его до тех пор, пока он не заговорил о Господе, который умер и воскрес. Потом философы, наверное, переглянувшись, сказали, «Ну, друг, послушаем тебя об этом в другой раз». Другими словами, нас не интересует слово о кресте. Слово тем более об убитом на кресте, о котором вы говорите, что он воскрес. Так рассуждали философы. Философия. Два греческих слова, объединенные в одно. Первое слово означает «любить», второе – «мудрость». Эти любящие мудрствовать философы не приняли главного. Они были слепыми духовно. И мы знаем, если слепой слепого ведет, оба попадут в яму. И третья мысль. Мудрость Божия от Отца Светов. Человеку невозможно понять премудрость Божью плана спасения своим собственным умом без Божьего откровения. Будущее для плотского ума сокрыто, но Бог открывает верным своим свои тайны. Павел апостол говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 9 стих 2 главы. Первое послание Коринфянам, и ниже я читаю. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проникает, и глубины Божьи». Вот она тайна, которую открыл Господь апостолу Павлу, и эта великая мудрость, которая была преподнесена им для нас, утешает нас, не правда ли? Не видел того глаз. Нам Бог открыл это Духом Святым, хотя мы и не видели этого. Бог приготовил спасение в Сыне Его. В этом заключается Его великая любовь. Сын Божий осуществил спасение смертью. В этом есть великая предназначение для нас, когда мы веруем и принимаем это. Мы принимаем его смерть,
мы веруем, получаем жизнь вечную. И Дух Святой применил эти благословения, как первое и второе, оставив нам великую надежду, и вера, и надежда, и любовь все вместе в наших сердцах. Я хочу прочесть утешительные слова из послания Ефесянам 1 главы. Павел апостол говорит: «Бог открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, во Христе, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И в Нем мы и соделались наследниками, быв предназначенными к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Бог открыл нам тайну Свою. И тайна Господня, мы читаем, боящимся Его. Мы знаем, что приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Бог возвещает нам свою мудрость, и мы принимаем эту мудрость, потому что она исходит от Отца Светов. И мы знаем, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Павел апостол говорит: но духовный, верующий человек, возрожденный от Духа Божьего, может судить о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И ум Христов дает нам величайшее благословение и величайшую мудрость. Надо быть возрожденным духом человеком, чтобы понимать язык Духа Святого. Многие многого не понимали, пока не покаялись. Но теперь, после покаяния, Бог открыл им ум к разумению Писания, и они радуются, что Господь открыл им. И последняя мысль. Божья премудрость открывает неиссякаемый источник благодати Божьей. И вопрос тебе, дорогой мой друг, ты принял эту премудрость или живешь, как говорят, своим умом? Принял ли ты его премудрость, нисходящую свыше, или цепляешься за земную мудрость великих людей мира сего? Что тебя больше приближает, искание правды Божьей или философские рассуждения неверующих людей, которые сами не знают, что делают? Ходишь ли ты во свете или ходишь ты во тьме? Задай себе такой вопрос. Мудрость Божия ведет к свету. Мудрость человеческая тонет во мраке лжи. И я от души хотел бы сказать каждому слушающему мою радиопередачу: друзья мои, если вы уже приняли Иисуса Христа и Его премудрость, вы приняли великое благословение. Но подумайте и о тех, которые рядом с вами и еще не знают об этом. Скажите им о Христе Иисусе, который есть величайшая премудрость. Может быть, и они захотят присоединиться к этому великому сонму святых и бросить за борт безумие мира сего и обратиться к мудрости Божьей. Сколько людей похожи на того сынишку и на ту пятилетнюю девочку? Да, они играли, играли по-детски, и отец с матерью понимали их игры. Да, но мы-то с вами не дети. Мы понимаем, что от нашего решения принять Христа или нет, принять Его премудрость или нет, зависит будущее наших близких. И потому с глубокой молитвой и смирением перед Богом воззовем к Нему и будем просить, чтобы Он коснулся Духом Святым тех, которые еще не приняли Его мудрости, но чтобы, покаявшись, стали детьми Его. Итак, дорогой друг, слушающий мою радиопередачу, еще раз подумай о своей будущности. Где ты будешь проводить вечность? С тем, которое есть вечная премудрость, или с тем, которое есть вечное безумие? Прими Иисуса Христа в сердце свое. Скажи: Господи, я много мудрствовал,
Я, может быть, много книг перечитал, но не достиг тебя. Итак, прости меня. Открой мне свою мудрость, дабы я познал тебя как личного спасителя. И когда это с тобой совершится, уверен, на все 100% ты будешь самым счастливым человеком, потому что ты примешь самое драгоценное самого Иисуса Христа в сердце свое. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня красивый солнечный день. В лесу недалеко от дома Каратаевых Ирина Сергеевна с детьми и дедушкой собирают чернику. Недалеко от Сережи и Веры, прячась и прыгая в траве, играют Мишка с Пушком.
1: Вот это да!
2: Как много здесь ягод!
1: Прямо как в сказке!
3: И какие крупные!
4: Да, о,
3: прелесть!
4: Действительно много!
1: Черт, на этой полянке мои ягоды! Сережа, не собирай здесь, иди дальше!
2: Какие странные эти девчонки!
1: Вот мальчишки, они-то и странные.
3: Ну ладно, дети, не спорьте. Всем ягод хватит. Смотрите, как их много вокруг.
4: А Мишки-то теперь здесь раздолье. Вон как бегает там.
3: Да. Ой. Попал на волю.
4: Действительно.
2: Ему хочется все вокруг обижать.
4: Да,
2: и
4: вот уже ему это.
3: Да.
4: Принадлежит такая.
3: И за Пушком надо следить. Смотрите, если он потеряется в лесу, тогда слез и обид не оберешься ведь. Так что, Сережа, давай, смотри, вот опять побежал. Ну смотри, смотри, убежит ведь.
1: Пушок тоже найдет дорогу домой, как и Мишка.
2: Сомневаюсь, ведь он намного глупее Мишки. Точно так же, как девчонки глупее мальчиха.
1: А вот и неправда. Они просто немножко другие, чем мальчишки.
4: Да, это ты сказала
3: ну, собирай,
4: правду.
3: Собирай, Сережа. Собирай, собирай, что ж ты стоишь.
4: Нужно просто научиться уважать индивидуальность другого и его право быть иным.
3: Да.
1: А коты и собаки умеют уважать друг друга?
2: Ничего они не умеют. А они просто существуют.
4: Во всяком случае, они хорошо научились ладить между собой.
3: Да. Хотя инстинкты у них ведь совершенно разные
4: да.
3: иногда.
2: Вот, например, когда кот машет хвостом, он хочет сказать: «Берегись, а то я отцарапаю тебе». А вот собака, виляя хвостом, говорит: «Я люблю тебя, будем друзьями».
3: Да, это правильно.
1: А Мишка еще не может переносить, когда Пушок вдруг бросается на его хвост.
3: Ну, правильно. Кто же такое потерпит?
4: Да, это-то верно.
3: Да. По-моему, животных нужно было оставить дома, дети.
4: Да,
3: с ними
4: это
3: в лесу
4: было
3: так
4: бы...
3: много возни.
4: Это было бы лучше.
3: Да. Смотрите, вам и ягоды собирать некогда. Все время только и бегаете за ними по всему лесу.
2: Да, но они так радуются, что они могут быть на свободе.
4: Да, это правда, они радуются.
1: Мама, правда, кошки такие же умные, как и собаки?
3: Ну, во всяком случае, некоторые из них.
2: Конечно, если только сравнивать вашего умного кота с глупой собакой.
3: Ой, ну что-то ты, Сережа, агрессивно настроен против кошек.
4: Да, это видно, да.
3: Сам же Пушка-то спас.
1: А помнишь, как папа рассказывал, что у него в детстве был очень умный кот?
2: Ну и что? Все равно собаки умнее кошек. Я такую интересную книгу прочитал про одну собаку. Она даже понимала настроение своего хозяина.
3: Да, таких историй сколько угодно. И про кошек, и про собак, и про других животных.
4: Да, их только учить
3: да.
4: надо.
3: Мне рассказывали даже про умных крыс. Не то, что про кошек и собак.
2: Про крыс?
3: Да, про крыс. И знаете, они очень хорошо утешали одного человека, когда он был в одиночестве. Этот человек даже дал крысам клички, и они откликались на них.
4: Вон как.
3: Да, это интересно было. Когда ему было очень грустно и одиноко, он звал своих крыс и начинал с ними разговаривать. Вот так.
1: Как интересно. А что он им говорил?
3: Ну, рассказывал все, что у него было на сердце. И даже песни пел. Да.
4: Действительно, очень интересно.
3: Да. Да, вот так.
1: Ну, а крысы что делали?
3: В том-то и дело, что они сидели и внимательно все слушали. Вот. И когда человек рассказал им все свои горести и все свои тяжести, которые были у него на сердце, он говорил им, ну, а теперь до свидания. И они сразу же уходили к себе в нору.
1: Вот видишь, Сережа, что ты теперь скажешь?
2: Ничего.
3: Давайте дома продолжим эту тему. А сейчас пойдем вон на ту горку собирать. Вы тоже не ленитесь, собирайте как следует. А то вон как мало мы еще насобрали, только на донышках.

0: Мама, смотри, моя корзиночка уже полная.
1: Ну, молодец, Верочка.
2: О, Верочка, вот ты быстро молодец. Собираешь.
0: Давай я пересыплю тебе ведро и еще пойду собирать.
1: Давай, вот молодец. Ну, Сереж, а твое лукошко тоже уже полное?
0: Да нет, у Сережи только полкорзины еще.
2: Да неужели? Немножко больше, наверное.
3: Конечно, только и бегай, и следи за этими животными.
1: Ну вот, а я ж говорила вам, не берите их с собой. А теперь вот и ягод некогда собирать.
2: А мне показалось, что тебе даже нравится за ними смотреть.
1: Да.
2: Для тебя это гораздо интереснее, чем ягоды собирать.
1: Так, наверное, оно и есть.
3: А я не виноват, что моя спина не выдерживает плохого долгого сгибания.
2: Ну, да, правда же. Ли это, молодой
1: бедный
2: же
1: старичок.
2: Такой?
1: Ой, Верочка, Верочка.
2: Ой, как ой. Же это случилось, Верочка?
1: Ну вот, весь наш труд на смарку.
2: Повалилась прямо на ведро.
1: Ой, Вера, ну на кого ты теперь похожа? Не девочка, а черничный пирог. Сережа, ну еще и смеешься. Здесь нет ничего смешного.
3: Да, ну ты посмотри, какая Вера смешная.
0: Теперь эти ягоды рассыпались, и моя любимая карточка в чернике.
1: Ну, ладно, не плачь. Ой, горе еще, черника-то так плохо отстирывается. Я же говорила, что не берите животных в лес. Вот сколько раз мне уже вот об этом надо
2: напоминать.
1: Говорить.
2: Да, да.
1: Никто даже слушать меня не хотел. Теперь сами видите, что из этого вышло. Ну и как тебя, Вера, угораздило упасть, ну прямо в ведро?
0: Я ничего не могла сделать, Мишка уронил меня.
2: Но не плачь, Верочка.
1: Да, ну
2: все
1: хватит.
2: Будет хорошо. Ты, Ирина, не ругай ее.
1: Ой.
2: Она же не виновата в этом несчастье.
1: Не виновата, да.
2: Пойдем-ка к озеру, я помогу тебе помыться, да и кофту застираем. А за ягоды не беспокойся, в лесу ягод хватит. Наберем еще, да и с этих рассыпанных, может, немножко.
1: Сереж, не уходи,
2: соберем.
1: Прочь. Давай-ка собирать. Собирай вот рассыпанные. Собирай сюда.
2: Да, попробуй немножко собрать.
1: Ну, давай.
3: Вот не повезло. Неужели нам надо снова набирать полное ведро?
1: А как же?
3: Я-то думаю, что мы уже домой пойдем. Я голодный, как волк.
1: Ведро, Сереж, надо обязательно добрать. Так что давай-давай, поднажми немного. Мы ведь недавно кушали, когда же ты, Сережа, успел проголодаться опять?
2: Да, потрудимся.
1: Только что поели.
3: Правда, я страшно хочу есть. Что эти бутерброды? От них только еще больше аппетит появляется.
1: Ну, ничего, ничего, придется потерпеть. Дедуля, а кофту не стирайте. Лучше дома как следует постираем.
2: Ну, хорошо, Ирина, не буду.
1: Ничего не поделаешь, Сережа, ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Давай-ка, давай, собери до конца. Вот видишь еще, какая кучка здесь ягод. Собирай.
0: Дедушка, я так рада, что ты мой дедушка.
2: Очень приятно слышать. Я тоже очень рад, что у меня такая чудесная внучка.
0: Вот если бы все люди в мире были бы такими добрыми, красивыми, как ты, дедушка.
2: Вон что она думает.
0: Когда я буду взрослой и буду замуж, то я буду за такого, как ты. Жалко, дедушка, что тебе нельзя уже стать молодым. А то я бы вышла замуж только за тебя.
2: Что поделаешь, милая моя? Здесь на земле молодость не возвращается. И человек сам в этом виноват. Раз он поверил больше сатане, чем Богу. Без грехопадения человек бы жил вечно, не старея.
0: Это было бы так чудесно, правда,
2: да,
0: дедушка?
2: Да. Человек не знал бы ни болезни, ни страданий, ни смерти. Но знаешь, Верочка, такую жизнь мы будем иметь в вечности с Господом.
0: Как хорошо, что Иисус хотел нас спасти.
2: Да, милая моя, слава Господу за Его к нам любовь. Ну вот, мы пришли к озеру. Наклонись-ка пониже, я хорошенько помою тебя.
0: Ой-ой. Фу, как много воды ты плеснул мне, дедушка, в лицо.
2: Ну ты же такая черная, как чернила. Смотри же, и лицо, и рот, и зубы черные, даже нос. Ты, наверное, столько же съела, сколько и собрала, а?
0: Мой рот черный, как грех, да?
2: Вот, во всяком случае, видно, чем он наполнялся.
0: Отцу небесному, наверное, тоже нас приходится много мыть.
2: Да, и так случается.
0: Человек боится, когда его ругают. Интересно, а Отец Небесный моет нас без руганий или как?
2: Да я над этим еще не задумывался никогда. Наверное, Отцу Небесному и приходится иногда нас поругать, если мы не хотим понимать, что поступаем неправильно. Но если человек уже сам осознал свои поступки и сожалеет о них, то Бог в таком случае никогда не ругает.
0: Но умывает начисто и утешает его.
2: Правильно. Я вот помню одного верующего старца, который теперь уже умер. Умирая, он говорил, когда я попаду на небо, мне нетрудно будет узнать Иисуса.
0: Конечно, у Иисуса ведь венец на голове.
2: Да, у него и раны на руках и на ногах, знак нашего искупления. Дальше он сказал, что Иисусу тоже легко будет узнать его. Угадай, почему?
0: Потому что Иисус так много раз умыл его своей кровью.
2: Совершенно правильно. Как ты угадала? Именно так и этот верующий говорил.
0: А мне мама говорила один раз, что Иисус знает каждого из нас полностью. Потому что так много раз ему приходилось умывать нас своей кровью. Со всех сторон.
2: Правильно. Значит, Отец Небесный знает своих детей. А мы учимся познавать его через ту любовь, которую он оказывает нам. Разве не так?
0: Конечно, так.
2: Ну вот. Сейчас ты, Верочка, намного чище стала. Теперь пойдем быстренько ко всем и поможем набрать полное ведро ягод. А потом домой. И дома приготовим вкусный обед. Наверное, все проголодались теперь здесь в лесу.
0: Я, во всяком случае, очень даже.
2: Да и неудивительно.

«Отец Небесный знает своих детей», — сказал сегодня дедушка Каратаев. «Дети Божии, если вы знакомы с христианами или если вы регулярно слушаете христианские радиопередачи, то вы, по всей вероятности, многократно уже слышали это выражение. Через это выражение, которое найдется также в Библии, характеризуется отношение между христианином, верующим, и Богом. На основании чего можно сказать, что христианин – Христовый последователь, Божье дитя? Ведь никто физически не рождается от Бога и не появляется на свет без своих плотских родителей, отца и матери. Совершенно правильно. Каждого человека на эту землю родила его мать. Но когда говорят, что человек – дитя Божие, то здесь идет речь уже не о плоти и не о физическом рождении. Здесь имеется в виду духовное рождение. Наша плоть умрет через 70-80 лет и опять превратится в прах, а дух – та часть из нас, которая живет вечно. Но тот простой факт, что дух каждого человека вечен, не делает человека автоматически чадом Божиим. Библия говорит, что пока человек не встретится с Богом и не отдаст своей жизни Богу через личную веру, он находится в духовно мертвом состоянии. Человек, никогда не уверовавший и не открывшийся Богу, погибшее в своих грехах существо. Апостол Павел написал верующим: «И вас, мертвых по преступлениям вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого». Также написано, что «все согрешили и лишены славы Божьей», что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь. Чтобы стать Божьим чадом, нужно родиться свыше, от Божьего Духа. И это рождение происходит через веру. Когда произойдет духовное рождение, то в человеке произойдет также перемена. Человек отдастся серьезно и всецело Богу, Богу, которого он, возможно, раньше хулил и которым пренебрегал. Его оценка ценностей, порядок жизни, приоритеты, цель жизни меняются. Через духовное рождение человек становится чадом Божиим, и после его обращения к Богу Бог называет это новое родившееся общение человека с собой – усыновлением. Библия говорит: «Он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Бог имел лишь одного единородного Сына – Иисуса Христа, который через свою крестную смерть стал жертвой за грех каждого из нас. Все остальные, все христиане, уверовавшие в Иисуса Христа в течение всех веков, стали детьми Божьими через усыновление, через процесс, который Библия называет рождением от Духа. При рождении от Духа человек получает новую жизнь и новую натуру. При оправдании, о котором говорит Библия, человек получает новое положение пред Богом, и при усыновлении он получает новую позицию, новое взаимоотношение с Богом. Как сегодня, так и в дни апостола Павла в греческо-римском мире усыновление было обычным явлением. Если супружеская пара не имела детей, то муж имел право взять себе сына, который становился его наследником. Возможно, мальчик имел еще живых родителей. Это не мешало процессу усыновления. После усыновления плотские родители больше не имели никаких прав на своего ребенка. Новый отец, усыновивший его, приобретал всю власть над ним. Апостол Павел говорит, что Бог поднимает человека из его прежнего состояния и через духовное рождение вводит его в свою Божию семью, прощая ему все грехи и преступления его прежней жизни. Бог вводит его в свою семью как сына. Усыновление Богом никто не заслужил.
Только Божья любовь побудила Бога принять это благословенное для нас решение, наше усыновление. И в этом отношении Божья благодать аннулирует все человеческие заслуги. В Библии сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». «А как вы сыны, — продолжает апостол Павел, — то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего, Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Христа». Но в процессе нашего усыновления Богом есть и человеческая часть. Наша часть — это уверование в Иисуса Христа и принятие Его как своего личного Спасителя. И такое уверование требует от человека полной отдачи. Оно требует его разум, чувства и волю. Человеку нужно знать истину о Евангелии. Ему нужно также сердцем согласиться с этой истиной. И чтобы принять Иисуса Христа и отдать себя полностью, всю свою жизнь Богу, требуется конкретный, определенный акт воли. Хотя вера, которую мы проявляем при уверовании и принятии Иисуса Христа, сама и не производит усыновления, но она приготовляет нас к Нему. Апостол Иоанн пишет: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Без нашего личного согласия Бог ничего никогда не совершит в нашей жизни. Джон и Мэри Мурфи были женаты уже более 10 лет, когда им предложили усыновить младенца, которого должна была родить девушка, не желавшая иметь ребенка. И так как у супругов Мурфи не было детей, они согласились взять себе ребенка. Они приняли это предложение как ответ на свои молитвы. Своей радостной новостью они поделились также со своими друзьями. Когда маленькая Сузанна родилась, все, как казалось, было хорошо. Девочка была прелестной, и приемные родители были рады младенцу. Но через несколько часов врач-акушер позвонил супругам Мурфи и рассказал им, что у маленькой Сузанны волчья пасть, дефект полости рта. Врач спросил: «Вы все еще хотите взять этого младенца?» Не колеблясь ни секунды, Джон ответил: «Да». И всем уже известно, что Сузанна — ответ на наши молитвы. Она — дар от Бога. Несмотря на этот дефект, мы ее любим и любим не меньше, чем без дефекта любили бы. Однако как раз перед тем, как супруги должны были взять младенца из больницы, возникло препятствие со стороны юристов. Мурфи жили не в том штате, где девочка родилась. Пресвитер церкви, которой принадлежали Мурфи и который был инициатором удочерения девочки, обратился за помощью к министру юстиции, самому высокому авторитетному лицу в штате. Министр сказал, что по закону, если Мурфи сразу возьмут младенца к себе домой, то не будет никаких претензий к удочерению. Супруги сразу же отправились в больницу и забрали маленькую Сузанну как свою дочку. Спустя несколько месяцев девочке сделали операцию. Операция прошла удачно, и Сузанна теперь совершенно здорова и счастлива со своими приемными родителями. Когда я прочел эту не такую уж и необычную жизненную историю, она напомнила мне о Божьей любви. Бог усыновил нас, когда мы были еще в погибшем состоянии, без надежды, ни к чему не годны, осужденные насмерть, с уродливым дефектом греховной натурой. Но Бог возлюбил нас и привлек нас к себе. И в то время, когда Бог влек нас, враг души нашей пытался воспрепятствовать процессу нашего усыновления, пытался удержать нас под своим рабством. Но Бог
через искупительную смерть Иисуса Христа устранил препятствия нашему усыновлению, и теперь каждый, уверовавший в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя, становится членом Божьей семьи, омытым, исцеленным и одетым в Божию праведность, чадом Божиим. И мы можем всю вечность радоваться от того, что стали детьми Божьими, освобожденными от проклятия и от власти дьявола. Возможно, ты, мой друг, сейчас думаешь, а я лишен этой радости. Я не знаю ни Бога, ни Иисуса Христа. И судя по моей жизни, моим хозяином скорее является сатана, чем Бог. Возможно, глубоко в своем сердце ты чувствуешь желание измениться, стать на сторону Бога, стать членом Его семьи, испытать ту перемену жизни, о которой ты слышал. Мой друг, ты можешь это испытать. И ты можешь испытать это сейчас, там, где ты находишься. Мы сейчас будем молиться, и я прошу тебя помолиться вместе со мной. Вырази Богу желание своего сердца в молитве такими словами, какими умеешь. Пригласи через молитву Иисуса Христа войти в твою жизнь,

Иисуса Христа на крестную смерть, и что, пролив свою кровь, Иисус сделал возможным наше усыновление. Отец Небесный, я знаю, что Ты слышишь сейчас молитву моего слушателя. Дай ему испытать радость спасения и прощение грехов. Дай ему власть быть чадом Божиим. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Виктория Фаст. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог-Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Предшествующая благодать». На текст из послания апостола Павла к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
2: Все вы знаете историю апостола Павла. Он был гонителем, и однажды, вооружившись письмами, позволявшими ему преследовать церкви и прятать в темницу мужчин и женщин, отправился в Дамаск. На пути туда он увидел ослепительный, превосходящий сияние солнца свет и услышал голос с небес, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Благодаря этому чудодейственному вмешательству Савл обратился в веру. 3 дня он провел, ничего не видя, но когда пришел Ананий рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа, как бы чешуя отпала от глаз его. Он крестился и стал самым великим из всех христианских учителей. Он мог с полным правом так сказать о себе. Общепризнано, что по своей внезапности и ярко выраженному характеру обращение Савла исключительно уникально. Это действительно так, но в то же время оно не исключение из общего правила обращений, а скорее это образец, модель или пример.

Пример того, как Бог проявляет свое долготерпение к тем, кого ведет к уверованию. Из моего текста, однако, явствует, что в истории Павла есть еще одна грань, заслуживающая в такой же степени нашего внимания, как и внезапный характер его обращения. А именно, тот факт, что хотя Павел был обращен в веру в одночасье, милость Божья пребывала на нем с самого момента его рождения. Не на дороге в Дамаск начал Бог свой труд над ним. Не тогда любящий взгляд впервые пал на этого первого из грешников, но от утробы матери, как заявляет Павел, избрал и отделил его Бог, чтобы он вскоре мог быть призван благодатью и чтобы открылся в нем Иисус Христос. Я выбрал этот текст не столько ради самого текста, сколько ради того, чтобы иметь сегодня возможность немного поговорить об учении, которого редко касаются в проповедях, а именно об учении, предшествующей благодати, или благодати, которая предваряет возрождение и обращение. Я считаю, что мы недооцениваем его. Мы не относимся с должным уважением к той благодати, которую Бог проявляет к людям до того, как фактически приводит их к себе. Павел утверждает, что относительно его Бог был преисполнен милосердных планов еще до того, как призвал его из мертвого мира в жизнь духовную. Для начала поговорим немного о предшествующей благодати спасения, целенаправленной деятельности Бога, которая с ясной для всех очевидностью проявляет себя в истории человечества. Вы, как правило, судите о намерениях человека, исходя из его действий. Если вы видите человека, старательно делающего в песке углубление для форм, который далее берет и расплавляет несколько кусков железа, и затем на ваших глазах выливает расплавленный металл в заготовленные формы, вы вряд ли сможете с точностью определить, над какой машиной он работает. Но вы совершенно верно заключили бы, что он изготавливает какую-то деталь двигателя или другую часть механизма – лонжерон, винт, коленчатый вал или колесо. Рассмотрев, что из себя представляют вырытые в песке формы, вы бы могли соответственно представить, что конкретно намеревается создать человек. Так, когда я смотрю на жизнь человека до его обращения, я думаю, что способен рассмотреть кое-что из того, что Бог творит в нем еще до того, как в его сердце войдет возрождающаяся благодать. Разрешите пояснить мой ход мысли примером. Когда Бог создавал человека, об этом повествует нам книга Бытие, Он создавал его из праха земного. Посмотрите на него, когда он еще под рукой своего Творца. Человеческое тело, вместилище бессмертной души, существо, сплетенное из плоти, полностью завершенное и, полагаю, во всех отношениях совершенное. Но в нем есть один изъян, который будет исправлен. После того, как Бог сотворил человека из праха, Он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Давайте постараемся более подробно разобраться в этом. Меня безмерно удивляет то, что еще на ранней стадии развития людей, которых Бог намеревался спасти, хотя они еще и не получили в свои сердца духовной жизни и не испытали на себе силы труда возрождения, их жизнь похожа на кусок глины, из которой лепят изделия. Разве в Павле не проявляется Божие намерение, когда вспоминаете, какими он был одарен исключительными способностями? Этот человек был таким талантливым, что его труды являются собой образцы красноречия, с которыми не могут сравниться, а тем более превзойти, ни Демосфен, ни Цицерон. Он также логик, его аргументы в высшей степени убедительны и глубоки. Никогда человек не был одарен такой орлинной зоркостью, способной проникать во все глубины сущности вещей.
Никогда человек не обладал такой орлинной мощью, способной поднимать его на небесную высоту духовных озарений. Он толкует такие запутанные вопросы, которые во все времена были полем для битв, но, оказывается, для него в них все понятно и просто. Он рассказывает и разъясняет их с точностью языка, исключающего превратность толкования. Все апостолы Иисуса Христа, вместе взятые, не могут сравниться с Павлом во всем, что касается учения. Он мог сказать о них всех: «Вы всего лишь дети по сравнению со мною». Петр обрушивается на врагов и делает это замечательно, но он не умеет созидать, не умеет учить, будучи великим апостолом у язычников. Он вынужден признаться сам, что в трудах Павла есть нечто неудобовразумительное. Петр может поддержать, но он едва ли способен понять Павла, потому что там, где задействован интеллект, Павел намного выше Петра. Как видно, Бог одарил Павла таким массивным мозгом, какого не знала ни одна человеческая голова. Он обладал интеллектом, далеко превосходящим все, что мы можем себе представить. Будь Павел простым, смертным, он, несомненно, занял бы место Мильтона среди поэтов или Бекона среди философов. Он был на деле и поистине великим умом. Итак, когда я вижу такого человека, отлитого Богом в природную форму, я спрашиваю себя, что хочет Бог? Что он здесь совершает? Аналогично тому, что каждый человек поступает целенаправленно поступает и Бог. Во всем этом, я думаю, Бог понимал, что было необходимо создать такого человека в качестве сосуда, через который он мог бы передать миру сокрытые сокровища Евангелия, что такой человек был нужен Богу для того, чтобы провозглашать через него свои великие истины. Вы, пожалуй, скажете, что Бог открывает великое и через глупцов. Извините, Бог действительно однажды позволил говорить ослу, но то, что тот произнес, было так незначительно, что это мог бы сказать любой осел. Тогда же, когда нужно изречь мудрость, для этой цели всегда избирается мудрый человек. Посмотрите всю Библию, и вы увидите, что откровения всегда соответствуют тому человеку, в чьи уста они вложены. Вы никогда не слышите, чтобы Иезекииль пророчествовал так, как Исаия. Иезекииль — само воображение, поэтому призван парить на крыльях орла. Исаия — воплощение любви и отваги, и поэтому его слова исполнены евангельских истин. Бог не дарует пастуху Амосу откровений Наума. Пастух Амос не может говорить, как Наум, но также и Наум не может говорить, как Амос. Каждый человек следует своему призванию. И мне кажется, человек такого незаурядного ума, как апостол Павел, был, конечно же, сотворен не для чего иного, как только для того, чтобы стать надлежащим инструментом для передачи нам полноты и блаженства Евангелия мира. Обратим также внимание на образованность апостола. Павел был иудеем не полугреком или полуиудеем, а чистокровным иудеем из колена Вениаминова, евреем от евреев, говорящим на коренном языке иудеев и хорошо знакомым с древним языком Израиля. В традициях иудеев не было ничего, чего бы Павел не знал или не понимал. Он получал образование у ног Гамалиила. Лучший учитель века выбран в наставнике молодому, подающему надежды ученику. И школа, в которую он помещен, конечно же, должна быть раввинской. Посмотрите же, как во всем этом проявляется Божье провидение. Павлу предстояло всю жизнь бороться против иудейского суеверия. В Иконии, в Листре, в Дербе, в Афинах, в Коринфе, в Риме ему приходится постоянно противостоять иудейскому духу. И хорошо, что он знал о нем все и был прекрасно в нем наставлен.
Мне кажется, что Бог избрал его от утробы матери именно для того, чтобы он мог идти и вместо закона проповедовать Евангелие, заграждая уста тем, кто неотступно держится преданий отцов, а не благовествования Иисуса Христа. Все это, вспомните, происходило в то время, когда он еще не был обращенным, но уже тогда мы видим, Бог готовил его для своего труда.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спёрджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Предшествующая благодать», на текст из послания апостола Павла к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего».
1: Обратите далее внимание на ту духовную борьбу, через которую прошел Павел. Часто духовные борения, я считаю, образовывают больше, чем учителя. То, что постигается при этом в моем сердце, зачастую полезнее для меня, чем то, что может быть кем-то вложено в мою голову. Павел обладал умом, склонным облекать в плоть и в кровь все, что считал истинным. Служение Богу было великим устремлением, единственной целью жизни апостола. Даже когда он был гонителем, он считал, что этим служит Богу. Павел не преклонялся пред серебром и никогда за всю свою жизнь не был приверженцем богатства. Он также никогда не был одержим сугубо образованием. Да, он был образован, но все это было подчинено и использовалось для служения тому, что представляло для него куда большую ценность – вечной благодати Божьей. Еще до того, как он познал Христа, у него была своего рода религия и преданность, притом искренняя преданность Богу его отцов, хотя рвение это было по неведению. Он переживал моменты внутреннего смятения и противоречий, но все это готовило его к тому моменту, когда он выйдет и будет говорить со своими братьями, грешниками, и поведет их из тьмы иудаизма к свету христианства. Далее, что мне нравится в Павле и что указывает мне на действие в нем Божьего изволения, так это его уникальный склад ума. Павел был велик, даже будучи грешником. Он был первым из грешников и точно так же впоследствии первым среди высших апостолов. Некоторые из нас так малы, что мир никогда не увидит нас. Старая поговорка о щепе в каше, от которой нет ни вреда, ни проку, может быть применима ко многим великим людям, но только не к Павлу. Если надлежало что-то сделать, Павел обязательно это делал. И, увы, когда стоял вопрос о том, чтобы побить Стефана камнями, то он проголосовал «за». И хотя Павел не был непосредственным исполнителем, нам сказано, что свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл. Он делал все, что следовало делать, и проходил весь путь до самого конца. Веруя в правоту дел, Павел никогда не советовался с плотью и кровью, а припоясывал чресла и боролся всей мощью своего существа, а это была немалая сила, как на собственном горьком опыте убеждались его враги. Еще бы, представляю, когда он ехал в Дамаск, какой фанатичной ненавистью к ученикам человека, которого он считал самозванцем, сверкали его глаза, в то время как его сердце горело решимостью раздавить последователей назарянина. Этот человек — сама энергия, сама решимость, и когда произошло обращение, он только поднялся к более возвышенной жизни. Во всем же, что касалось темперамента, натуры и силы характера, он остался неизменным. Кажется, он был от природы скроен последовательным, целеустремленным человеком, чтобы, когда открылась ему благодать, он мог так же ревностно, так же бестрепетно и неустрашимо защищать то, в истинность чего он верил. Да, такой человек был просто необходим, чтобы возглавить великий крестовый поход против князя мира сего. Никто другой не мог бы выступить так, как выступил Павел, потому что ни у кого не было твердости, смелости и решительности, каким обладал он. Но, слышу я чей-то голос, разве Петр не был смелым? Да, был, Но Петр, как вы помните, имел слабость оказываться в нужный момент не там, где следовало. Петр был, я полагаю, до последнего дня подвержен колебаниям. В свое время Павлу приходилось противостать ему. Это был великий и праведный муж, но он не годился на роль лидера. Вы можете сказать, но есть еще Иоанн. Разве Иоанн не подошел бы на эту роль? Нет, Иоанн заслуживает самых высоких слов, но Иоанн слишком эмоционален. Иоанн — это площадка, где обтесывают лес, но не топор, которым его рубят. Иоанн слишком мягок, слишком кроток. Он Филипп Меланхтон, а Павел, должно быть, это Лютер и Кальвин вместе взятые. Нужен был именно такой человек, и я повторяю, с самого его рождения Бог готовил его к этой роли, и еще до того, как он обратился в веру, в нем действовала предшествующая благодать, формируя, вылепливая, подготавливая человека к этому моменту, когда в его можно было вдохнуть дыхание жизни. К какому же все это нас подводит выводу? К практическому. И чтобы изложить его, задержимся на минуту, прежде чем перейти к следующему вопросу. Некоторые из присутствующих здесь благих отцов горько переживают за своих сыновей. Ваши дети оказались не такими, какими вам хотелось бы их видеть. В них много скептизма, они грешат. Что ж, друзья, это ваша беда, и вам есть от чего плакать. Но позвольте, я шепну вам на ухо одно слово. Не убивайтесь так, будто у вас нет надежды, ибо Бог, возможно, намеревается исполнить свои великие замыслы даже через этих самых молодых людей, которые, кажется, бегут сейчас совсем не в ту сторону. Я не думаю, что мог бы зайти так далеко, как Джон Буньян, утверждавший, что Бог получит великих святых в последующем поколении, потому что юноши в его дни были такими грешниками, что он считал, что из них получатся замечательные святые, и когда Господь придет спасти их своей святой благодатью, они возлюбят его много, ибо им много простится». Вряд ли я стану охотно утверждать то же самое, но я все же думаю, что иногда, когда по неисповедимой мудрости Божьей те, кто были скептиками, начинают видеть истину, то лучших людей, чтобы вести с врагом битву, нельзя себе и представить. Те, кто впадали в грех, проваливались и счастливо выбирались из его глубокой ямы. Как раз те люди, которые должны стоять и предупреждать о ней других. Я не думаю, что Лютер стал бы таким могучим проповедником, если бы сверху донизу на коленях не прошел лестницу Пилата, пытаясь заработать путь на небо своим покаянием и совершением добрых дел. О, будем надеяться на то, что, может быть, Бог все же намерен призвать и благословить их. Кто знает, возможно, сегодня здесь есть юноша, который однажды станет вестником креста в Китае, Индостане, в Африке и на многих островах океана. Вспомните Джона Уильямса, который однажды пришел на встречу с другим молодым человеком, совершившим грех. Он хотел узнать, который был час, и зашел в Маорфельскую церковь. Его заметили. Он не захотел уходить, и слово, проповедуемое мистером Тимоти Истом, который и сейчас среди нас, поразило его слух, и молодой человек стал святым. Вы все знаете, как он впоследствии погиб мученической смертью на берегах Эрроманга. Что, разве не может быть сегодня второго такого случая? Вполне возможно. Здесь находится молодой человек, который получает превосходное образование, совсем не представляя зачем. Он получает массу знаний, большая часть из которых, возможно, как ему кажется, не пригодится, но у Господа относительно его свои планы. Я не знаю, где вы сейчас, юноша, но мне так хочется зажечь вас сегодня стремлением служить Богу. Какие мне блага в том, что я сотворен, если я не служу Творцу? Какая польза от того, что я нахожусь здесь, если я не приношу Ему никакой славы? тому, который меня поставил сюда и хранил меня. Уж лучше бы мне быть навозом, брошенным на поле и удобряющим для фермера его землю, для доброго урожая, чем просто поглощать хлеб и мясо, дышать воздухом и пользоваться Божьей щедростью, и при этом ничем ему не воздавать. О, юноша, если бы вся армия вам подобных, по милости Божьей, сказала вместе с апостолом Павлом, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Для старой Англии засветил бы луч надежды. Мы отшвырнули бы папизм назад к семи холмам, с которых он пришел. О, даруй нам, Боже, это благословение! Но если Бог не соблаговолит призвать нас всех своей благодатью, пусть хоть некоторые свидетельствуют своей жизнью, что они избраны от утробы матери на Божий труд и отделены для того, чтобы открылся в них Сын Божий, и они могли с силой провозглашать Его благовествование. Отойдем от данной мысли и продолжим ту же тему в иной форме. Вы, наверное, скажете, что все это время я говорю скорее о провидении, чем о благодати. Вполне возможно, но я считаю, что провидение и благодать родня друг другу. Во всяком случае, если провидение — колесо, то благодать — это рука, направляющая его и приводящая его в движение. Но я собираюсь говорить сейчас о благодати, предшествующей призванию в другом смысле. Мне кажется, что относительно избранных невозможно определить, с какого момента в них начинает действовать Божья благодать. Вы можете заметить, когда нисходит оживляющая благодать, но не сама благодать. Ибо, знаете, в одном смысле благодать была проявлена к избранным еще до того, как дневное светило познало свое место, и планеты стали в кругу. Должен сказать, что на сосуды милосердия с самого рождения воздействует то, что я могу назвать не иначе, как формирующей благодатью. Я усматриваю немалую милость, проявленную к некоторым из нас в том, что мы родились именно от таких родителей, как наши, и именно в том месте, где родились. Для некоторых из нас все изначально складывалось правильно, и мы были окружены множеством благоприятных обстоятельств. Нас носило на своих руках благочестие и качало на своих коленях святость. Бывают дети, от рождения обладающие конституцией, которая не способна противостоять греху, и все время кажется, будто они обречены грешить. Кто станет отрицать, что есть люди, которые с рождения наделены такими безудержанными страстями, что они, сломя голову и вопреки всем преградам, бросаются в грех? Часто в этой порочности можно отчетливо рассмотреть черты их родителей. Как благословенны мы, когда можем оглянуться и возблагодарить Бога за то, что хотя в наших жилах не течет голубая кровь, но с самого детства мы не слышим голоса богохульства и не ступали в логово порока, но у самого истока нашего характера с нами всегда была небесная благодать.
0: Дорогие радиослушатели, сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Предшествующая благодать». На текст из послания апостола Павла к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего».
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
2: Здравствуйте. Герой сегодняшнего рассказа попал в то же положение, что и миллионы других ребят в Америке. Война требовала все новых и новых бессмысленных жертв. Но речь пойдет не о Вьетнаме, хотя и он сыграл заметную роль в трагедии человечества. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Дугласе Ли.

0: Лучше идти служить добровольно, чем ждать повестки.
1: И ты решил пойти служить, не дожидаясь повестки?
0: Я еще не знаю. И так плохо, король. Ждать или самому бросаться в этот ад? Я родился и вырос в Берри-Канти, Мичиган. Наш дом находился на берегу озера Лонг. Родители научили меня трудолюбию, добру. Я ужасно мучился от сознания необходимости идти на войну. Но в конце концов сам написал заявление о зачислении в армию. Сначала был курс начально-военной подготовки, а затем нас отправили во Вьетнам. По прибытии в Кэмерон-Бэй нас разделили на 4 группы. Я тогда был еще совсем зеленым и вздрагивал от малейшего шороха.
2: Будь посмелее, Дуг. Здесь опасно, но есть шанс выжить.
0: Да, если повезет.
2: Да, естественно.
0: Я просто теряюсь, не зная, чего ожидать.
2: Да, здесь приходится быть постоянно на стреме. В любой момент отовсюду могут пальнуть. Тут нет линии фронта, кругом одни джунгли.
0: Послушай, ну вы хоть что-то придумали, чтобы защитить себя?
2: Здесь ничего не поделаешь. Каждую минуту рискуешь, как при игре в рулетку. Здесь надо быть постоянно на стороже и надеяться на Господа.
0: Что это?
2: А, это с наступлением темноты наши всю ночь ведут круговой огонь по джунглям. Ты к этому привыкнешь?
0: Нет. Я думаю, что я никогда к этому не привыкну.
2: Успокойся. На, возьми, что? Покури травку. Станет легче.
0: До службы во Вьетнаме я никогда не употреблял наркотиков. Но здесь все курили. Я не хотел быть белой вороной. Мы часто в течение 2 или 3 недель перевозили по небольшим каналам и рекам вооружение и пехоту. И все это время жуткий страх ни на секунду не отпускал меня. Я боялся, что наш катер пустят ко дну ракетным залпом. Боялся попасться на мушку снайпером, прятавшимся в сумраке джунглей по обе стороны реки. Но однажды мой приятель взял меня с собой в Сайгон и показал способ избавиться от бесконечного кошмара, в котором я жил.

0: Ну, как тебе героин, Дук?
1: Вещь, что надо. Это просто улет.
0: Без этого здесь просто не выживешь.
1: Да, я сейчас пожалел, что не принял героин во время транспортировки на катере груза горючего.
0: Еще бы. Тогда бы тебе было все равно, попадут ли вьетнамцы в бочку с керосином или нет.
1: По крайней мере, накосявшись, я перестаю бояться смерти.
0: Точно.
1: Мне все пофиг.
0: Это все. Самое главное.
1: Слушай, я просто балдею.
0: А, в этом весь смысл. Я колюсь по нескольку раз в день. Кстати, здесь наркотики подешевле.
2: И с того момента, чтобы заглушить свой страх, я начал колоться ежедневно. Я даже начал копить наркотики для дома, чтобы, вернувшись в Америку, иметь хоть какой-то запас на первое время. Две коробки марихуаны я отправил одной знакомой девушке, а героин отослал прямо себе домой. Приехав в родной город, я обнаружил, что девушка отдала мою марихуану своему другу.
3: Кэти боялась держать это зелье у себя дома, поэтому и попросила меня взять его себе на хранение.
2: Да ладно, ладно. Ничего страшного.
3: Кстати, очень неплохая травка, Дук. Вот, возьми сигарету.
1: Я торчу.
3: Наверное, не мог дождаться, когда вернешься.
1: Ты себе не представляешь, какой это был кошмар.
3: По всей Америке идут демонстрации против войны во Вьетнаме.
1: Знаю. Как только мы вышли на берег, я тут же выбросил свою военную форму в мусорку. Как меня осточертила эта бойня.
3: Может, расскажешь о чем-то?
1: Нет уж, уволь. Я хочу забыть об этом. И как можно скорее.
0: Ну, как тебе?
3: Ну, Дук, ты просто гений.
0: Ну,
3: кто бы мог подумать, что из какой-то задрыпанной молоковозки получится такой шикарный фургон для хиппи.
0: Клево, правда? Ну, погоди. Посмотрим, что ты скажешь, когда я ее раскрашу дикими, просто сумасшедшими цветами.
3: Класс, держу пари, предкам это не понравится.
0: Да им и сейчас ничего не нравится. Совсем задолбали меня. Вот видишь, пришлось съехать с квартиры. Теперь вот живу один. Им, видите ли, мешает моя музыка. Представляешь? Привез из Японии 4 колонки, а они не дают мне их врубать на полную мощность. Ну какой без этого кайф, ну?
3: Думаешь, у других не так? Да не бери в голову,
0: что это ты. Точно. Ой, слушай, если бы ты слышал отца Кэти, когда он застукал меня с ее братьями на чердаке, когда мы курили марихуану.
3: Да?
0: Он нам битый час читал нотации.
3: О чем, интересно?
0: Наркотики зло не погубят нашу жизнь.
3: Да, он у нее такой зануда страшный.
0: Зануда не то слово. Да мои старики не лучше. Я не хочу жить, как они. Каждый день вкалывать с 9 утра до 5 вечера. И что, это называется жизнь?
3: Да.
2: Вначале все было просто здорово. Мы с ребятами ходили постоянно на веселе. Слушали музыку, балдели от наркотиков. Но время шло. Месяцы складывались в годы. Марихуана и героин делали свое грязное дело. Мы пытались ими заполнить пустоту наших душ. Но по сути-то это не помогало. Через 2 или 3 года братья Кэти покончили с собой. Один выбросился из окна, а другой повесился на собственном ремне в туалете. А я так же, как и они, не видел никакого смысла в своей жизни. Чего я только не перепробовал. Иногда я так накачивался, что меня буквально вытаскивали с того света. Несколько раз я проходил курсы групповой психотерапии, а иногда это были личные беседы со специалистами.
4: Дук, ты носишь в себе огромное напряжение. Тебе обязательно нужно выговориться.
2: Да, я чувствую, что очень озлоблен. Но вы понимаете, у нас в семье было не принято с кем-то обсуждать свои личные проблемы.
4: Послушай меня. Ты должен высказать их вслух, чтобы лучше понять, что тебя мучает и не дает жить. Скажи мне, о чем ты переживаешь?
2: Мне почти каждую ночь снятся кошмары про Вьетнамскую войну. Это было просто безумие. Если бы я не попал туда, то я не привязался бы к героину.
4: Стой. Не нужно обвинять других. Ты должен сам отвечать за свои поступки.
2: Но как я могу отвечать за эту войну? Ведь меня туда послали.
4: Да. Ты в этом не виноват. Но ты обязан следить за своими реакциями, что бы ни случилось. Многое зависит прежде всего от тебя и никого другого.
2: Да. Вы правы. Но просто я чувствую, что совершенно не способен управлять собой, понимаете?
4: Воля зависит от мотивации. Скажи, что заставило вас начать употреблять наркотики?
2: В Вьетнаме я жил в постоянном страхе. Я боялся умереть. Без героина я бы просто сошел с ума.
4: А сейчас вы боитесь отказаться от них?
2: Не то чтобы боюсь, я просто не могу этого сделать. Я пробовал, но у меня ничего не вышло. Тогда я еще не понимал, что в корне всех моих проблем лежал грех. Я был ужасным эгоистом. И если я хотел жить, то мне нужно было во что бы то ни стало избавиться от этого. Мне предстояло загреметь лет на 10 по целому ряду обвинений. Мошенничество, продажа наркотиков, воровство и тому подобное. Тогда мне казалось, что наступил момент, когда лучшим выходом из положения было бы покончить с собой. Моей подруге тоже грозила тюрьма, и она решила уйти из жизни вместе со мной.
5: Я не брошу тебя, Дук.
2: Диана, я прошу тебя только об одном. Не делай этого из-за меня, ладно?
5: Я чувствую так же, как и ты. Зачем мне жить дальше?
2: Если бы нам светила хоть какая-нибудь надежда. А так нам светит лишь срок за решеткой.
5: Нет, я не смогу пережить этого позора. У меня же дети. Подумать только, их мать в тюрьме.
2: Да. Так дальше жить не имеет никакого смысла. Ты согласна?
5: Да. А как нам лучше это сделать?
2: Ты знаешь, я пробовал вкалывать большие дозы героина, но у меня ничего не вышло. Послушай, а может, попробуем отравиться выхлопными газами?
5: Как скажешь.
2: Куплю шланг, поедем куда-нибудь подальше, и дело с концом.
5: Я хочу написать записку своим ребятам. Может быть, когда-нибудь они меня поймут.
2: Я тоже напишу родителям. Но они меня никогда не поймут.
5: Я бы хотела в последний раз накормить детей завтраком. Ты не против?
2: Конечно. Давай оставим все на вечер.
1: как больно мне было смотреть на Диану, когда она прощалась со своими малышами. И как трудно мне было писать последнее письмо папе и маме. Я купил подходящий шланг, и с наступлением темноты мы выехали из города. Вскоре мы нашли укромное место, где бы нас никто не увидел.
5: О чем ты думаешь, Дуг?
1: Я думаю об озере, где я вырос. Так странно. Сейчас мне кажется, что это из какой-то другой жизни.
5: Ты не боишься?
1: Нет.
5: Ты не мог бы подождать, пока я засну?
1: Конечно. Без проблем. Ой, как все было хорошо в детстве. Мы охотились на уток, ловили рыбу. Я был такой чистый, невинный. О, как бы я хотел вернуться назад в те дни. Знаешь, Диана, тогда жизнь казалась мне такой прекрасной. Ты спишь? Спи спокойно. Мне очень жаль, дорогие мама и папа. Диана. Диана, проснись.
5: А?
1: Все в порядке. Все в порядке.
5: Что? Что случилось?
1: Понимаешь, когда дым уже начал заполнять кабину, я вдруг подумал о своих родных. Каким это было бы для них ударом. А потом я подумал о твоих ребятишках. Ты знаешь, я не смог этого сделать. Не смог. Я вырубил двигатель. Понимаешь, Диана, мы не имеем права быть такими жестокими с нашими близкими.
5: А что же нам теперь делать?
1: Я не знаю. Я абсолютно без понятия. Моя жизнь продолжала катиться под откос. Вскоре меня посадили за кражу и употребление наркотиков. Однажды ночью из-за наркотической ломки я не мог сомкнуть глаз. И тогда я пошел в тюремную библиотеку. Там я нашел книгу под названием «На крючке». Я почему-то сразу подумал, что это про меня, и начал читать. В повести шла речь о человеке, который большую часть своей жизни провел за решеткой. И так было бы и дальше, если бы герой нашего рассказа не познал Христа. Я знал, что Иисус умер на кресте, но у меня никогда не было теплой личной связи с Господом, к которой пришел этот мужчина. Окончив книгу, я опустился на колени и доверился Богу. Я плакал несколько часов кряду, даже не думая о том, как отнесутся к этому служащие библиотеки. Потом я, наконец, успокоился и заснул. В ближайшие дни я начал читать Библию и пошел в воскресенье на службу в церковь.
6: Пастор, я хотел бы изучать Библию. Меня зовут Дуг Ли.
7: Очень приятно, Дуг. А что подтолкнуло вас к этому решению?
6: Знаете, совсем недавно я прочел одну книгу, и я вдруг почувствовал, что жить дальше без Христа для меня просто невозможно.
7: Это хорошо. Бог хочет, чтобы каждый вступил в личную связь с его сыном. Но для этого необходимо родиться заново.
6: Послушайте, а может быть... Может быть, именно это и произошло со мной, когда однажды вечером я молился так глубоко и искренне, как никогда в жизни. Я покаялся во всех своих грехах и попросил его изменить мою жизнь. И вы знаете, с того момента я чувствую себя другим человеком.
7: Хвала Господу. Спасение начинается с покаяния. А что вы читаете в Библии сейчас, Дуг?
6: Послание к римлянам. Если бы вы знали, пастор, я впитываю каждое слово.
7: Это прекрасно. Мы в группе сейчас как раз проходим этот момент.
6: Я много ошибался в своей жизни. Очень много. Скажите мне, могу я надеяться, что Бог простит мне все?
7: Господь говорит нам, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровью Иисуса искупятся все наши грехи, но только если мы уверуем в Него.
6: Я хочу измениться. Я хочу бросить принимать наркотики. Вы знаете, сейчас я верю, что это возможно.
7: Бог говорит, что все возможно через Христа, нас укрепляющего. Но это непросто. Дьявол не дремлет. Продолжайте каждый день изучать Библию и проводите время в молитве с Господом.
6: Спасибо вам, пастор. Весь год в заключении я провел, читая Библию и занимаясь ее изучением в группе под руководством пастора. Я буквально не мог насытиться Божьим Словом. Сразу же после освобождения я рассказал об Иисусе своему другу Биллу. Мы с ним удили рыбу.
3: Знаешь, Дуг, ты так изменился за этот год. Вижу, время в тюрьме не прошло для тебя даром.
6: Да. И ты знаешь, все это только благодаря Христу, Билл. Мне иногда и самому не верится. Я теперь на все смотрю другими глазами.
3: Дуг, я поверить не могу.
6: И самое удивительное, что Господь принимает тебя таким, какой ты есть, понимаешь?
3: Ты так говоришь, как будто Он действительно существует.
6: Так оно и есть. Господь всегда был рядом со мной. Он хранил меня во Вьетнаме. Хранил в те моменты, когда я чуть не умирал от передозировки наркотиков. И даже тогда, когда я пытался покончить с собой. Господь хранил меня до тех пор, пока я смог услышать Его Слово.
3: Ну что ж, я рад за тебя, Дуг. Вижу, ты наконец нашел что-то, во что можешь верить.
6: Нет, Билл, не что-то. А кого-то. Ты должен предоставить Богу шанс спасти тебя. Он любит нас.
3: Может быть, ты и прав. Я обязательно об этом подумаю.
6: Никогда в жизни еще я не испытывал такой любви, как в ту ночь, когда упал на колени и излил свою душу Господу. Ты мой лучший друг, Билл. Но я не могу говорить с тобой так, как говорил с ним.
3: А как ты думаешь... Кем был Иисус?
6: Сыном Господа. В детстве я тоже ходил в церковь, но до меня никогда по-настоящему не доходило, что Христос умер на кресте для искупления моих.

0: что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Дадук, ты стал совершенно другим человеком.

0: Все мои друзья наркоманы. Я не смогу избавиться от этой заразы.
1: Билл, послушай, что я тебе скажу. В Библии говорится, что

0: Немного времени спустя Билл покаялся. Он всегда был для меня лучшим другом, а теперь мы стали братьями во Христе. Как я вскоре ясно ощутил на своем опыте, Бог делает для нас спасение простым, но вот жить праведно, по-христиански, совсем непросто. Я был настолько глуп, что снова связался с наркотиками. Мне казалось, что теперь, когда я читал Библию, мне будет нетрудно все держать под контролем. Но это была очередная иллюзия. И тогда я снова обратился к пастору. Я чувствую себя просто ужасно, пастор.
1: Тогда обрати свой взор к Иисусу. Позволь мне показать тебе кое-что из Писания. Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
0: Да, вот именно это и произошло со мной. Я ведь знал, что поступаю плохо, но обратился к наркотикам вместо того, чтобы повернуться к Богу. Как я мог такое сделать после того, как познал Всевышнего?
1: Даже величайшие из людей, о которых говорится в Библии, грешили против Господа. Хотя он и открылся им. Моисей, Давид, даже апостол Петр трижды отрекался от Христа. Но Иисус простил его и благословил идти и пасти его стадо.
0: Огромное вам спасибо, пастор. Вы мне очень помогли.
1: Держитесь Иисуса, Дуг. Держитесь Его Слова и помните, что Господь дает нам силу в немощи.
0: Это случилось со мной 10 лет назад. Сейчас я активно участвую в жизни нашей церкви, преподаю детям в воскресной школе. Что может быть важнее, чем нести людям благую весть о Божьей любви к миру, каждому из нас? Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Амоса. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Эмав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов из тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог с самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф. Гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останутся 10 человек, то умрут и они. И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите:

не своею ли силою мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Эмав до потока в пустыне. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков? Он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли, и сказал я: «Господи Боже, останови! Как устоит Иаков? Он очень мал». И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес, и сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему». И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова. И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму царю Израильскому сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей».

Глава восьмая. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина с спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину с спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля? Не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла в речище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию!» Они падут и уже не встанут. Глава девятая. Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись, хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их, обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь — имя Ему. Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира?
Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израиля по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой.

Книга пророка Авдия. Глава первая. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его. Не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия, ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею хананейскою до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа. Книга пророка Ионы. Глава первая. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис
от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иона. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, и откуда идешь ты, где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты.

0: Глава вторая. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава третья. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!» И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава четвертая. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило Тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь и пропало. Не ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Михея. Глава 1. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева». От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, низрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезнь на поражение ее дошло до Иуды, достигла даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущие в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых жительница Лахиса. Ты начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Марешеф-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Глава 2. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь: вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменниками». Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно и отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
1: Глава третья.
0: И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда? «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Глава четвертая. «И будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлящие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли. Глава пятая. Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир, Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих и среды твоей, и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы обращаемся к великому Творцу, создавшему Вселенную и нас. Наши сердца полны благодарности, ибо Он не тот Небесный Отец, который говорит одновременно миллионам, а тот, который говорит лично каждому из нас. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на наше следующее занятие программы «Вечная истина», на которых мы изучаем Божье Слово. На нашем последнем занятии мы рассматривали, почему верующие испытывают состояние депрессии и измождения. Мы видели это на примере Моисея и других верующих, чьи жизни описаны в других книгах Ветхого Завета. Эти люди переживали состояние подавленности и измождения до такой степени, что даже просили Господа лишить их жизни. Таким образом, в книге «Числа» и других книгах мы увидим урок о состоянии измождения, который дает нам Библия. Когда верующие были настолько подавлены и измождены, что просили Господа неправильных вещей лишить их жизни, но их сердце было праведно, Господь давал им правильные вещи. В 8 главе книги «Послания римлянам» послание апостола Павла является очень важным. Он сказал, что мы не молимся так, как мы должны это делать, потому что часто мы не знаем волю Господа. Мы знаем, что если мы молимся в соответствии с волей Господа, то мы получим то, о чем мы просим. Но проблема в том, что очень часто мы и понятия не имеем о воле Господа. Так что, вообще не молиться? В книге послания римлянам Павел сказал, «Не позволяйте этому остановить вас от молитв. Вы всегда должны молиться, даже если вы просите неправильных вещей. Потому что, когда вы просите неправильные вещи, но ваше сердце праведно, Святой Дух, который находится в вашем сердце и который знает Божью волю, будет просить за вас Господа в соответствии с Его волей. Затем Господь пошлет вам то, что в Его воле. Другими словами, если вы просите неправильные вещи, но ваше сердце праведно, Господь пошлет вам правильные вещи, даже если вы не знаете, какие вещи являются правильными. Существует смысл, который вы никогда не пропустите, если ваше сердце является праведным. Даже если вы скажете «Господь, убей меня! Я так хочу умереть! Я в такой депрессии!» Господь не собирается вас лишать жизни. Но Он даст вам то, в чем вы действительно нуждаетесь. В случае с Моисеем Он послал ему на помощь 70 человек. Он сказал «Ты думаешь, что ты должен делать это сам? Я благословлю тебя, и ты будешь делать это с помощью команды. Собери мне 70 старейшин Израилевых и приведи их в скинию, и я собираюсь послать на них Святого Духа, так же, как я сделал это с тобой». Это не означает, что Господь лишил Моисея лидерства. Это не означает, что появились другие лидеры, кроме Моисея. Нет, Господь сказал Моисею разделить ответственность между этими людьми. Таким образом, Бог благословил этих 70 человек. Кстати, тесть Моисея предложил то же самое в 18 главе книги «Исход». Очевидно, Моисей исполнил это, когда Господь показал ему, что это была его воля, а не его тестя, который не относился к числу избранных людей. Другой пример. Когда Илия молился о том, чтобы умереть, Господь сказал ему, «Илия, ты пренебрег своей храмовой поддержкой, твоим телом. Сейчас просто ложись здесь и поспи». Господь послал на Илию крепкий сон, и затем во время сна он разбудил его и сказал, «Поешь что-то». Еда была предоставлена сверхъестественным способом. Потом Господь сказал, «Иди, снова поспи». Когда Илия наконец проснулся, Писание говорит, что он чувствовал большую силу в себе. Если вы прочитаете в 18 главе 1 книги Царств о всех физических усилиях, которые предпринимал Илия, когда он призывал пророка Ваала, то вы поймете, что он был абсолютно истощен физически. Когда Илия молился о том, чтобы Господь послал ему смерть, Господь сказал, «О, Илия, тебе не надо умирать, тебе нужен просто отдых. Тебе надо поесть немного. Ты пренебрег своим храмом, ты пренебрег своей храмовой поддержкой». Господь не послал Илии смерть. То же самое Он сделал с Иаковом, Иоанном и Давидом. Но я нахожу интересным то, что когда эти люди были в состоянии разочарования и приходили в место, где они нуждались в подкреплении, Господь был практичен в том, как Он посылал им это подкрепление. Одним из величайших стихов на тему подкрепления во всей Библии является 22-й Псалом, 3-й стих, где Давид говорит «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего святого. Когда я испытываю состояние опустошения, потому что я пренебрег моим телом или я пренебрег моим духом, я нуждаюсь в подкреплении». В 11 главе книги «Числа» Моисей пришел к Господу совершенно изможденным. Господь сказал Твоя душа нуждается в подкреплении. Позволь мне показать тебе, как это сделать. Я собираюсь показать тебе стезю правды. И я хочу, чтобы ты ходил этой стезей на протяжении 3, может, 5 лет. Стезя правды подкрепит твою душу». Таким образом, Господь подкреплял людей, которые были измождены. Это не является пудингом мгновенного приготовления, кофе или чаем мгновенного приготовления или мгновенным ремонтом. Мы живем в нетерпеливом мире. Мы хотим все здесь и сейчас. Господь не посылает нам все мгновенно. Он может дать нам некоторые вещи мгновенно, но подкрепление в примере с Моисеем является очень, очень практичным. Господь сказал: «Я покажу тебе стезю правды, которая подкрепит твою душу. Возьми 70 человек на помощь, раздели свой груз, поручи этим людям некоторые вещи». Это является очень практичным, так же, как и совет Илье был очень практичным. Это обращает мое внимание на то, что даже такой великий человек, как Моисей, мог грешить и мог быть в состоянии стресса. В этом я нашел большое утешение. Я не знаю насчет вас, но когда эти человеческие слабости были продемонстрированы этими библейскими героями, это было утешением для меня. Это согрело мне сердце, потому что когда я вижу их слабости, я понимаю, что мои слабости тоже не являются катастрофой. Многие люди думают, что когда вы становитесь христианином, вы больше не человек. Я нахожу очень реальным видеть проявление человеческих слабостей в жизни людей, описанных в Библии. Они не являются мифическими героями, они являются реальными людьми, как я и как вы. Но их человеческая природа находилась под контролем Святого Духа, поэтому они были способны совершать все те великие вещи, которые они совершали. Я хотел бы обратить ваше внимание на другое событие, описанное в книге «Числа». В 22 главе описана история про пророка осла. У Господа был план, но он не мог найти человека, который мог видеть его и который мог сделать то, что Господь хотел, чтобы он сделал. У Господа было послание, но он не мог найти человека, который говорил бы от его имени. Поэтому Господь нашел маленького осла, который мог его видеть и через которого он мог говорить. Позвольте, я приведу вам один пример. У меня есть один знакомый, который, когда учился в семинарии, имел серьезные проблемы по теологии или богословию. Он ставил под сомнение вдохновение Библии. И одной из его проблем была эта история, описанная в 22 главе книги «Числа». История про пророка осла. По некоторым причинам он засел над этой историей. Он спрашивал своих профессоров в своей семинарии, чтобы быть спасенным, должен ли он верить в то, что Господь говорил через этого осла. Я не знаю, почему его внимание было обращено на этот вопрос, но профессора организовали молитвенные вечера для этого человека. Они были очень обеспокоены, что он задает такие вопросы. Для него этот вопрос был очень важным. Спасены ли мы нашими взглядами о вдохновении или потому, что мы верим в Евангелие Иисуса Христа? Так размышлял он. Вот в чем была суть его вопроса. Но он сфокусировал это на маленьком ослике. Для него было трудно поверить, что Господь говорил через этого осла-пророка. А вы когда-либо видели осла? Если вы хотите, вы можете послушать, какие звуки они издают в деревне. Вы, наверное, понимаете, что назвать кого-то ослом – это не является комплиментом, особенно если вы осознаете, что из себя представляет осел. В каком-то отношении это был вызов вере того человека, который должен был поверить, что Господь говорил через этого осла. Этот пример показывает величие нашего Господа, который всегда доносит свое слово до слушателей. Господь имеет самые разные пути, чтобы сказать нам то, в чем мы нуждаемся. Господь может использовать и такого осленка, и даже неверующих людей. Позвольте, я приведу вам один пример. Я знаю одного пастора, который однажды посетил банкет для владельцев гостиниц. Это был туристический городок, и основным источником дохода были гостиницы. На этом банкете, чуть позже, атмосфера стала немного накаленной для этого пастора. Ведущий церемонии рассказывал острые шутки. У него было много шуток подобного плана. Каждый раз, когда он рассказывал такую шутку, все поворачивались и смотрели на реакцию пастора. А что проповедник думает по этому поводу? И я задумался. А как действительно ему следовало отвечать? Они знали, что он был проповедник. Может ли он просто смеяться? Или ему следовало разозлиться и прервать эти истории? Он чувствовал себя неуютно. Каков должен был быть его ответ? Затем у него появилась такая мысль. А как бы Иисус повел себя? Из Писания он знал, что Иисус часто приходил посещать такие компании. Иисус ходил на такие встречи, где собирались грешники. Иисус не был против вечеринок или празднований. И людям тоже нравилось присутствие Христа на них. Таким образом, наш пастор сидел там погруженный в раздумьях и думал, как бы Иисус повел себя в этой ситуации? Он начал говорить: «Господь, как ты это делал?» Затем к нему пришло откровение, что Господь любит этих людей. И пастор подумал: интересно, а я люблю этих людей? Интересно, а знают ли они, что я их люблю? Он сидел за столом напротив мужчины, который тогда был мэром города. У этого мэра были проблемы со спиртным, и в тот вечер он был очень пьян. У них началась беседа, но мэр становился все пьянее и пьянее. И проповеднику пришла мысль: а действительно ли я люблю его? И знает ли он, что я люблю его? Поэтому он начал молиться: «Господь, помоги мне показать этому человеку, что я люблю его». Они сидели прямо напротив друг друга. В тот момент мэр повернулся к проповеднику и сказал: «Пастор, у меня есть несколько советов для вас. Когда я пришел в политику, кто-то сказал мне: не зови их так, как ты их видишь, а зови их так, какими они являются». Смысл этого выражения в том, что внешность часто бывает очень обманчивой, и очень тяжело судить о человеке до тех пор, пока ты не узнаешь его сердце. Не зови их так, как ты их видишь, а зови их так, какими они являются. Проповедник сказал: «Мэр, я действительно ценю это действительно хороший совет. Я даже готов прочитать проповедь на эту тему. Не зови их так, как ты их видишь, а зови их так, какими они являются». Мэр сказал: «Если вы будете читать проповедь об этом, то я обязательно приду в вашу церковь, чтобы послушать. Только скажите моему секретарю, когда будет эта проповедь, и я буду там». После этого проповедник повернулся к мэру и сказал: «Вы знаете, мэр, вы решили большую богословскую проблему для меня». «Каким образом?» – спросил мэр. Проповедник сказал: «Когда я был в семинарии, у меня была очень большая проблема в том, чтобы поверить, что Господь мог говорить через осла. Но я абсолютно уверен в том, что только что Он говорил мне через вас. Вы разрешили мою проблему». Он думал, что это было забавным. Мэр пообещал, что он придет, когда проповедник будет давать проповедь на эту тему. И он действительно пришел. Название проповеди было «Называй их так, какими они являются». Проповедник был убежден, что откровение в тот вечер было сконцентрировано на 22 главе книги «Числа» и на мэре этого города. Откровение было следующим: «Где вы взяли идею, что Господь может использовать только святых? Что Господь делает великие вещи только через великих людей, потому что они являются великими святыми?» Как мы сказали, посмотрев на поручение Моисея, это является мифом, это ложь. Господь хочет совершать необычные вещи через обычных людей, потому что они являются доступными. Я полагаю, что то, в чем мы действительно нуждаемся, так это люди, которые предлагают Господу их доступность. Это очень важная мысль, которую мы видим в жизни Моисея, и позвольте мне повторить вам еще раз, что Господь совершает великие вещи через самых обыкновенных людей, потому что они являются доступными. Будучи пастором, я заметил это в церкви. Иногда люди обладают маленькими способностями, но они очень доступны и проявляют готовность. А иногда люди очень способны, но не имеют никакого желания и готовности. Они талантливые и одаренные люди, но они не могут уделить вам даже 5 минут своего времени. Я считаю, что главным является не то, обладаем ли мы большими способностями или не очень, а то, являемся ли мы достаточными.

Вы слушали программу «Вечная истина». В книге Откровений сказано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Мы будем рады новых встреч с вами. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

ободрение. Воспрянь своим духом, мой брат дорогой. Бог — наша победа в борьбе с сатаной. Пусть зло и неверие в всем мире царит. Господь — наша сила, Он все победит. Ему доверяйся и верно служи. Мирское оставь, на Него лишь смотри. Все в мире пройдет, но Господь никогда. Он всюду с тобою, Он щит для тебя. Слова Его верны, сомнения в том нет. Господь дал нам Ветхий и Новый Завет, как дар драгоценный дал книгу чудес, чтоб нас подкреплять своим хлебом с небес. Кто Библию любит, тот любит Творца и Сына Его Иисуса Христа. Кто снова родился в Иисусе Христе, тот иго плотское распял на кресте. Вот тайна победы над духом врага, вот путь избавления от силы греха. Господь не оставит тебя сиротой, и в горе, и в радости будет с тобой.

свет и тень. Свет и тень на горах по утрам, и в полуденный час, и под вечер. Свет и тень и во мне пополам, переход только мною замечен. Вот вчера еще смех собирал вокруг глаз, как на нитку морщинки, а сегодня, искрясь, как кристалл, на ресницах сверкают слезинки. И душа переходит черту по известному мне лишь сигналу. Свет горел и внезапно потух, тень неслышным легла покрывалом. Если радует что-то одно, то другое до слез огорчает, потому то светло, то темно в моем сердце такое бывает. Так, наверное, дойду до конца, до последнего в жизни предела. Свет и тень не встревожат лица, не изменят уснувшее тело. И когда совершу переход в ту страну, куда сердцем стремлюся, всю меня тогда светом зальет от сияния славы Иисуса. Я забуду навеки про тень, мне ничто не нарушит покоя. Вечный Бог, вечный свет, вечный день. Мне во сне только снится такое.

да будет все едино. Христос грядет, а все ли мы готовы? В своих очах мы очень хороши. Но пусть опять евангельское слово падет росой на горести души. Я болен тем, что нет у нас единства, а рядом мир охватывает сушь. Деления, споры — это не бесчинство перед лицом неверующих душ. Мы все прошли одной тропой узкой через огонь убийственной войны. Уже теперь не выдержим нагрузки и не сломаем каменной стены. Как неприглядна русская картина, но вот уж покачнулась стена. Христос сказал, да будет все едино. Я разделю, ответил сатана. Кто победит, мы хорошо все знаем, и пусть об этом прозвучит мой стих. Тот чудный край, что называем раем, открыт для всех смиренных и простых.

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшее на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога! Я думаю, вы поняли меня, и дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой».

жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать увечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглый вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный, в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящие, видя различия зла и добра, зная потребность внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа». И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Не нашего времени горды герои. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

уныния. Как тяжело мне в мире этом, мне грустно, плачу и скорблю. Молчит моя подруга Лира, хочу я петь, но не могу. Я жить хочу, хочу молиться, хочу любить, хочу прощать. Душа моя болит, томится, но где мне сил для в жизни взять? Мой друг, коль хочешь ты молиться, коль хочешь ты любить, прощать, к Христу ты должен обратиться, и верь, Он может силы дать. Не уходи, мой друг, из мира, ты куплен кровью Христа, и пусть звучит, подруга Лира, и пусть поют твои уста. Теперь служить готова Богу, идти тернистою тропой, избрала новую дорогу, согласна я, мой друг, с тобой.

Игры не для нас. Иногда нам люди говорят: вы от жизни очень отстаете, если не хотите признавать развлечений, признанных в народе. Так ли это, ясно мы поймем, взвешивая пользу развлечений, но весы для этого возьмем правильных и здравых рассуждений. Мы о играх будем говорить, не о детских играх, но о играх взрослых, хоть от детской трудно отличить суть игры солидной и серьезной. Утверждение о пользе игр – это лишь пустые разговоры. Факты не поддерживают их. Игры часто производят ссоры. Можно и такое наблюдать. Игроки азартом так пылают, так хотят друг друга обыграть, что нередко травмы получают. Нужно ли подобную игрой закалять себя, как утверждают? Нет. Быть крепким телом и душой может тот, кто вовсе не играет. Есть еще культурная игра, когда люди целыми часами за столом просиживают зря для того, чтобы звали их козлами. Эти люди не хотят скрывать, что они от скуки лишь играют. Нужно как-то время убивать, так они обычно рассуждают. Если так, то следует сказать: наши годы быстро пролетают. Можем ли мы время коротать там, где в играх скуку разгоняют? Кто желает не напрасно жить и разумно пользоваться жизнью, тот всегда часами дорожит, у него минут не будет лишних. Он не включит в распорядок дня игры и ненужные веселья. Он не станет час труда менять на часы пустого развлечения. Даже отдых среди рабочих дней у него разумно протекает. Безусловно, таковых людей в обществе мирском не уважают. Это не должно нас волновать, если мы на деле христиане. Мы не станем людям угождать, нарушая Божьи указания. Братья, сестры, кто до этих пор был сторонник игр и развлечений, пусть в стихе заметит он укор и по-братски примет обличение. И когда Иисус Христос придет, чтобы церковь разлучить с землею, пусть меня и вас Он не найдет, занятых бесплодною игрою».

Истина, где ты? Истина, где ты в кругу ли людском? Здесь ли на лоне природы? Вере ль горячей, в сомнении ль пустом, в вечном искании свободы? Или смирение под гнетом цепей, или в вековечном стремлении, в радостях жизни, или в мире скорбей, в горести, или в наслаждении? Истина, где ты? Ищу я тебя. Долго по свету напрасно манишь ты силою чудной меня, но ускользаешь, и властно издали яркой звездою горишь, ближе тускнеешь, и снова свой увлекательный облик таишь в дымке безверия слепого. Я на распутье уныло стою. Где же дорога прямая, та, что приводит в обитель твою, истина жизни святая? Кто б мне прямого пути указал, верные эти приметы? Где же ты, жизни моей идеал? Истина вечная, где ты?

Бог, о безначальный, бесконечный, незримый Божий, Сын и Дух Святой, целительный источник вечный, неисчерпаемой воды живой. Один в трех лицах пребываешь, ты зришь все днем и в темноте ночной. Что было, есть и будет, знаешь, тебя постигнуть ум не может мой. В грехах несчастных утопал я, сам удержаться я от них не мог. Но я пришел к тебе с молитвой покаянья, и ты простил меня, великий всемогущий Бог.

Благодарю. Зеленая травка на горных склонах встречает горы белизной зарю. Благодарю траву за цвет зеленый, за белый цвет снега благодарю. Спасибо дню за то, что много света, идут валы, ступая тяжело. И спины их, и камни, все согрето. Благодарю я лето за тепло. Я счастлив был, и хоть громов немало, гремело над моею головой. Земля меня цветами одаряла, и одаряла небо синевой. Беда бывала, сердце мне щемило, врезалось в горе, грудь мою сверля. Но все прошло, что проходящее было, вот так пройдут и небо, и земля. Не того ли радость бесконечна, что всем людским несчастьям есть предел? Спасибо, мой Господь, премудрый, вечный, Ты дал и мне бессмертие удел.

О теле и душе. Мы для тела работаем много, мы заботимся только о нем, а душа-то стремится ведь к Богу, к небу тянется ночью и днем. Мы идем по широкой дороге, деньги, банки, машины, дома — это рвы на пути нашим к Богу, для души это ад и тюрьма. К Рождеству мы готовимся долго, раздуваем покупков психоз, суетимся, как бурная Волга, на товар повышается спрос. Для чего и кому это нужно? Не для нас, не для наших детей. Это признак духовного ада, это сети порочных страстей. А ведь вечность уже у порога, где смиренье, любовь, простота. Не пора ли нам подумать о Боге, взять пример с Иисуса Христа?

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Легко обижать нам любящих. Слово редактора. Это было давно. Я была маленькой 5-летней девочкой. Мы гостили летом в глухой алтайской деревне, где прошло детство моей мамы, и жила мамина мама, моя бабушка Наталья. Мама рассказывала об этом случае и всегда немного печалилась. Бабушка Наталья жила очень бедно, ведь не прошло тогда и 10 лет, как закончилась война. И в таких вот далеких от райцентра селах особенно чувствовалась нужда в одежде, обуви. Мама знала это и всегда везла щедрые подарки. Бабушка Наталья и наши родные были очень благодарны за заботу и внимание, но в тот раз баба Наталья на второй или на третий день после нашего приезда подошла к кроватке, на которой я спала, и с немного таинственным видом положила мне под подушку небольшой кусочек ситцевой ткани в красный цветочек. «Это на сарафанчик, внученьки!» — скромно улыбнулась бабушка. Мама моя поблагодарила и больше ничего не сказала, но при первой же возможности постаралась положить обратно в бабушкин сундук этот кусочек ситца. Мама хотела пожалеть нищету своих родных, а бабушка Наталья обиделась и долго плакала. «Если мы бедные, так ты от нас ничего не хочешь брать. Я же от души!» Сарафанчик был немедленно сшит. А случай этот запомнился маме, а потом после маминых рассказов и мне на всю жизнь. И теперь, когда я смотрю на бабушкину пожелтевшую от времени фотографию, на ее суровое лицо и тяжелые большие с набухшими венами руки, я так остро понимаю ее боль от этого, казалось бы, незначительного случая. Потому что и я уже сама давно мама, а теперь и бабушка. Как же часто я сама была недоброй и бесчувственной по отношению к своим близким. Не зная Христа, я по-своему, по-земному любила своих родных, но себя все же любила больше. Вот и выходило, что вольно или невольно я заносила им раны, душевные раны. Забывала написать письмо, сказать ласковое слово, купить лекарства, а они прощали и ждали меня в маленьком степном казахском поселке, когда я приеду на воскресенье после занятий в университете. Но и тогда, по приезду, я торопилась к подругам на танцевальные площадки, на теплые дружеские посиделки, а они — мои больные родители, моя бабушка Прасковья, теперь уже папина мама. Оставались снова одни, едва успев обнять свою долгожданную доченьку и внучку. Я жила своей мирской жизнью, торопилась успеть в горы, в интересные поездки, на чужие дни рождения и маленькие юбилеи. А они снова не выключали свет в одном из окон, чтобы, когда я подойду к калитке поздним вечером, было мне посветлее. И ждали, ждали, любя и прощая. А потом настал мой черед ждать. Выросла наша доченька, и теперь уже для нее горел свет в нашем окне. А я стояла на коленях перед Господом и в сотый, тысячный раз шептала: «Спаси, сохрани, защити!» «Да что со мной может случиться?» — сердилась моя ласточка, когда бывала за полночь уже здесь, в Германии, переступала родительский порог. И Господь хранил моих дорогих, Его всемогущественные крылья простирались над их суетливыми дорогами, на которых не всегда было место молитве и преклонению перед Богом. Переживая такие ситуации, я и написала это стихотворение. «Легко обижать нам любящих, простят, зажимая рану, и примут в щелках ли в рубище, и меньше любить не станут. Легко покидать нам преданных, поймут, и слезинки пряча, пойдут в одиночку бедами,
пока за спиной судачат. Легко обмануть нам верящих, доверие взять добычей, и будет не плюс, а вычет, потеря дороже денежной. Легко нам терять забытое, не в тягость душе пропажа-то, та юность весной омытая не вспомнит осенней тяжести. Легко отойти от Бога нам, беспамятством изувеченным. Как много же нами отдано, чтоб муку купить нам вечную. Галина Вольф.

тихие беседы, доверие и уверенность. Иисус стремился показать, что вера – это единственное основание для отношений с Богом. Это единственное условие для высвобождения Божьей силы в нашей жизни. Поэтому Иисус много учил о вере. Он говорил о ней снова и снова. «По вере вашей будет вам». Матфея 9:29. «Вера твоя спасла тебя. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Не бойся, только веруй. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно». И вдруг он же вопрошает: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. В этом вопросе горечь пророка, предвидящего будущее. Он предвидит, что многие будут чтить его только устами, сердце же их далеко будет отстоять от Господа. Другими словами, они будут только говорить о вере, но не иметь ее в сердце. Созвучным этому вопросу Иисуса выглядит призыв апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» 2 Коринфянам 13:5. Этот призыв больше похож на вызов. Это вызов нам и нашей вере. Его можно перефразировать так: «Ты верующий христианин или неверующий христианин?» Второе звучит парадоксально, но, к сожалению, есть немало христиан в церквах, которым хочется переадресовать вопрос Павла во второй части того же 5 стиха: «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас живет? Или вы забыли, кем Он является на самом деле? Действительно ли вы верите, что Он воскрес из мертвых, и что вы тоже воскреснете из мертвых, и что для Бога нет ничего невозможного?» Другие переводы этого стиха помогают углубиться в суть апостольского призыва. Вот перевод Всемирного центра перевода Библии, 1993 год. «Испытайте себя, живете ли вы с верою, проверьте себя. Иначе говоря, живете ли вы верою по вере, или вы живете с формальной верой, так же, как живут с охладевшей любовью супруги. Вроде браки, а обед и постель врозь, без единства, близости и радости. Живешь ли ты с мужем или просто зарегистрирована с ним, только считаешься замужней? Живете ли вы с верой или просто зарегистрированной церкви, только считаетесь христианами?» Перевод под редакцией В. Кузнецовой звучит так: «Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя». Этот акцент сделан на качестве веры, то есть ее твердости в испытаниях. Не поколеблетесь ли вы в вере после разговора с атеистом-медиком из вашего двора или после научно-популярной передачи о миллионах лет эволюции живого мира или после смерти неисцелившегося родственника или после угрозы начальника на ваши разговоры о Христе и тому подобное. Английский вариант под названием «Новый живой перевод» звучит просто: «Проверьте, настоящая ли у вас вера. Испытайте себя». Слово «настоящее» в этом переводе такое же, какое используют для обозначения вида кожи, то есть натуральная кожа, а не кожезаменитель. Во всех этих переводах присутствует двойное повторение призыва к самопроверке: «Вера у вас» или «верозаменитель». Верите ли вы в Божие обеспечение необходимой одеждой, пищей, мебелью и другим? Или занимаете долги и говорите, что тоже имеете веру в то, что сможете рассчитаться с ними? Но вера ли это или ее заменитель? Так что такое настоящая вера? Сначала вспомним ее определение из Евреев 11:1. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом определении можно увидеть два главных проявления веры. Первое – доверие, и второе – уверенность.
Осуществление ожидаемого означает, что пашущие или молотящие должны иметь надежду получить ожидаемое, то есть иметь доверие, возможности вырастить урожай. Они должны иметь доверие Богу в том, что Он обеспечит условия для этого урожая. Итак, одним из проявлений настоящей веры является доверие Богу. Мы можем доверять Его всемогуществу, невозможное человеком, возможно, Богу. В отличие от сильных людей, которые могут употреблять свою силу нам во зло, Божья сила всегда действует нам во благо. На практике доверие Божьему всемогуществу означает, во-первых, доверие к Его защите, а во-вторых, к Его обеспечению. Даниил доверял Божьей защите, потому что во рву со львами он спал. Поэтому доверял Божьей защите, поэтому в бушующем море он спал. Знаменитый 90-й псалом говорит о нашей безопасности под Божьей защитой. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Мария доверяла Божьему обеспечению, когда на свадьбе в Кане Галилейской возникла нужда. Поэтому она, не колебаясь, указала слугам на Иисуса, что скажет Он вам, то сделайте. И другим важным проявлением настоящей веры является уверенность. Уверенность в чем? Во-первых, в Божьем присутствии «не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13:5. Во-вторых, в Божьей любви «никто не может отлучить нас от любви Божьей» Римлянам 8:39. В-третьих, в Божьем спасении «пишу вам, чтобы вы знали, что, имея Сына, имеете жизнь вечную». Это «знали» означает не догадки или предположения, а уверенное знание. Бог свершил наше спасение, и если мы искренне уверовали, то ничто, ни добрые дела, ни служение, ни щедрое пожертвование не может сделать нас еще спасеннее. И вот такая вера, доверяющая и уверенная, видна окружающим людям. Например, история из Евангелия от Матфея. Иисус, видя веру их, Матфея 9:2, друзья этого расслабленного были, во-первых, уверены в том, кому они несли больного, уверены в том, что любви и понимания Иисуса хватит и на их друга. Во-вторых, они доверяли Его способности расправиться с болезнью, а также доверяли Его защите от возможного недовольства хозяев дома, у которого разобрали крышу. А видна ли ваша вера соседям и коллегам? Как же возрастать в вере? Есть два способа. Во-первых, надо идти к ее источнику. Если надо наполнить чайник, мы идем к крану с водой. Он источник воды. Если мы хотим укрепить ослабевшие мышцы, мы идем в спортзал. Там источник укрепления. А что является источником веры? На этот источник указывает Деяние 3:16 и вера, которая от него. Значит, если ослабела вера, надо вернуться к ее деятелю, самому Богу, и попросить также, как апостолы, умножь в нас веру, Луки 17:5, или также, как отец отрока, помоги моему неверию. Нельзя самому произвести в себе веру, выдавить ее из себя. Это будет что-то свое, а не Божие. А Иисус призывает, имейте веру Божию. Во-первых, для возрастания веры надо наблюдать за Иисусом в своей жизни, дабы вы уверовали, говорит Он, своим ученикам, приглашая их к умершему Лазарю. Но разве они не были уже верующими? Да, были. Но Иисус ведет их не просто к гробнице друга, но ведет их к новому богопознанию через наблюдение за его действиями. Дескать, смотрите, что я сделаю сейчас для Лазаря, и запоминайте, когда вы окажетесь в беде, вспомните эту историю и верьте, что я для вас смогу сделать то же самое. Итак, смотри на Иисуса,
в Евангелиях и в своей жизни, и это будет укреплять твою веру. В заключение может напомнить, что сам Иисус молится о возрастании нашей веры, чтобы не оскудела вера твоя, Луки 22:32. Какое ободрение и утешение знать, что имеем великого ходатая ради возрастания нашей веры. Сергей Потапов, Россия.

чтобы цвет заговорил. С большим удовольствием читаем вашу интересную, я бы сказал, где-то трогательную газету «Забытый алтарь». В ней каждый читатель найдет что-то для себя. Лично мне очень нравится поэтический раздел. Сам я художник, педагог, руковожу христианской художественной школы. В последнее время часто пишут о влиянии изобразительного искусства на формирование мировосприятия человека. И это так. Свет и цвет восприятия человека не существуют сами по себе. Они несут в себе информацию, которая часто воспринимается на уровне подсознания, оставляя в душе человека определенный след. Многие люди, разговаривая по телефону или за столом, где есть карандаш и бумага, рисуют какие-то кружочки, палочки, зигзаги, квадраты, треугольники. Все это происходит бессознательно. Таким образом, изобразительное искусство становится источником информации для человека, информации, которую он воспринимает, даже если сам этого не осознает. Поэтому так важно дать человеку правильное понимание изобразительного искусства, его эстетическое и духовного значения. В связи с этим хочу сказать несколько слов о нашей художественной школе, которую Бог дал мне руководить. Итак, христианская эстетическая художественная школа «Скептр» возникла в 2001 году. Работа над созданием школы проходила достаточно трудно. Где было брать учащихся, деньги на создание школы, где взять предметы для постановочного материала, а помещение, наконец, все эти юридические вопросы. Это тоже было все ново, незнакомо и неимоверно сложно. Скажу, что очень важно иметь Божие благословение для начатого дела, поскольку если Бог не благословит строительство, то напрасно трудится строящие. В Библии есть интересное место. Один человек по имени Иавис молится: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, у рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. «Я просил у Бога благословения на школу, и Бог благословил. Слава Ему и благодарность!» В настоящее время наша школа насчитывает около 180 учащихся. В ней работают 7 преподавателей. Филиалы школы находятся в 4 городах – Билефельд, Херфорд, Порта-Вестфалика, Эспелькам. И если Богу будет угодно, то наша школа будет и дальше развиваться. Отличие нашей художественной школы от других школ в том, что программа разработана для каждой возрастной группы, а у нас занимаются и дети, и подростки, и у взрослых имеется своя отдельная программа, рассчитанная на 4-5 лет. Ведь ученику трудно чему-либо научиться, если отсутствует системность и поэтапность занятия. Особое значение изобразительное искусство имеет для детей, ведь каждый ребенок – художник. Грустно и страшно, когда ребенка воспитывают картинки вроде «Симпсонов», где главные герои совершают хулиганские поступки, или «Черепашки-ниндзя», где только и делают, что рубят головы, льются кровь, или «Баффи» с ее вампирами. Всего просто не перечислить. Грустно, когда ребенок засыпает, как грохот телевизор, и, вставая, видит дрянные плакаты, развешанные в детской комнате. Но нельзя у человека и особенно у ребенка что-то забрать и не дать взамен. Природа не терпит пустоты. Задача нашей художественной школы – заменить вечернее сидение перед телевизором на работу в студии, привив здоровое воспитание, искусство в ракурсе христианской этики, но и дать практические навыки в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных выставках, иллюстрации к библейским сюжетам, индивидуальные проекты – все это основные части работы с учениками.
Для многих наших учащихся искусство становится служением Господу. Мы надеемся, что художественное образование и художественное воспитание, полученное у нас, останется с ними навсегда. В заключение хочется сказать, что независимо от рода занятия ребенка, да и взрослого тоже, это может быть изобразительное искусство, музыка, моделирование, что угодно. Занятия должны быть только со знаком «плюс» и развиваться на правильной основе. Апостол Павел как-то сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Иван Митюков, руководитель школы.

Резонанс. Таковых великое множество. Ответ на статью в «Сестре» за номером 1 за 2007 год. Раньше и теперь. Хочется сказать, что не надо бы писать во множественном числе. Каждый будет отвечать перед Богом за себя. Я переписываюсь, перезваниваюсь со многими верующими из-за рубежа. Да и на примере моей церкви и других в городе, которые я знаю, нет деления на раньше и теперь. Также читают и разбирают Слово Божие, постигая его глубины. Существуют молитвенные кружки по разбору Библии для тех, кто далеко живет. Ни один настоящий христианин не может дня прожить без Слова Божьего. Это стало потребностью. А кто читает лишь иногда, нужно задать себе вопрос, почему, а не обобщать. Наша церковь поющая. Мы поем на печатных сборниках и рукописных. Мы поем и дома. Создаются целые ансамбли из детей и взрослых одной семьи. Например, в семье Николая и Лены Ше поют все и всегда. В семье Володи и Ани В тоже все поющие. И это не единственные случаи. Прославление Господа через пение – это неотъемлемая часть нашего служения Ему. Это тоже потребность сердца. Так что, дорогая Элеонора, если вы не поете или поете мало, не означает, что другие тоже не поют. И со следующим пунктом я не согласна, получая письма, где очень красочно описывается подготовка и проведение христианских праздников. Да и в нашей церкви готовится к праздникам очень активно. Насчет того, что мы все критикуем, то вы имеете полное право не принимать дух критиканства. Ну а о помощи в нашей церкви, как она была, так и действует. Всех больных, старых посещают, купить ли продукты, помочь с уборкой, с ремонтом, установкой бытовой техники, принять и предотвратить ночлег нуждающимся. И еще масса других дел. Всегда найдутся желающие это сделать. Не поняла эту фразу. Раньше мы могли посещать друг друга свободно, а теперь по договоренности. По договоренности с кем? Если вы звоните больному человеку и спросите, можно ли его посетить, это по договоренности или как? Я думаю, что позвонив, вы поступите вежливо и благоразумно. Стала читать дальше. А может, это теперь к неверующим относится? Или к церкви в Германии, или к кому? Потому что у всех, кого я знаю, нет этого теперь. Миссионерство, как было в почете, так и остается. И помощь оказывается, о гонимых молятся и ходатайствуют, соседей и друзей на собрание приглашают, мамы воспитывают детей, наши сыновья в армии оружие в руки не берут. Мы благодарим Бога за все, что имеем, даже за малость. Дорогая Элеонора, да благословит вас Господь увидеть и познакомиться с теми, для которых Слово Божие живо и действенно, кто живет по Слову независимо от обстоятельств времени. Уверяю вас, таковых великое множество. С любовью, Татьяна Жембровская, Россия.

В группе нас 12. Мы выражаем свою благодарность за одно из благословений, дарованных нам Господом, возможность получать и читать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» в Доме молитвы. Наша церковь существует 17 лет. Господь привлек из мира погибающие души. Мы читаем Слово Божие, а также изучаем его в группах. Тема уроков – «Добродетель», «Исполни тревожное сердце покоя», «Духовное материнство», «Вот Бог твой», «Благочестивые привычки», «Занятия по книге Руфь». Занимаются 3 группы сестер и 1 группа братьев. В нашей группе за 4 года было от 10 до 12 пожилых сестер-пенсионерок. Учительница наша жена пастора по местной церкви, сестра Любовь Павловна Б. По милости Божией она получает газету и журнал. В конце занятия читает нам статьи, в которых содержатся интересные жизненные примеры по теме наших уроков. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом». Сестры группы пожилых. Город Тирасполь.